0: считают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
1: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля. Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов. И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю, разбойники вы, захватившие землю семи народов, то они скажут им, вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам. И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам, «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первополучатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления. То есть решение получать не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него. То есть, чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
0: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень. И желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Исправление».

0: Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой, требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется «глазами Творца». Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется «с начала года и до конца года», что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется «земля Израиля».
1: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех войн со злым началом, которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которой дает тебе, следует различать два аспекта.
0: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И о ручном тфилине мудрецы объяснили, и будет тебе это знаком, а не знаком для других. И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется «скромно ходить перед Творцом Всесильным твоим», что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт.

0: что означает «выше знания». Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойства Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать: «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
1: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты, и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах. Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятиной маасер называется свойство заповеди, являющееся высшей малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано: «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано: «И возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
0: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
1: Говорит, человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями. Человек благодаря большим усилиям удостаивается преодоления и побеждает в войне. Что Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
0: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
1: Послушали статью «Человек Улам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китаво», страница 205, «Рейшей». «И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе». Земля называется «желание». То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что он действительно начинает работать со своим желанием в начале. Когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле, только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Как это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, такое мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств, как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. Он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть в свойстве отдачи, пока он не проходит их практически, это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это называется прямо к Творцу, Ишар-Кель, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и приходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет. Да?
0: Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает в себе, например, со своей жестокостью?
1: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
0: После того, как я уже раскрываю.
1: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я. От Виюта, корня моего до Виюта далит во мне. Постепенно раскрывают в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывают. Когда раскрывают мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей. От желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления – от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. Это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям, которые хохма бина зарампин малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и бина, они отличаются в противоположности формы Бина и Зерампин, Зерампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящему. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. Моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть, животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть, хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот и все, это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да?
0: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
1: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить, да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 в Прихахам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого, к этому. Иначе это знание не сделает ничего. Да.
0: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хисарон, новое желание или новое решимо. Почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
1: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть. Вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое. Но это еще раз. Даже в нашем мире, когда решимот — это не решимот, а это как бы... Тогда как в духовном ты поднимаешься на другую ступень. Скажем так, если вчера я был в каком-то состоянии, допустим, называется бина или хохма на какой-то ступени. И это было, скажем, хохма того определенной ступени. Сегодня я в состоянии хохма такого-то совершенно другой ступени. То есть сочетание всех условий, всех хисаронов, решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот, в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
0: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
1: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой буреника мухин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях. Но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда ты становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
0: То есть, когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе: ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
1: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить: скоро я упаду? Ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты был тут как труп. Ну. Ну, так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Слова — это слова, ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готовое, исправленное. Не знаю, как сказать, это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его, калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да? Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать этого после Махсума. Мы готовим весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
0: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
1: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
0: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
1: Если я пришел к определенному состоянию, признак, что я должен исправление творения.
0: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному исправлению, к гмар-тикун. А затем ты продолжаешь подниматься по ступеням, на которых раскрывается истинная цель. Пока мы говорим, что цель творения — насладить творение. И исправление творения ради этого называется слиянием. И все. Творец словно говорит тебе: я изначально испортил тебя. теперь ты начнешь исправлять себя, или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию, и тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. Не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. И кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения, о первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления келим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
1: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
0: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
1: Но для этого тоже.
0: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Так если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение — это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходит настоящее изменение в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь сделать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
1: Как было до того, как я был бессознательным в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная в своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
0: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил. Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, ну хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда стоит вопрос, а почему иначе невозможно? Но, допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, Что мы сейчас ощущаем? В каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность моего отношения к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, switch, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
1: Да. Если ты действительно связываешь все с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связываться с ним?
0: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
1: Но ты можешь из-за того, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан.
0: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
1: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
0: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
1: Как ты строишь из такой вещи важность?
0: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
1: Это приводит к удалению от группы тоже. Если ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними. Есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
0: Ты говоришь так, что когда раскрываешь всевозможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если становишься еще хуже. Мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
1: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. Не может быть целенаправленное мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
0: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
1: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
0: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
1: допустим, на третьем году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
0: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить. Так я продолжаю работать. В материальном все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. В духовном это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти, они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю, и знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
2: Я хочу понять, как работают эти законы.
0: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
2: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай, и все. Почему все время это?
3: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, и связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
2: Я хочу вернуться к вопросу Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассматривать это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
3: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенци знает. Ну, это есть у нас в интернете. Так, вроде бы 18-е. «Приключения под названием Каббала». Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема, все, что, вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это не живой уровень, здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь, абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. И там мы можем что-то изменить. А здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем ничего сделать. Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можем было бы даже и без этого, понимаешь? Ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение, так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров, на ту картинку, и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим. Наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще, об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Израиль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа. И для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. и народы мира, и Израиль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению, общее исправление. Это когда Израиль сначала приходит к своему исправлению и наполнению, это Гальгальта и Наим, общего клея, затем через него исправление и наполнение переходит ко второму.

таком состоянии. Но насколько Израиль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим, те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромное страдание, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира. У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном. Только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще... За то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, и все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновны во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативные, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня нет вопроса, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. Они не причина, а следствие. Что мне о них спрашивать? Это все равно как спрашивать о пчеле, которая прилетела и ужалила меня. Ну что, я могу сказать о ней что-то? Это природа. Она прилетела и ужалила. Она должна это делать. Это такая программа внутренняя в ней сейчас так реализуется. Ты хочешь изменить, чтобы она тебя не ужалила? Ну, хорошо. Войди в программу, измени программу. Пчела в чем виновата? Все равно, что сказать животным, почему один нападает другого, пожирает другого и ведет себя так или иначе. Это природа. Чтобы подняться, нужно подняться над ней тогда и произвести в ней изменения. Мы не хотим смотреть на это глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное, какие программы, путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. Это называется якобы излечением, хотят развеселить тебя.

0: и придать ей больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя, вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь. Ладно. Будем изучать птиху.
1: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
1: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире. И когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
0: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Рав сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Рав все время говорит, о связи с высшей силой.
1: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть, много времени, и остаются связанными. Это интересно.
0: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние к полному исправлению и переходишь к следующему.
1: С помощью зависти в основном можно приобрести от товарищей желание, осознание того, что высшая сила важна.
0: Наше ощущение зависит только от ощущения важности. Это не является следствием боли. И важность того, откуда это исходит. И в продолжении того, что сказали, наша роль — это помочь друг другу все время напоминать, что все, что мы проходим, это приходит от высшего, и это все ради нашего блага. И когда я забываю об этом.
1: Я хочу вернуться к двух вещах, которые говорили товарищи. Первое — это величие Творца. Человек не может получить изнутри себя, только от группы может приобрести. А второе — это то, что сказал Хаим, что человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть связь его с Творцом в любом состоянии, как бы это не было.
0: Да, он говорит в продолжении того, что сейчас это я сказал, что Творец не боится, чтобы ты его ругал, и он хочет, чтобы ты все время думал о нем и все время ругал его. Главное — его не оставлять. Не оставлять. В этом вся проблема. Проблема — хочет ли ты продвинуться, и не забывай о нем, даже в самых плохих состояниях не забывай о нем. И как сказали товарищи, мы слышали от Рава, что нам необходимо окружение, потому что сам человек во всей этой системе чувствует себя слабым.
1: Была еще одна точка, что не думай, не будь слишком умным и не думай, что там будет вообще. Там будет подъем, падение, неважно. Ты находись там, где ты есть. Тебе 6 лет, 6 лет. Потом, когда продвинешься, поймешь, такое 6 лет. Важно быть здесь и сейчас, в состоянии, которое дает Творец, и не быть слишком умным.
0: Рав в конце урока говорил о народе Израиля, и он сказал очень сильное такое предложение. Это было сказано в 2002 году, а мы уже в 2026. Прошло 24 года, это только усилилось. Мы не хотим, чтобы все чувствуют, что все это исходит от Творца. И народ Израиля все время находится быть в скрытии относительно того, кто мы, что мы и Творец. Если мы продолжаем это делать, оказывает еще большее давление. Но в итоге, чтобы нам удалось произвести изменения.
1: О том же, что сказал Рав, что роль народа Израиля в конце всех вещей, когда он сказал, почему мы избраны народ, и мы избраны для исправления, что мы должны исправлять себя, и потом показать всем, как это делать. И в конце он пришел к тому, что человек должен сделать исправление в своей душе, и не в каком другом месте. Исправь свою часть души, и в этом ты закончишь исправление.
0: Нельзя быть равнодушным. Ты можешь не соглашаться, но главное — не быть равнодушным.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Хорошо, после такого великого урока мы начнем изучать учение десяти сферот. Рав сказал, что то, что нам важно, это связь с Творцом. Что бы ни произошло, что бы мы ни чувствовали, хорошо, плохо, болит тебе, что-то неважно. Просто чувствовать, откуда это приходит. И это все покрывает все прегрешения, только связь с Творцом. И все, что касается мира, мы ответственны за него. У нас есть возможность исправить его, потому что мы занимаемся духовным, и все приходит из духовного. Поэтому у нас есть возможность исправить себя прежде всего. И таким образом весь мир. А сейчас мы продолжим изучать очень важную тему круги и прямота. Круги и линия. Это то, что мы изучаем сейчас, очень важно. Это как будто мы изучаем какие-то простые определения. Но я слышал от Рава как-то, что только в конце мы поймем и почувствуем, что это за определение, да, не вроде как бы и простые, но это очень важно, чтобы понимать их глубоко, и пусть каждый пишет какие-то, записывает себе какие-то вопросы или там определения. Рав говорит очень, что важно изучать определения, потом будем читать определение Упали Сулама. Давайте продолжи, пожалуйста.
0: Седьмая сноска, она относится к словам в начале нового распространения, называемого линия, кав. Корень этого нового распространения, который называется кав, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым светом, которая называется сфера кетер, этого луча. И из этого кетера распространяется свет бесконечности по каву, по четырем известным стадиям. Первая стадия называется хохма. Вторая стадия называется бина. Третья стадия называется зейрампин. Четвертая стадия называется малхут. И об этом порядке распространения Ари сказал выше, распространился поступенно, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем зерампин и так далее.
1: Есть вопросы, пожалуйста. То есть распространяется сначала линия, а потом круги, потом линия, а потом круг. Еще раз круг. И так наполняются эти гулим. Я не хочу рисовать. Здесь много возможностей рисовать. Допустим, так вот линия, круг, линия, круг, линия, круг. И мы видим также это и в материи, и в путях распространения, и какие-то законы физики, химии, что есть разные виды, и как это происходит, и как влияет друг на друга, где это, где мы должны идти согласно суду, а где милосердие, где есть ограничения, где нет, где мы продвигаемся через положительную силу, где через отрицательную. Есть много всяких законов, которые проявляются также и в нашем мире, в этом мире. Мы будем говорить об этом, где-то проявляется много, и мужское, женское начало. Мужское начало — это Йошер, женское — Гулим, другим. И есть также основы и Садот, и Судот, мужские, женские, что мужское длинная, как линия, женская, круглая и широкая. И исходя из этого всего исходит это и отдача. Прямая линия — это отдача, а круг — это получение. Насколько прямота влияет и дает, и круглое получает, то есть есть сила положительная, отрицательная, это только воспринимает, это автор дает. И... Да.
0: Если система распространения сейчас это кав, экран и отраженный свет, что значит, что кав наполняет игуль? То есть ведь это система наполнения кава. как можно наполнить тигуль через распространение кава?
1: На самом деле нет у нас килим. Все килим, они килим да и гулим, то есть круглый килим. Со стороны Творца, который создал бесконечность, есть килим, наполненные светом полностью, все находятся в слиянии и в равенстве. Творец дает такое, стол накрывает, дает все угощение. Говорит, возьми себе, я тебя люблю, у меня нет никакого ограничения, все получаю. Все в кругу. Игуль. Подожди, подожди, подожди. Давайте сделаем порядок тут. Прежде всего, почему, что, как и почему здесь, как. И начинает все эти вещи фильтровать и говорить, я хочу получать творение, говорит, я хочу получать только по прямоте. Так вот, есть мир бесконечности, все кругло, там 10 сферот и гулим. А сейчас он это начинает получать через цинурот, через трубки, дословно. Ну, ты так сейчас смотришь на меня, я не понимаю, как ты смотришь так. Внутренне, да? Ну, хорошо. Мы хотим все это кли бесконечное, 10 сферот дейгулим. Нет ничего, кроме этого, на самом деле. Мы должны подойти к этому. Мы хотим так, чтобы... По методике Йошер, то есть в прямоте смотреть, не то, что дважды у нас есть разные килим, есть круглые килим, и эти килимы отпечатали так, размножили, у нас получились килим де Йошер. Нет, просто методика наполнения игулим сейчас происходит только с помощью Йошер, с помощью линии прямоты. То есть я должен прийти к такой бесконечной любви без всякого ограничения. В такой круглой форме, насколько это возможно, но через Йошер. Потому что Йошер, прямота, это говорит о моем ограничении, о моем отношении, о моем усилии, моем уровне, о килим, где я уже себя отождествляю с Творцом, это уже килим да и гулим. Я должен прийти к любви такой, какой есть у него, так же, как он. Но мне это стоит усилия в каждой детали в Йошер. В конечном итоге я должен прийти к такому же состоянию, как у него, без всякого ограничения.
2: Килим да и гулим,
1: килим да и гулим, круглый килим это мой подход, извините, я перепутал, прямота, килим да йошер, это мой подход для того, чтобы наполнить килим, который создал Творец в мире бесконечности. Не, я вижу, что это тяжело мне передать. У нас нет ничего, кроме круглых килим, килим да игулим. Но есть два подхода. Есть килим да игулим, то, что создал Творец. Я не хочу, чтобы здесь была ошибка, потому что обычно я видел это много раз и в книгах, не совсем в точности правильно. Творец создал мир бесконечности, Олам Энсов. Олам Энсов. Нет ничего, кроме этого. И наполнил его светом. Ор Энсов, светом бесконечности. Это его подход. И это называется творение.
2: Невра.
1: Это творение должно сейчас относиться к тому же состоянию, к тому месту, где он там встречается с Творцом бесконечности. Он хочет наполнить это место с помощью Йошер, с помощью тинора, канала, трубы, с помощью экрана. Неважно. Но чтобы это в конечном итоге наполнение было тоже бесконечное. Но бесконечное не потому что... Бесконечное, потому что на каждую деталь, каждую частицу будет экран, будет как бы нам кажется, что вот этот канал, он ограничен такой, но это не так. Когда все будет исправлено, что хотя будет таких экранов тысячи миллиардов на каждую часть, на каждую, но потому что будет очень много, в сумме своей они будут давать неограниченное количество. И в конечном итоге этот будет экран как будто бесконечный. То есть, как получается, у тебя есть очень-очень-очень много таких канальцев, как фибры в этом живом организме. И кажется, что он такой круглый, все живет и дышит, но все это через Йошер, хотя по сути, как бы мы воспринимаем как все это круглое, совершенное полностью. Ну как нам это? Как, помогите мне как-то выразить. То есть совершенство, полнота может быть через игули, это природное его свойство, и может быть также через экран, масах его, который работает ограниченно. Есть два подхода. Есть подход Творца и Гуль. А Творец говорит, нет, я буду наполнять так, вот так и так, своими действиями, таким-то количеством действий, некоторым я буду это делать с помощью экрана. Я ничего не беру со стола. Я хочу прийти к этому постепенно и получать это ради отдачи неограниченно, так, как ты хочешь мне дать. Я хочу тебя вернуть, тоже давай тебе так же. И все. У нас нет двух видов килим. Есть только одни килим, килим денсов. Нет два раза разных килим. Есть только разный подход, как их наполнять без ограничения, как было до сокращения, а потом после сокращения через тенор, через канал с помощью экрана. Потому что обычно путают, говорят, как будто есть такие килим, есть такие килим. И на самом деле тогда есть в этом недопонимание того, что происходит. То есть мы рисуем эти вещи, когда приходит тенор, то есть труба или канал, а потом есть у нас круг, круглый килим, потом опять тенор и так далее. То есть мы этим хотим показать, что мы приходим к тому же состоянию совершенства, наполненному полностью цельности с помощью кава. То есть мы сделали что-то минимальное, вот какой-то мини-инсов, мини-бесконечность, которую мы сделали с помощью линии, потом опять еще с помощью канальца достигли какого-то совершенства маленького. Все достаточно. У меня был маленький клей такой, да. В нем я сделал что-то, какую-то маленькую частичку этого большого инсов бесконечности. С помощью линии, как бы вот так вот я наполнил, с помощью экрана. Это маленькая кли. Ну, кто-то еще хотел что-то спросить? Да, кто там?
0: Я думаю, нужна какая-то помощь, как-то объяснить. То есть есть абстрактная кли, а мы делаем вот это ограничение, и каждый раз еще и еще ограничение, и мы создаем связь, как бы такие отдельные элементы, и согласно этому происходит какая-то вот абстракция со стороны Творца.
1: Да, да, можно так, можно. Да?
3: אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות נהיה.
0: אתה רוצה להגיד כך. Совершенство игулим происходит в каком-то движении.
1: Ты хочешь сказать так, что совершенство — это когда нет движения, а когда есть очень много движения, бесконечная скорость, когда я нахожусь везде одновременно, это как будто нет движения. Ну хорошо, ладно. Да. Что еще?
0: Мера моего пробуждения относительно совершенного состояния энсов — это йошер, это цинурот?
1: Да.
0: То есть, когда я пробуждаюсь к этому совершенству...
1: Да-да. Вот видишь, ты отошел от камеры и стал более умным. Давай, продолжим.
0: Восьмая сноска относится к словам, и поскольку свет, относящийся к Аву, облачается в игуль, это называется окружность, гальгаль, или сфера.
1: Что такое еще раз гальгаль?
0: Значение, поскольку свет облачается в игуль окружность, называется гальгаль, сфера.
1: Игуль — это пустое, а гальгаль — это полное. То есть игуль вместе с светом получается гальгаль, вместе с кавом получается гальгаль, сфера. Ну хорошо, где у нас тут это? Хорошо.
2: Аз игуль за рацион.
1: Вот у нас есть игуль, это желание, это кли. А гальгаль,
2: игуль,
1: сфера, это игуль плюс свет. Дальше. Это как кав и тинор. Кав – линия, тинор – это канал, то есть... Кав плюс свет, это уже получается кав. То же самое здесь. Игуль со светом — это гальгаль.
0: Третий пункт Ари. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как и в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Еще раз третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то не вернулось бы все к состоянию, которое было.
1: До сокращения, потому что вся разница. Что делает сокращение цинцума? Оно отделяет тебя от энцов, который был до сокращения, и соединяется с картиной, которая происходит сейчас. Ты можешь наполнить бесконечность с помощью синора.
0: И аннулировалась бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль.
1: Как это происходит, такая вещь? Получается, как бы у нас есть дважды бесконечность, дважды энсоф, который здесь есть, наполненный светом его состояние, а отсюда потом из ху выходит какой-то тинор, да, то есть канал, и потом мы что, опять наполняем энсоф, бесконечность, да? Так получается? Потому что мы сделали? Мы взяли эти света из энсов и состояния первого состояния. И через экраны, через нашу работу мы хотим наполнить этот энсов, который сейчас стал уже сокращенным. Мы же его сократили, и мы хотим наполнить его светом кава, светом линии. Не то, что у нас есть дважды
2: энсов.
1: Мы сократили энсов, который был наполнен в круглой форме со стороны Творца. Сейчас с помощью линии кава мы берем этот свет. Там скрытый свет, который открывается нам только в той мере, что у нас есть экран. И тогда мы наполняем этот энсов светом линии, светом кава. Понятно это?
0: Мне кажется, что работа, о которой вы говорили, вот экран и отраженный свет, это две разные работы.
1: А почему разные? Почему разные? У нас тут есть кли. Я получаю свет. Когда я получаю? Если у меня есть экран, тогда этот свет раскрывается мне из бесконечности, потому что он сократился только по отношению ко мне. А если у меня есть экран, тогда он раскрывается, потому что я хочу его продолжить ради отдачи, он сократился только по отношению к желанию получать ради получения. И тогда я его возвращаю в тот же энсов, то есть ту же бесконечность. Что это означает? Я себя наполняю, ведь я — это клето. Этого энсов, который создан в бесконечности. Понятно или нет? У нас нет тысячи килим, есть только одно кли. В энсов это то же самое желание, есть только один свет в энсов, бесконечности, и все. Я сократил свое отношение по отношению к хозяину. Сказал, нет у меня для меня эти существа, эти все явства на столе, которые он мне хочет наполнить, не существует, и ты тоже не существуешь, потому что я не хочу чувствовать это, я не хочу страдать, я не способен получить ради отдачи. Все. И нет ничего другого. Нет другого хозяина, нет другого стола, нет других наполнений, ничего другого нет. Сейчас я возвращаюсь в ту же ситуацию. Я говорю, прекрасно, у меня сейчас есть деньги, у меня есть экран, массаж, любовь, я могу, неважно, как назвать, я могу сейчас заплатить, то есть, что называется, дополнить, восполнить. И в той мере, в которой я могу восполнить отношения хозяина, я раскрываю сейчас для себя это угощение, потому что так работает закон сокращения. То есть я, если я сокращаю себя, я могу увидеть это угощение, чтобы получить его ради отдачи. Тогда я наполняю это наслаждение своего хозяина. И я получаю то, что же есть на столе, но я дополняю свои отношение правильное к этому, только оно раскрывается только тогда, когда я выстраиваю свои отношения по отношению к хозяину. Но это то же самое, это те же все то же самое. Сейчас только добавляется мое отношение. Но мы поэтому можем рисовать здесь тысячу всяких кругов. Неважно, но в конечном итоге это тоже. Это то же самое кли бесконечности. Я могу сказать, часть первого там этого энсов, который был до сокращения, это другой энсов, который будет после сокращения, потом в окончательном исправлении. Но все равно одно, это то же самое кли, те же желания. Просто сейчас я работаю с ними, с экраном. Да.
0: Вы сказали, что нет дважды бесконечности и есть первый этап бесконечности, потом есть этап работы и так далее.
1: Да, верно. Есть одно состояние, первое состояние, второе состояние, третье состояние, три состояния. Конечно. Так мы переходим из состояния в состояние с теми же килим. Здесь мы добавляем экран, то есть намерение, кавана. И не более того.
2: То есть
1: есть линии, есть круги, есть прямота, есть гальгаль, есть тенор, есть кав, все что угодно. Но в конечном итоге это желание с экраном или без экрана, и все. Тут негде путаться, наука Каббала, она дает тебе такое очень четкое объяснение всего творения, делит это на свет и кли, и между ними экран, и все. Да.
0: А вот один человек в работе, что это, цинор, А Игулим — это, если я понял, это что-то совершенное.
1: Игуль, он исходит из совершенства Творца, а здесь он должен прийти с его отношением также в форму Игуля, то есть круглую форму совершенную, от человека уже. Но это все то же самое. Берет тот же стол, то же угощение, тот же хозяин. Только сейчас не берет себе все для себя напрямую, бесконечно, неограниченно от хозяина, но он это сейчас делает, берет это все бесконечно, неограниченно, только с помощью своего отношения к хозяину. Ничего здесь не добавляется в бесконечности, кроме отношения творения к Творцу. И в этом своем отношении он приходит к подобию по форме. Он уравнивает свое отношение с Творцом, чтобы было такое же, как к нему, любовь бесконечная со стороны хозяина, к нему также он приходит к такой же любви со своей стороны к хозяину.
0: Если человек в своей работе приходит, достигает Игуля, что движет им как бы выйти из Игуля в Йошер? Вы говорите, что есть Игуль, Йошер.
1: Нет, но мы же рождаемся уже после всех Игулей, мы находимся в этом мире с точкой в сердце. Я не говорю сейчас о нашем животном существовании, мы рождаемся с точкой в сердце, из него мы должны развить, чтобы у нас был Йошер, то есть канал. Синор, мы можем только его развивать. У нас нет сейчас круглых килим. Круглый килим — это который мы наполняем уже, когда у нас есть синор. То есть как будто перед тобой есть огромная яма, и ты наполняешь ее с помощью шланга, то есть трубы с водой. Так он и называет это. Что наполняешься шефа, то есть благо.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, о которой мы говорим сегодня, это распространение святов в килим. И каббалисты говорят нам, что есть два вида распространения света. Один игулим, другой кав. Мы учили на прошлой неделе язык корней ветвей. Мы знаем, что каббалисты берут слова и формы нашего мира, используют, чтобы объяснять духовные явления. И здесь они взяли два вида — Игуль и кав, то есть линия и круг. На самом деле этого нет, есть только распространение света, и каббалисты хотят объяснить эти состояния и берут вот эти термины. О чем они говорят? Что Игуль, круг, это его основное свойство, это равномерность, равенство, то есть это собрание точек, которые находятся на равном расстоянии от центральных точек, все равномерные. Когда они говорят «игуль», «круг», они подразумевают равенство. Равенство, равномерность — это также и совершенство. Он говорит об этом дальше. А когда мы говорим о линии, это не равноправные состояния. Он говорит о, скажем, горизонтальной линии. И есть верх, есть низ, или вертикальный, есть середина. И в нашем мире, когда мы говорим «вверх», мы говорим «более высший», «более лучший», а «нижний» — он что-то более худшее. И это две формы распространения света. Мы начинаем с формы, которая называется Игуль, круг. Мы говорили «Малхут мира бесконечности», это говорится об Игуле. И там было все равномерным, так написано. И не было там рош, и не было там сов. Все было равномерным. А затем произошло сокращение. Мы изучали, что там был стыд. И что означает стыд, почему это переводит нас к форме. форме получения в линии кав, потому что там начинается уже градация, то есть желание получать после того, как испытала стыд и говорит, что таким образом я не могу получать, начинает проверять себя, где я могу получить, где я не могу получить. И в тех местах, где чувствует, что может получить, то эти места она ставит выше, и там, где она не может получить, ставит ниже, а посередине проходит некая линия, кав, мы будем это изучать скоро, называется это табором. Ниже табора вообще нельзя получать, поэтому у нас есть более высокие желания, есть более низкие желания. Давайте постараемся в течение этого урока относиться к разным вот именно таким формам, когда получение, оно осознанное, контролируемое, и распространение света тоже есть градации в нем, и есть то, там же и равенство.
1: Может, прочитаем немножко определение? Давайте прочитаем определение. Откроем на 91-й странице. Нам нужно открыть... Что касается ответов о смысле слов, начнем с 59-го вопроса. Что такое тинор? Килим де Йошер называется тинорот, потому что они продлевают и наполняют, ограничивают свет, как тенор, которая, как труба, которая, канал ограничивает воду, которая проходит через него. Рав сказал, что тенор — это канал, это линия, которая наполнена светом. Это они проводят свет, так же, как ограничено, так же, как канал или труба проводит воду, которая ограничена. Следующее определение — это кав. Это 10 сферот килим де йошер. И их килим называется цинор. С точки зрения света, которая находится в этом каве, этой линии. И 10 сферот мира Адам-Кадмон называются одной линией, каф-эхат. Тогда как уже в мире Ацилют, есть уже 10 сферот в трех линиях. Еще раз, каф. 10 сферот килим де йошер. Со стороны их килим называется тинор, а со стороны света, который находится в нем, называется кав. В них называется кав. И 10 сферот в мире Адам-Кадмон называется одной линией, тогда как в мире Ацилют есть 10 сферот, в нем три линии, то есть одна линия, три линии, мы же понимаем, что... Перейдем на 93-ю страницу. Короткие вопросы. Вопрос 71. Какой вопрос? Извините.
4: А Шилот, Кен, Пейдалит, Бот, Амут Пейдалит, Шилот.
1: На странице Пейдалит вопросы. На 84-й странице. Что такое источник, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов. Но они не были познаваемы еще там, неразличимы там, в состоянии... в состоянии «он, имя, его единое». Еще раз вопрос, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов, бесконечность, но там они еще не были различимы в состоянии «он, имя, его единое». вопрос Айн Гимел, то есть 73-й вопрос, почему круги находятся один в другом, почему Игулим находится в состоянии один внутри другого, потому что это показывает нам, что нет другого различия, кроме различия причины и следствия, только лишь этого. 83-й вопрос. Что является источником для Келим де Игулим, а сейчас вопрос, что является источником для Келим де Йошер, прямых Келим. Игулим является источником Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим протянула свет Кава, свет линии, и из ее силы произошел экран. Силой чего? Малхут. Еще раз, Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим протянула свет Кава, из ее силы произошел экран. И еще восемьдесят четвертая страница. Откуда Игулим получает свет? 84-й вопрос, извините. Откуда Игулим получает свет? Они получают свет от Келим де Йошер, а сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиюта. Келим де Игулим получает свет. Откуда Игулим получает свет? От Келим де Йошер. А сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиюта. Есть вопросы? Да?
5: Келим де Игулим.
0: В Малхут бесконечности есть Келим де Игулим, или Келим де Игулим возникли после сокращения? До этого не было Келим де Игулим. Малхут Денсов, она круглая, но пока она не опустошается, в ней не проявляются Келим. Здесь свет наполняет Малхут мира бесконечности. И кроме света нет осознания. После того, когда свет выходит, кли опустошается, тогда проявляются келим, они все еще агулим, круглые. После того, как она производит сокращение, возникает линия, кав, и тогда начинаются келим де Йошер.
1: Рав сказал на уроке, ничего здесь не добавляется в Инсов, кроме отношения творения к Творцу. Это единственное дополнение наше. И с помощью этого отношения он приходит в подобие по форме. И в этом подобии, в этом равенстве между его отношением и отношением Творца к нему, он приходит к той же любви к хозяину, как такой же любви, как хозяин относится к нему. Это наша добавка в нашем отношении. Все остальное то же самое. Еще вопрос?
0: Если можно по поводу вопроса 83, тут написано так, что Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим притянула свет Кава, и из ее силы произошел экран. Можно объяснить это, что значит, что она притянула свет, и так возник экран из этого?
1: Есть одно желание получать. Это желание получается, оно освободилось от света. Он хочет сейчас наполнить его снова. Это Малхут де Игулим, которая опустошилась из-за сокращение – это является причиной тому, что есть продолжение привлечения света. Почему это происходит? Потому что она опустошилась, так как было сокращение экрана, то наполнение светом, протяжение света происходит уже в виде кава. То есть хиссарон, который был в Малхут, в Малхут-де-Гулим, из-за того, что проявился их хиссарон, после опустошения, это привело к тому, что была создана линия.
0: Согласно тому, что ты говоришь, она тоже до этого притягивала

0: свет. Но ведь это можно делать только с помощью кава, как до этого происходило. До этого нельзя говорить, что она притягивала свет, потому что действовал только Творец. Он ее наполнял. Только после того, как она опустошается, она вдруг чувствует хисарон.
1: Она опустошается по причине того, что хотела дать подарок Творцу. То есть она действовала или что? Почему она освободилась от света из украшения и сделала экран? То есть она раньше тоже действовала?
0: Пока не было сокращения, мы не говорим, что Малхут что-то сделала. То есть вообще, что желание получать что-то сделала, пока не было сокращения, приходит к этапу, когда начинает испытывать стыд. Это отдельная тема. Но на каком-то этапе принимает решение, Малхут мира бесконечности, решает, что так больше продолжать она не может, и так это продолжается дальше.
1: То есть есть определенное состояние, в котором она решает, еще до сокращения.
0: Это и есть украшение.
1: Да, это то, что приводит к решению Малхут.
0: Почему это называется украшение? Потому что это не со стороны Творца, а Творец только хочет наполнить килим, не требует тебя быть лучше или хуже. Я даю, ты берешь. Вот и все, это все, что ожидается от тебя. Ну, как бы, да? Но она решила, да, желание получать, и решила, Малхут решила, что она хочет быть лучше, она хочет быть как Творец. И тогда она решила, приняла решение.
1: Можно относиться к тому, что это как бы точка рождения Малхут, это первое действие, когда она сама что-то делает и начинает осознанно.
0: Точка рождения, не знаю, можно сказать, что это как бы краеугольный камень ее развития, потому что здесь развитие, оно получает другое направление.
1: У нас есть мировой кли, давайте дадим им возможность задать вопрос. Мак 22.
2: А, да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает из Игулима Йошер. Я себе это представляю таким образом, что Масах, он как бы выстраивает все желания в цепочку, да, одно за другим, таким образом, как получается Йошер. То есть он взвешивает все желания и как бы сортирует их. Вот. Это так работает или как-то иначе? Спасибо.
3: Ахареше Малхут и Трукнами Ор.
1: После того, как Малхут опустошился от света, произошел мир сокращения. То есть сначала был мир бесконечности, энсов, наполненный светом. Малхут совершил сокращение, первое сокращение. Сейчас она должна наполняться светом. Как она может наполнять светом? Не может одновременно опять, как было раньше, наполниться, как было в Пхине Далит. Потому что тогда наполнение было свыше, то есть Малхут сама ничего не делала, это свыше ее наполняли. А сейчас Малхут может наполняться только с помощью экрана маленькими порциями. Как сказал Рав на уроке, было множеством таких канальцев, они наполняют этот игуль, этот круг. И наша цель — наполнить этот игуль светом, но вот такими маленькими порциями, с помощью канальцев таких. Ну, как бы он сказал, что, в принципе, и синор, он тоже не ограничен, но на самом деле в этом смысл экрана, который приобретает намерение. То есть экран — намерение ради отдачи. Женщина из Испании, пожалуйста.
4: Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo, línea, círculo, y si cada círculo...
0: В продолжении вопроса я хотела бы знать, согласно вот этому рисунку есть линия, круг. Каждый круг — это подобие свойств Творцом, это совершенство. Почему это снова становится кав? Это теряется сам там подобие свойств с Творцом? Мы изучали, что есть 10 сферот в желании получать. То есть есть здесь состояния более тонкие, более грубые. И есть у нас три первых. Это самые тонкие желания, которые находятся в рош, каф,

0: Сейчас, после того, как у меня есть клей с экраном, происходит наполнение гуля в определенной мере. Кто решает, какая это мера? Линия, в той мере, в которой каф, линия может передать, так и гуль может получить. На самом деле, что в игуле нет разницы вверх-вниз, нет ограничения, но линия, она как бы ограничивает своим наполнением, там есть ограничивание. То есть я бы спросил, в чем разница между игуль и игуль? Потому что если в игуле, разница какая может быть в игуле? Мы вроде нет вверх-вниз, нет никакого ограничения. Так как же происходит, что каф соединяет игуль и игуль? Потому что, наверное, разница в самой линии, она может разное количество света получать и проводить. Пожалуйста, Мак, 167, женщины.
1: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана, может получать свет через каф, если именно экран определяет возможность и меру получения света. Спасибо.
2: Я повторю то, что мы сказали прежде. Нет практически ни линии, ни круга. Есть все части желания, которые воспринимают это круглым образом, то есть без ограничений распространения света. Есть части желания, которые не могут, и тогда это получают в виде кавы. То есть есть там такая селекция, такие градации, и когда распространяется свет, вначале он распространяется в этих высших сферот, там распространение происходит и наполняет все сферот. Это называется игуль. А в более низких сферот это уже не может распространиться, происходит частично, это называется кав-линия, но практически нет ни линии, ни круга, есть просто распространение светов.
3: Ну, для Шауля микрофон, ну.
0: Дайте микрофон Шаулю. Он мог сказать. Я хотел только, чтобы прочитали 34-й вопрос, как там описывается, как происходит распространение в игуле с помощью кава. 34-й вопрос по совету. Что такое прямота на странице Пейтет, 82-й странице, когда... Подождите еще раз. Когда высший свет спускается в килим, в которых имеется вид стадии далет, что означает стремление, то есть притягивается стремлением. Считается, что свет спускается по прямой, бейоша, то есть в точном соответствии с мировиюта и стремлением в ней. Это подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты. Ведь она же падает точно по прямой линии, сверху вниз, с большой скоростью, по причине силы притяжения земли, которая действует на него. Тогда как если на землю падает легкая вещь, на которую не действует достаточная сила притяжения, то она витает в воздухе медленно и закругляется, пока не ляжет на землю. Пока не ляжет на землю. Тоже и здесь, так как килим, в которых нет авиют, а подобно килим дейгулим, считается, что свет, который приходит туда в силу сферот йошер, закругляется. То есть там нет авиюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним с силой приложения. В то же время, когда мы говорим в килим де йошер, у которых есть авиют, он притягивает свет с большой силой, то есть свет спускается с большой скоростью точно по прямой бе йошер, подобно прямой линии кавьешар. Немножко запутал нас, но это хорошо, да, что было. Еще вопросы?

0: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת.
1: Мы изучаем, что учим, что свет находится в полном покое. А если нет, не раскрывается перед ним, то он сокращается, потому что он не получает ради получения. Что значит свет может сократиться? Мы изучали, что свет не может войти в кли, в котором нет намерения ради отдачи, нет подобия по свойству цимцума, или в первое сокращение никогда не будет отменено. То есть в кли с желанием получать ради получения. Свет никогда не входит. Что делает экран? Экран, он преодолевает первое сокращение и говорит: «Хорошо, для себя я не могу получать, но я могу получить ради отдачи, как в примере с хозяином. Для тебя я готов есть». Это то, что делает экран. Он делает отраженный свет, и этот отраженный свет становится кли. Не мой голод, мой аппетит становится кли, а отраженный свет — это кли. То есть для тебя я готов кушать, я вот хочу тебе доставить наслаждение. Тогда мы приходим к подобию по форме. Он хочет наполнить меня, наслаждение мое, его. Что может еще дать творение Творцу? Ничего, только вернуть ему.
2: Первое сокращение — это сокращение света или кли?
1: Ну, ответь.
2: В свете нет никаких изменений, это кли себя ограничивает.
1: Ты можешь сказать, что сокращение было в свете, потому что свет не вошел в кли, под который не готов его получить. Ты можешь так тоже сказать, но мы обычно говорим все время со стороны килим, а не со стороны света. Свет, он не ограничен, ты ограничиваешь его получение для себя.
3: Астана.
1: Астана.
4: Спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света: и гули, и йошер. Работают либо они параллельно, вопрос, либо один может исключить другое. Скажем, если пришел свет через игулим, то нет необходимости йошер проходить свет.
5: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת,
2: כלי שמסוגל לקבל בעיגולים. סווית זה אביסט עד כלי. תוטוטון כלי פולצ'יית ועיגולים.
5: מרגע הצמצום, מזמן הצמצום,
2: סממנט הסקרשניה, все наполнение происходит в йошер. Если бы было наполнение в Игулим, это было бы в Малхут мира бесконечности, а потом все происходит в Каве. Кав наполняет кли с целью привести его обратно к круглой форме. Что это значит? Что есть экран, и этот экран производит проверку себя, своего желания получать, насколько он может получить. Если он смотрит и видит, что может получить 100% ради отдачи, он получает 100% ради отдачи, и тогда он становится круглым, тогда в нем уже нет больше ограничений. Но сначала была проверка. Проверка экрана. И получение до полного исправления всегда в форме кава, и когда кли уже полностью наполняется, это уже происходит в гмартикуне, тогда оно становится круглым.
1: Извините, мы должны заканчивать. Ну, последний вопрос, пожалуйста. Я чувствую такое желание большое.
2: Да, есть очень большое желание. Продолжая этого, можете ли вы с нами поделиться? Мы всегда говорим о кли, и есть там всегда вот эта линия Оришар, Орхозер, Орхними. Это более-менее понятно. Но как это можно перевести на игулим и йошер? Потому что это больше путает. Как можно увидеть это проще, чтобы это помогало нам дальше смотреть на Игулим и Йошур.
1: Ты помнишь, Рав говорил об этом, он рисовал эту чашечку с этими стрелочками, есть, это Йошер есть, вверх, вниз, есть Роштовсов, все это. Мы говорим, это Йошер. Парцов — это Йошер, это то, что ты сказал, это несложно. Но когда идет наполнение, это уже круглое.
2: Орб не имеет Игуль.
1: Нет, это не так. Нельзя так говорить. Я никогда не слышал, что внутренний свет — это Игуль.
2: Тогда что же это такое?
1: Наполнение, которое ты чувствуешь, одно круглое.
2: Но ведь мы говорим, что Орхозер становится наполнением кли.
1: Да, это новое кли, но все равно это в Йошер.
2: Это путает. Может быть, мы не успеем сейчас, но, в принципе, могло бы, да, получить какой-то подход, какие-то четкие правила, которые можно сопровождать вот этот Игулим и Йошер, так же, как мы знаем, что такое Орпними и прочее.
1: Ну, может быть, на следующем уроке Рафа будет объяснять нам, когда мы поймем. А сейчас мы хотим дать слово Моше. Пожалуйста.
2: Да, друзья, у нас есть несколько сообщений. Итак, в ближайшее воскресенье в 18:30 до 19:30 состоится Всемирное собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца, готовимся к региональному конгрессу». Состоится в нашем учебном зале и будет транслироваться в системе РВУД. Приключение под названием «Кабала». Мы приглашаем вас на прекрасный вечер объединения. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это будет происходить 7 сентября в Ашкелоне. Ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Открытое мероприятие для всех, и мы закончим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и владеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей эрес называется желание, рацион. То есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой кли для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. Это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе. А все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу, Яшар
1: Кель. Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ, а также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам, и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, и лишь это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в кидуше, освящении праздников, мы говорим: «Который выбрал нас из всех народов». И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
0: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам». И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам: «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первополучатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень. И желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
0: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля. Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется глазами Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется с начала года и до конца года, что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется земля Израиля.
1: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы, слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех «воин со злым началом», которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел. А этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которые дает тебе, следует различать два аспекта.
0: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И о ручном тфилине мудрецы объяснили, и будет тебе это знаком, а не знаком для других. И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется скромно ходить перед Творцом Всесильным твоим, что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт, что означает выше знания. Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойства Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать, «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
1: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты, и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах. Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятина и маасер называется свойство заповеди, являющееся высшей малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано: «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано: «И возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
2: אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, לא שאתה ברצון להשפיע, או שאתה ברצון.
0: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
1: Когда מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями человека. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Что Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
0: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
1: Прослушали статью «Человек Сулам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе. Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле, только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, такое мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств. Как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. И он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть в свойстве отдачи, пока он не проходит их практически. Это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это называется прямо к Творцу, Ишар-Кер, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать, всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени,

0: увеличение так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение Конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста. Нет. Да.
1: Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
0: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
1: После того, как я уже раскрываю.
0: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я. От вьюта, корни моего до вьюта дали во мне. Постепенно раскрывают, в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывают. Когда раскрывают мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей. От желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. И это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящего. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. Моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Вот, похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да.
1: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
0: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить? Да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 в Прихохам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого. К этому. Иначе это знание не сделает ничего. Да.
1: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хисарон, новое желание или новое решимо, почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
0: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть, Вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое.

0: условий всех хиссаронов решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот, в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимот такое. Но когда ты ощущаешь это, как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
1: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
0: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты прежде всего входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой буреника Амахин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях. Но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
1: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе, ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
0: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить, скоро я упаду, ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты был тут как труп, но... Ну, так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Слова — это слова, ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готовое исправленное. Не знаю, как сказать, это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Так, ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его. Калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да. Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь

0: различать разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Но пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать это после Максима. Мы готовим весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
1: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
0: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
1: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
0: Если я пришел к определенному состоянию, признак, что я должен исправление творения.
1: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному исправлению, к гмар тикун. А затем ты продолжаешь подниматься по ступеням, на которых раскрывается истинная цель. Пока мы говорим, что цель творения — насладить творение. И исправление творения ради этого называется слиянием. И все. Творец словно говорит тебе: я изначально испортил тебя. Теперь ты начнешь исправлять себя. Или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию. И тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. Не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. И кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения, о первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления келим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
0: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
1: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
0: Но для этого тоже.
1: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Так если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение — это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходит настоящее изменение в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь сделать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
0: Как было до того, как я был бессознательное в обычной жизни, но только я начал учить каббалу, не зная в своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
1: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил. Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, но хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда стоит вопрос, а почему иначе невозможно? Но допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, что мы сейчас ощущаем, в каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность, мое отношение к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, switch, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют. Да.
0: Если ты действительно связываешь все с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что ты проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связываться с ним?
1: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
0: Но ты можешь из-за того, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан.
1: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
0: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
1: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
0: Как ты строишь из такой вещи важность?
1: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
0: Это приводит к удалению от группы тоже. То есть ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними. Есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
1: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если ты становишься еще хуже. Мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
0: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. Не может быть целенаправленное мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
1: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
0: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
1: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
0: допустим, на третьем году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
1: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить, так я продолжаю работать. Материальным все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. В духовном это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти, они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю, и знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
2: Я хочу понять, как работают эти законы.
1: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
2: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай, и все. Почему все время это?
3: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что не тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, и связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
2: Я хочу вернуться к вопросу. Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассмотреть это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено в нас и что возложено народу мира.
3: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться. По поводу избранного народа, называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенце знает. Ну, это есть у нас в интернете. Так, вроде бы 18-е. «Приключения под названием Каббала». Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема, все, что, вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это не живой уровень, здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь. абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. И там мы можем что-то изменить. А здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем ничего сделать. Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можем было бы даже и без этого, понимаешь? Ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение, так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров, на ту картинку, и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще, об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Исраэль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа, и для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. И народы мира, и Исраэль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению. Общее исправление — это когда Исраэль сначала приходит к своему исправлению и наполнению, это Гальгальта и Наим, общего клея, затем через него исправление и наполнение переходит ко второй части общей души, которая называется народами мира, Гои. Вот и все. Сначала Исраэль должен исправить себя, и поэтому именно на Исраэле лежит обязанность исправления, и он называется избранным народом. Он избран для исправления, он должен произвести исправление над собой, а потом уже показать всем, как это нужно делать. А народы мира пока что и ничего с них не требуется, нет на них никакой обязанности. Там есть 7 заповедей, сыновей Ноха, вот и все. И в соответствии с тем, насколько Исраиль исправляет свою часть общей души, Гальгальта и Наим, в соответствии с этим они находятся в более или менее таком приемлемом состоянии. Но насколько Исраэль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромные страдания, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если и сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира. У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном. Только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще за то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, и все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновны во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативные, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня нет вопроса, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. Они не причина, а следствие. Что мне о них спрашивать? Это все равно как спрашивать о пчеле, которая прилетела и ужалила меня. Ну что, я могу сказать о ней что-то? Это природа. Она прилетела и ужалила. Она должна это делать. Это такая программа внутренняя в ней сейчас так реализуется. Ты хочешь изменить, чтобы она тебя не ужалила? Ну, хорошо. Войди в программу, измени программу. Пчела в чем виновата? Сразу сказать животным, почему один нападает другого, пожирает другого и ведет себя так или иначе. Это природа. Чтобы подняться, нужно подняться над ней тогда и произвести в ней изменения. Мы не хотим смотреть на это глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное. Какие программы? Путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. Это называется якобы излечением. Хотят развеселить тебе, придать тебе больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя, вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь. Ладно. Будем изучать птиху.
2: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
3: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
2: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире. И когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
3: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Рав сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Рав все время говорит, о связи с высшей силой.
2: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть, много времени, и остаются связанными. Это интересно.
3: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние к полному исправлению и переходишь к следующему.
2: С помощью зависти в основном можно приобрести от товарищей желание, осознание того, что высшая сила важна.
3: Наше ощущение зависит только от ощущения важности. Это не является следствием боли. И важность того, откуда это исходит. И в продолжении того, что сказали, наша роль — это помочь друг другу все время напоминать, что все, что мы проходим, это приходит от высшего, и это все ради нашего блага. И когда я забываю об этом.
2: Я хочу вернуться о двух вещах, которые говорили товарищи. Первое — это величие Творца. Человек не может получить изнутри себя, только от группы может приобрести. А второе — это то, что сказал Хаим, что человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть связь его с Творцом в любом состоянии, как бы это не было.
3: Да, он говорит в продолжении того, что сейчас это я сказал, что Творец не боится, чтобы ты его ругал, и он хочет, чтобы ты все время думал о нем и все время ругал его. Главное — его не оставлять. Не оставлять. В этом вся проблема. Проблема хочет ли ты продвинуться, и не забывай о нем, даже в самых плохих состояниях не забывай о нем. И как сказали товарищи, мы слышали от Рава, что нам необходимо окружение, потому что сам человек во всей этой системе чувствует себя слабым.
2: Была еще одна точка, что не думай слишком, не будь слишком умным и не думай, что там будет вообще. Там будет подъем, падение, неважно. Ты находись там, где ты есть. Тебе 6 лет, 6 лет. Потом, когда продвинешься, поймешь, что такое 6 лет. Важно быть здесь и сейчас, в состоянии, которое дает Творец, и не быть слишком умным.
3: Рав в конце урока говорил о народе Израиля. И он сказал очень сильное такое предложение. Это было сказано в 2002 году, а мы уже в 2026. Прошло 24 года, и это только усилилось. Мы не хотим, чтобы все чувствовали, что все это исходит от Творца. И народ Израиля все время находится быть в скрытии относительно того, кто мы и что мы, и Творец. Если мы продолжаем это делать, оказывает еще большее давление. Но в итоге, чтобы нам удалось произвести изменения.
2: О том же, что сказал Рав, что роль народа Израиля в конце всех вещей, когда он сказал, почему мы избраны народ, и мы избраны для исправления, что мы должны исправлять себя и потом показать всем, как это делать. И в конце он пришел к тому, что человек должен сделать исправление в своей душе, и не в каком другом месте. Исправь свою часть души, и в этом ты закончишь исправление.
3: Нельзя быть равнодушным. Ты можешь не соглашаться, но главное — не быть равнодушным.
2: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Хорошо, после такого великого урока мы начнем изучать учение десяти сферот. Рав сказал, что то, что нам важно, это связь с Творцом. Что бы ни произошло, что бы мы ни чувствовали, хорошо, плохо, болит тебе, что-то неважно. Просто чувствовать, откуда это приходит. И это все покрывает все прегрешения, только связь с Творцом. И все, что касается мира, мы ответственны за него. У нас есть возможность исправить его, потому что мы занимаемся духовным, и все приходит из духовного. Поэтому у нас есть возможность исправить себя прежде всего. И таким образом весь мир. А сейчас мы продолжим изучать очень важную тему круги и прямота. Круги и линия. Это то, что мы изучаем сейчас, очень важно. Это как будто мы изучаем какие-то простые определения. Но я слышал от Рава как-то, что только в конце мы поймем и почувствуем, что это за определение, да, не вроде как бы и простые, но это очень важно, чтобы понимать их глубоко, и пусть каждый пишет какие-то, записывает себе какие-то вопросы или там определения. Рав говорит очень, что важно изучать определения, потом будем читать определение у Бааля Сулама. Давайте продолжим, пожалуйста.
0: Седьмая сноска, она относится к словам в начале нового распространения, называемого линия Кав. Корень этого нового распространения, которое называется Кав, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым светом, которая называется сфера кетер, этого луча. И из этого кетера распространяется свет бесконечности по каву, по четырем известным стадиям. Первая стадия называется хухма. Вторая стадия называется бина. Третья стадия называется зейрампин. Четвертая стадия называется малхут. И об этом порядке распространения Ари сказал выше, распространился поступенно, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хухма, затем бина, затем зерампин и так далее.
1: Есть вопросы, пожалуйста. То есть распространяется сначала линия, а потом круги, потом линия, потом круг. Еще раз круг. И так наполняются эти гулим. Я не хочу рисовать. Здесь много возможностей рисовать. Допустим, так вот линия, круг, линия, круг, линия, круг. И мы видим также это и в материи, и в путях распространения, и какие-то законы физики, химии, что есть разные виды, и как это происходит, и как влияет друг на друга, где это, где мы должны идти. Идти согласно суду, а где милосердие, где есть ограничения, где нет, где мы продвигаемся через положительную силу, где через отрицательную. Есть много всяких законов, которые проводятся также и в нашем мире, в этом мире. Мы будем говорить об этом, где-то проявляется много, и мужское и женское начало. Мужское начало — это Йошер, а женское — Гулим, другим. И есть также основы и Судот, мужские и женские, что мужское длинная как линия, женская круглая и широкая. И исходя из этого всего исходит это и отдача. Прямая линия — это отдача, а круг — это получение. Насколько прямота влияет и дает, и круглая получает, то есть есть сила положительная, отрицательная, это только воспринимает, а вторая дает. И...
0: Да. Если система распространения сейчас — это кав, экран и отраженный свет, что значит, что кав наполняет игуль? То есть ведь это система наполнения кава, как можно наполнить тигуль через распространение кава.
1: На самом деле нет у нас килим. Все килим, они килим да игулим, то есть круглый килим. Со стороны Творца, который создал бесконечность, есть килим, наполненные светом полностью, все находятся в слиянии и в равенстве. Творец дает такое, стол накрывает, дает все угощение. Говорит, возьми себе, я тебя люблю, у меня нет никакого ограничения, все получаю. Все в кругу. Игуль. Подожди, подожди, подожди. Давайте сделаем порядок тут. Прежде всего, почему, что, как и почему здесь, как. И начинает все. Все эти вещи фильтровать и говорить, я бы хочу получать творение, говорит, я хочу получать только по прямоте. Так вот, есть мир бесконечности, все кругло, там 10 сферот и гулим. А сейчас он это начинает получать через цинурот, через трубки дословно. Ну, ты так сейчас смотришь на меня, я не понимаю, как ты смотришь так внутренне, да? Ну, хорошо. Мы хотим все это кли бесконечное 10 сферот дейгулим. Нет ничего, кроме этого, на самом деле. Мы должны подойти к этому. Мы хотим так, чтобы по методике Йошер, то есть в прямоте смотреть. Не то, что дважды у нас есть разные килим, есть круглые килим, и эти килимы отпечатали так, размножили, у нас получились килим де Йошер. Нет, просто методика наполнения игулим сейчас происходит только с помощью Йоша, с помощью линии прямоты. То есть я должен прийти к такой бесконечной любви без всякого ограничения. В такой круглой форме, насколько это возможно, но через Йошер. Потому что Йошер, прямота, это говорит о моем ограничении, о моем отношении, о моем усилии, моем уровне, о килим, где я уже себя отождествляю с Творцом, это уже килим да игулим. Я должен прийти к любви такой, какой есть у него, так же, как он. Но мне это стоит усилия в каждой детали в Йошер. В конечном итоге я должен прийти к такому же состоянию, как у него, без всякого ограничения.
2: Килим да игулим,
1: килим да игулим, круглый килим это мой подход. Извините, я перепутал. Прямота, килим да йошер, это мой подход для того, чтобы наполнить килим, который создал Творец в мире бесконечности. Не, я вижу, что это тяжело мне передать. У нас нет ничего, кроме круглых килим, килим да игулим. Но есть два подхода. Есть килим да игулим, то, что создал Творец. Я не хочу, чтобы здесь была ошибка, потому что обычно я видел это много раз и в книгах, не совсем в точности правильно. Творец создал мир бесконечности, Олам Энсов. Олам Энсов. Нет ничего, кроме этого. И наполнил его светом. Ор Энсов, светом бесконечности. Это его подход. И это называется творение.
2: Невра.
1: Это творение должно сейчас относиться к тому же состоянию, к тому месту, где он там встречается с Творцом бесконечности. Он хочет наполнить это место с помощью Йошер, с помощью тинора, канала, трубы, с помощью экрана. Неважно. Но чтобы это в конечном итоге наполнение было тоже бесконечное. Но бесконечное не потому что... Бесконечное, потому что на каждую деталь, каждую частицу будет экран, будет как бы нам кажется, что вот этот канал, он ограничен такой, но не, это не так. Когда все будет исправлено, что хотя будет таких экранов тысячи миллиардов на каждую часть, на каждую, но потому что будет очень много, в сумме своей они будут давать неограниченное количество. И в конечном итоге этот будет экран как будто бесконечный. То есть, как получается, у тебя есть очень-очень-очень много таких канальцев, как фибры в этом живом организме. И кажется, что он такой круглый, все живет и дышит, но все это через Йошер, хотя по сути, как бы мы воспринимаем как все это круглое, совершенное полностью. Ну как нам это?

0: нет двух видов келим. Есть только одни келим, келим денцов. Нет два раза разных келим. Есть только разный подход, как их наполнять без ограничения, как было до сокращения, а потом после сокращения через тенор, через канал, с помощью крана. Потому что обычно путают, говорят, как будто есть такие келим, есть такие келим. И на самом деле тогда есть в этом недопонимание того, что происходит. То есть мы рисуем эти вещи, когда приходит тенор, то есть труба или канал, а потом есть у нас круг, круглый келим, потом опять тенор и так далее. То есть мы этим хотим показать, что мы приходим к тому же состоянию совершенства, наполненному полностью цельности с помощью кава. То есть мы сделали что-то минимальное, вот какой-то мини-инсов, мини-бесконечность, которую мы сделали с помощью линии, потом опять еще с помощью канальца достигли какого-то совершенства маленького. И все достаточно. У меня был маленький клей такой, да. В нем я сделал что-то, какую-то маленькую частичку этого большого инсов бесконечности. С помощью линии, как бы вот так вот я наполнил, с помощью экрана. Это маленькая кли. Ну, кто-то еще хотел что-то спросить? Да, кто там?
1: Я думаю, нужна какая-то помощь, как-то объяснить. То есть есть абстрактная кли, а мы делаем вот это ограничение, и каждый раз еще и еще ограничение, и мы создаем связь, как бы такие отдельные элементы, и согласно этому происходит какая-то вот абстракция со стороны Творца.
0: Да, да, можно так, можно. Да.
2: אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו נוגעים באיזושהי תנועה. השלמות נוגעים.
3: אתה רוצה להגיד כך.
1: Совершенство игулим происходит в каком-то движении.
0: Ты хочешь сказать так, что совершенство — это когда нет движения, а когда есть очень много движения, бесконечная скорость, когда я нахожусь везде одновременно, это как будто нет движения. Ну хорошо, ладно. Да, что еще?
1: Мера моего пробуждения относительно совершенного состояния энцов — это йошер? Это цинурот?
0: Да.
1: То есть когда я пробуждаюсь к этому совершенству...
0: Да-да. Вот видишь, ты отошел от камеры и стал более умным. Давай, продолжим.
1: Восьмая сноска относится к словам, и поскольку свет, относящийся к каву, облачается в игуль, это называется окружность, гальгаль, или сфера.
0: Что такое еще раз гальгаль?
1: Значение, поскольку свет облачается в игуль окружность, называется гальгаль, сфера.
0: Игуль — это пустое, а гальгаль — это полное. То есть игуль вместе с светом получается гальгаль, вместе с кавом получается гальгаль, сфера. Ну хорошо, где у нас тут это? Хорошо.
3: Аз игуль за рацион.
0: Вот у нас есть игуль, это желание, это кли. А гальгаль,
3: игуль,
0: сфера, это игуль плюс свет. Дальше. Это как кав и тенор. Кав — линия, тенор — это канал, то есть... Кав плюс свет, это уже получается кав. То же самое здесь.

0: сливаюсь со светом, это Гальгаль.
1: Третий пункт Ари. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как и в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и выпадает в этот игуль. Еще раз третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. Этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то не вернулось бы все к состоянию, которое было.
0: До сокращения, потому что вся разница. Что делает сокращение Цинцума? Оно отделяет тебя от Энсов, который был до сокращения, и соединяет с картиной, которая происходит сейчас, когда ты можешь наполнить бесконечность с помощью Синора.
1: И аннулировалась бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль.
0: Как это происходит, такая вещь? Получается, как бы у нас есть дважды бесконечность, дважды энсов, который здесь есть наполненный светом его состояние, а отсюда потом из ху выходит какой-то тинор, да, то есть канал, и потом мы что, опять наполняем энсов, бесконечность, да? Так получается? Потому что что мы сделали? Мы взяли эти света из энсов, из состояния первого состояния, и через экраны, через нашу работу мы хотим наполнить этот энсов, который сейчас стал уже сокращенным. Мы же его сократили, и мы хотим наполнить его светом кава, светом линии. Не то, что у нас есть дважды энсов. Мы сократили энсов, который был наполнен круглой форме со стороны Творца. Сейчас с помощью линии кава мы берем этот свет. Там скрытый свет, который открывается нам только в той мере, что у нас есть экран. И тогда мы наполняем этот энсов светом линии, светом кава. Понятно это?
1: Мне кажется, что работа, о которой вы говорили, вот экран и отраженный свет, это две разные работы.
0: А почему разные? Почему разные? У нас тут есть кли. Я получаю свет. Когда я получаю? Если у меня есть экран, тогда этот свет раскрывается мне из бесконечности, потому что он сократился только по отношению ко мне. А если у меня есть экран, тогда он раскрывается, потому что я хочу его продолжить ради отдачи, он сократился только по отношению к желанию получать ради получения. И тогда я его возвращаю в тот же энсов, то есть ту же бесконечность. Что это означает? Я себя наполняю, ведь я — это клето. Этого энсов, который создан в бесконечности. Понятно или нет? У нас нет тысячи килим, есть только одно кли. В энсов это то же самое желание, есть только один свет, в Энсов бесконечности, и все. Я сократил свое отношение по отношению к хозяину и сказал, нет у меня для меня эти существа, эти все явства на столе, которые он мне хочет наполнить, не существует, и ты тоже не существуешь, потому что я не хочу чувствовать это, я не хочу страдать, я не способен получить ради отдачи, и все. И нет ничего другого, нет другого хозяина, нет другого стола, нет других наполнений, ничего другого нет. Сейчас я возвращаюсь в ту же ситуацию. Я говорю, прекрасно, у меня сейчас есть деньги, у меня есть экран, массаж, любовь, я могу, неважно, как назвать, я могу сейчас заплатить, то есть, что называется, дополнить, восполнить. И в той мере, в которой я могу восполнить отношения хозяина, я раскрываю сейчас для себя это угощение, потому что так работает закон сокращения. То есть я, если я сокращаю себя, я могу увидеть это угощение, чтобы получить его ради отдачи. Тогда я наполняю это наслаждение свое и хозяина. И я получаю то, что же есть на столе, но я дополняю свои отношение правильное к этому, только оно раскрывается только тогда, когда я выстраиваю свое отношение по отношению к хозяину. Но это то же самое, это те же все то же самое. Сейчас только добавляется мое отношение. Но мы поэтому можем рисовать здесь тысячу всяких кругов. Неважно, но в конечном итоге это тоже. Это то же самое, кли бесконечности. Я могу сказать, часть первого там, этого энсов, который был до сокращения, это другой энсов, который будет после сокращения, потом в окончательном исправлении. Но все равно одно, это то же самое кли, те же желания. Просто сейчас я работаю с ними, с экраном. Да.
1: Вы сказали, что нет дважды бесконечности и есть первый этап бесконечности, потом есть этап работы и так далее.
0: Да, верно. Есть одно состояние, первое состояние, второе состояние, третье состояние, три состояния. Конечно. Так мы переходим из состояния в состояние. С теми же килим. Здесь мы добавляем экран, то есть намерение, кавана. И не более того.
2: То есть
0: есть линии, есть круги, есть прямота, есть гальгаль, есть тенор, есть кавсер, все что угодно. Но в конечном итоге это желание с экраном или без экрана, и все. Тут негде путаться, наука Каббала, она дает тебе такое очень четкое объяснение всего творения, делит это на свет и кли, и между ними экран, и все. Да.
1: А вот один человек в работе, что это цинор, а игулим это, если я понял, это что-то совершенное.
0: Игуль, он исходит из совершенства Творца, а здесь он должен прийти с его отношением также в форму игуля, то есть круглую форму совершенную, от человека уже, но это все то же самое. Берет тот же стол, то же угощение, тот же хозяин, только сейчас не берет себе все для себя напрямую, бесконечно, неограниченно от хозяина, но он это сейчас делает, берет это все бесконечно, неограниченно, только с помощью своего отношения к хозяину. Ничего здесь не добавляется в бесконечности, кроме отношения творения к Творцу. И в этом своем отношении он приходит к подобию по форме. Он уравнивает свое отношение с Творцом, чтобы было такое же, как к нему, любовь бесконечная со стороны хозяина, к нему также он приходит к такой же любви со своей стороны к хозяину.
1: Если человек в своей работе приходит, достигает игуля, что движет им как бы выйти из игуля в йошер? Вы говорите, что есть игуль, йошер, игуль, йошер.
0: Нет, но мы же рождаемся уже после всех игулей, мы находимся в этом мире с точкой в сердце. Я не говорю сейчас о нашем животном существовании. Мы рождаемся с точкой в сердце, из него мы должны развить, чтобы у нас был йошер, то есть канал. Синор, мы можем только его развивать. У нас нет сейчас круглый килим. Круглый килим — это который мы наполняем уже, когда у нас есть синор. То есть как будто перед тобой есть огромная яма, и ты наполняешь ее с помощью шланга, то есть трубы с водой. Так он и называет это. Что наполняется шефа, то есть благо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, о которой мы говорим сегодня, это распространение светов в килим. И каббалисты говорят нам, что есть два вида распространения света. Один игулим, другой кав. Мы учили на прошлой неделе язык корней ветвей. Мы знаем, что каббалисты берут слова и формы нашего мира, используют, чтобы объяснять духовные явления. И здесь они взяли два вида — игуль и кав, то есть линия и круг. На самом деле этого нет, есть только распространение света, и каббалисты хотят объяснить эти состояния и берут вот эти термины. О чем они говорят? Что игуль, круг, это его основное свойство, это равномерность, равенство, то есть это собрание точек, которые находятся на равном расстоянии от центральных точек, все равномерны. Когда они говорят «игуль», «круг», они подразумевают равенство. Равенство, равномерность — это также и совершенство. Он говорит об этом дальше. А когда мы говорим о линии, это не равноправные состояния. Он говорит о, скажем, горизонтальной линии. И есть верх, есть низ, или вертикальный, есть середина. И в нашем мире, когда мы говорим «вверх», мы говорим более выше, более лучший, а нижний — он что-то более худшее. И это две формы распространения света. Мы начинаем с формы, которая называется игуль, круг. Мы говорили «Малхут мира бесконечности», это говорится об игуле. И там было все равномерным, так написано. И не было там рош, и не было там сов. Все было равномерным. А затем произошло сокращение. Мы изучали, что там был стыд. И что означает стыд, почему это переводит нас к форме получения в линии кав, потому что там начинается уже градация, то есть желание получать, после того, как испытала стыд и говорит, что таким образом я не могу получать, начинает проверять себя, где я могу получить, где я не могу получить. И в тех местах, где чувствует, что может получить, то эти места она ставит выше, и там, где она не может получить, ставит ниже, а посередине проходит некая линия, кав. Мы будем это изучать скоро, называется это табором. Ниже табора вообще нельзя получать, поэтому у нас есть более высокие желания, есть более низкие желания. Давайте постараемся в течение этого урока относиться к разным вот именно таким формам, когда получение, оно осознанное, контролируемое, и распространение света тоже есть градации в нем, и есть то, там же и равенство.
0: Может, прочитаем немножко определение? Давайте прочитаем определение. Откроем на 91-й странице. Нам нужно открыть
2: 91, нахон?
0: Что касается ответов о смысле слов, начнем с 59-го вопроса. Что такое тинор? Килим де Йошер называется тинорот, потому что они продлевают и наполняют, и, извините, ограничивают свет как тенор, который как труба, которая канал ограничивает воду, которая проходит через него. Рав сказал, что тенор — это канал, это линия, которая наполнена светом. Это они проводят свет так же, как ограничено, так же, как канал или труба проводит воду, которая ограничена. Следующее определение — это каф. Это 10 сферот килим де йошер. И их килим называется цинор с точки зрения света, которая находится в этом каве, этой линии. И 10 сферот мира Адам-Кадмон называются одной линией, каф-эхат. Тогда как уже в мире Ацилют, есть уже 10 сферот в трех линиях, еще раз, каф, 10 сферот килим де йошер, со стороны их килим называется цинор, а со стороны света, который находится в нем, называется каф. В них называется каф. И 10 сферот в мире Адам Кадмон называется одной линией, тогда как в мире Ацилют есть 10 сферот, в нем три линии, то есть одна линия, три линии, мы уже понимаем, что и перейдем на 93-ю страницу. Короткие вопросы. Вопрос 71. Какой вопрос? Извините.
2: А Шилот? Кен, Пейдалит. Амут Пейдалит Шилот.
0: На странице Пейдалит вопросы. На 84-й странице. Что такое источник, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов. Но они не были познаваемы еще там, неразличимы там, в состоянии... В состоянии он и имя его единое. Еще раз вопрос, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов, бесконечность, но там они еще не были различимы в состоянии он и имя его единое. Вопрос Айн Гимел, то есть 73-й вопрос, почему круги находятся один в другом? Почему игулим находится в состоянии один внутри другого? Потому что это показывает нам, что нет другого различия, кроме различия причины и следствия. Только лишь этого. 83-й вопрос. Было, что является источником для килим де игулим, а сейчас вопрос, что является источником для килим де йошер? Прямо килим. Игулим является источником килим де йошер, поскольку малхут де игулим протянула свет кава, свет линии, и из ее силы произошел экран. Силой чего? Малхут. Еще раз, игулим — это источник килим де йошер, поскольку малхут де игулим продолжила, протянула свет кава, из ее силы произошел экран. И еще
2: мигейхана игулим микаблим ор.
0: 84-я страница. Откуда игулим получает свет? 84-й вопрос, извините. Откуда игулим получает свет? Они получают свет от килим де йошер, а сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиюта. Килим де игулим получает свет. Откуда игулим получает свет? От килим де йошер, а сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана Авиюта. Есть вопросы? Да?
3: Келим дейгулим.
1: В Малхут бесконечность есть келим и дейгулим, или келим дейгулим возникли после сокращения? До этого не было келим дейгулим. Малхут Денсов, она круглая, но пока она не опустошается, в ней не проявляется келим. Здесь свет наполняет Малхут мира бесконечности. И кроме света нет осознания. После того, когда свет выходит, кли опустошается, тогда проявляются килимы, они все еще агулим, круглые. После того, как она производит сокращение, возникает линия, кав, и тогда начинаются килим де йошер.
0: Раф сказал на уроке, ничего здесь не добавляется в Энсов, кроме отношения творения к Творцу. Это единственное дополнение наше. И с помощью этого отношения он приходит в подобие по форме. И в этом подобии, в этом равенстве между его отношением и отношением Творца к нему, он приходит к той же любви к хозяину, как такой же любви, как хозяин относится к нему. Это наша добавка в нашем отношении. Все остальное то же самое. Еще вопрос?
1: Если можно по поводу вопроса 83, тут написано так, что Игулим — это источник Килим де Йошер, поскольку Малху де Игулим притянула свет Кава, и из ее силы произошел экран. Можно объяснить это, что значит, что она притянула свет, и так возник экран из этого?
0: Есть одно желание получать. Это желание получать, оно освободилось от света. Он хочет сейчас наполнить его снова. Это Малхут Дейгулим, которая опустошилась из-за сокращения. Это является причиной тому, что есть продолжение привлечения света. Почему это происходит? Потому что она опустошилась, так как было сокращение экрана, то наполнение светом, протяжение света происходит уже в виде кава. То есть хиссарон, который был в Малхут, в Малхут Дейгулим, из-за того, что проявился и хиссарон после опустошения, это привело к тому, что был создан линия.
1: Согласно тому, что ты говоришь, она тоже до этого притягивала свет. Но если это можно делать только с помощью кава, как до этого происходило, до этого нельзя говорить, что она притягивала свет, потому что действовал только Творец. Он ее наполнял. Только после того, как она опустошается, она вдруг чувствует хиссарон.
0: Она опустошается по причине того, что хотела дать подарок Творцу, то есть она действовала или что? Почему она освободилась от света из украшения и сделала экран? То есть она раньше тоже действовала?
1: Пока не было сокращения, мы не говорим, что Малхут что-то сделала. То есть вообще, что желание получать что-то сделала, пока не было сокращения, приходит к этапу, когда начинает испытывать стыд. Это отдельная тема. Но на каком-то этапе принимает решение Малхут мира бесконечности, решает, что так больше продолжать она не может, и так это продолжается дальше.
0: То есть есть определенное состояние, в котором она решает еще до сокращения.
1: Это и есть украшение.
0: Да, это то, что приводит к решению Малхут.
1: Почему это называется украшение? Потому что это не со стороны Творца, а Творец только хочет наполнить килим, не требует тебя быть лучше или хуже. Я даю, ты берешь. Вот и все, это все, что ожидается от тебя. Ну, как бы, да? Но она решила, да, желание получать, и решила. Малхут решила, что она хочет быть лучше, она хочет быть как Творец. И тогда она решила, приняла решение.
0: Можно относиться к тому, что это как бы точка рождения Малхута, первое действие, когда она сама что-то делает и начинает осознанно.
1: Точка рождения, не знаю, можно сказать, что это как бы краеугольный камень ее развития, потому что здесь развитие, оно получает другое направление.
0: У нас есть мировой кли, давайте дадим им возможность задать вопрос. Мак 22.
3: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает из Игулима Йошер. Я себе это представляю таким образом, что Масах, он как бы выстраивает все желания в цепочку, да, одно за другим, таким образом, как получается Йошер. То есть он взвешивает все желания и как бы сортирует их. Вот. Это так работает или как-то иначе? Спасибо.
2: Ахареше Малхут и Трукнами Ор.
0: После того, как Малхут опустошился от света, произошел мир сокращения. То есть сначала был мир бесконечности, Энсов наполненный светом. Малхут совершил сокращение, первое сокращение. Сейчас она должна наполняться светом. Как она может наполнить светом? Не может одновременно опять, как было раньше, наполниться, как было в Пхине Далит. Потому что тогда наполнение было свыше, то есть Малхут сама ничего не делала, это свыше ее наполняли. А сейчас Малхут может наполняться только с помощью экрана маленькими порциями. Как сказал Рав на уроке, было множество таких канальцев. Они наполняют этот игуль, этот круг. И наша цель — наполнить этот игуль светом, но вот такими маленькими порциями, с помощью канальцев таких. Ну, как бы он сказал, что, в принципе, и Синор, он тоже не ограничен, но на самом деле в этом смысл экрана, который приобретает намерение. То есть экран — намерение ради отдачи. Женщина Испании, пожалуйста.
4: Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo, línea, círculo,
1: продолжение вопроса, я хотела бы знать, согласно вот этому рисунку есть линия, круг, каждый круг — это подобие свойств Творцом, это совершенство. Почему это снова становится кав? Это теряется сам там подобие свойств с Творцом? Мы изучали, что есть 10 сферот в желании получать. То есть есть здесь состояния более тонкие, более грубые. И есть у нас три первых. Это самые тонкие желания, которые находятся в Рош, Каф. И там нет проблем у света распространиться любым образом, потому что там нет желания получать. И то распространение называется там Игулим. А потом, когда свет продолжает распространение вниз, там есть уже желание получать, и там нужен контроль, проверка, и когда там производят селекцию некоторую, это считается уже кавом. Каждая новая ступень, в которой распространяется свет, там есть гар, три первые сферы, и семь нижних, зайн-тухтанот. В гар может распространяться круглым образом, а в зад не может. Там должно быть распространение в виде кава.
0: Сейчас, после того, как у меня есть кли с экраном, происходит наполнение игуля в определенной мере. Кто решает, какая-то мера? Линия, в той мере, в которой кав линия может передать, так и игуль может получить. На самом деле, что в игуле нет разницы вверх-вниз, нет ограничения, но линия, она как бы ограничивает своим наполнением, там есть ограничивание. То есть я бы спросил, в чем разница между игуль и игуль? Потому что если в игуле разница какая может быть в игуле, мы вроде нет вверх-вниз, нет никакого ограничения. Так как же происходит, что каф соединяет игуль и игуль? Потому что, наверное, разница в самой линии, она может разное количество света получать и проводить. Пожалуйста, Мак, 167 женщины.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана, может получать свет через кав, если именно экран определяет возможность и меру получения света? Спасибо.
6: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין, בפועל אין, לא עיגול ולא קו, יש...
1: Я повторю то, что мы сказали прежде. Нет практически ни линии, ни круга. Есть части желания, которые воспринимают это круглым образом, то есть без ограничений распространения света. Есть части желания, которые не могут, и тогда это получают в виде кавы. То есть есть там такая селекция, такие градации. И когда распространяется свет, вначале он распространяется в этих высших сферот, там распространение происходит и наполняет все сферот. Это называется игуль, а в более низких сферот это уже не может распространиться, происходит частично, это называется кав-линия, но практически нет ни линии, ни круга, есть просто распространение светов.
2: Ну, решал микрофон, ну.
0: Дайте микрофон Шаулю, чтобы он мог сказать. Я хотел только, чтобы прочитали 34-й вопрос, как там описывается, как происходит распространение в игуле с помощью кава. 34-й вопрос по совету. По совету, что такое прямота на странице Пейтет, 82-й странице, когда... Подождите еще раз. Когда высший свет спускается в килим, в которых имеется вид стадии далет, что означает стремление, то есть притягивается со стремлением. Считается, что свет спускается по прямой, бейошер, то есть в точном соответствии с мировью, то есть стремление в ней. Это подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты. Ведь она же падает точно по прямой линии, сверху вниз, с большой скоростью, по причине силы притяжения Земли, которая действует на него. Тогда как если на Землю падает легкая вещь, на которую не действует достаточная сила притяжения, то она витает в воздухе медленно и закругляется, пока не ляжет на Землю. Пока не ляжет на землю. Тоже и здесь, так как килим, в которых нет виют, а подобно килим дайгулим, считается, что свет, который приходит туда в силу сферот йошер, закругляется. То есть там нет виюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним с силой предложения. В то же время, когда мы говорим в Килим де Йошер, у которых есть авиют, он притягивает свет с большой силой, то есть свет спускается с большой скоростью точно по прямой бейошер, подобно прямой линии кавьешар. Немножко запутал нас, но это хорошо, да, что было. Еще вопросы?
7: Мы
0: изучаем, что
1: учим, что свет находится в полном покое.
0: А если нет, не раскрывается перед ним, то он сокращается, потому что он получает ради получения. Что значит свет может сократиться? Мы изучали, что свет не может войти в клей, в котором нет намерения ради отдачи, нет подобия по свойству цимцумали в первое сокращение, никогда не будет отменено. То есть в клей с желанием получать ради получения свет никогда не входит. Что делает экран? Экран, он преодолевает первое сокращение и говорит, хорошо, Для себя я не могу получать, но я могу получить ради отдачи. Как в примере с хозяином, для тебя я готов есть. Это то, что делает экран. Он делает отраженный свет. Этот отраженный свет становится кли. Не моя, мой голод, мой аппетит становится кли, а отраженный свет — это кли. То есть для тебя я готов кушать. Я хочу тебе доставить наслаждение. Тогда мы приходим к подобию по форме. Он хочет наполнить меня, наслаждение мое, его. А что может еще дать творение Творцу? Ничего, только вернуть ему.
1: Первое сокращение — это сокращение света или кли?
0: Ответь.
1: В свете нет никаких изменений. Это кли себя ограничивает.
2: Ты можешь
0: сказать, что сокращение было в свете, потому что свет не вошел в кли, под который не готов его получить. Ты можешь так тоже сказать, но мы обычно говорим все время со стороны килим, а не со стороны света. Свет, он не ограничен. Ты ограничиваешь его получение для себя.
2: Астана.
0: Астана.
7: А, спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света — Игули и Йошер. А, работают либо они параллельно, вопрос, либо один может исключить другое. Скажем, если пришел свет через Игулим, то нет необходимости Йошер проходить свет.
6: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת,
1: כלי שמסוגל... распространение света зависит от כלי. И тот, кто тонко, כלי получает в עיגולים.
6: מרגע הצמצום, מזמן הצמצום...
1: С момента сокращения все наполнение происходит в Йошер. Если бы было наполнение в Игулим, это было бы в Малхут мира бесконечности, а потом все происходит в Каве. Кав наполняет кли с целью привести его обратно к круглой форме. Что это значит? Что есть экран, и этот экран производит проверку себя, своего желания получать, насколько он может получить. Если он смотрит и видит, что может получить 100% ради отдачи, он получает 100% ради отдачи, тогда он становится круглым, тогда в нем уже нет больше ограничений. Но сначала была проверка. Проверка экрана. И получение до полного исправления всегда в форме кава, и когда кли уже полностью наполняется, это уже происходит в гмар-тикуне, тогда оно становится круглым.
0: Извините, мы должны заканчивать. Ну, последний вопрос. Пожалуйста.
2: מרגיש כזה רצון משם.
8: כן, כן, יש רצון
0: גדול. Я чувствую такое желание большое.
1: Да, есть очень большое желание. Продолжая этого, можете ли вы с нами поделиться? Мы всегда говорим о кли, и есть там всегда вот эта линия о решар, о хозер, о пними. Это более-менее понятно. Но как это можно перевести на игулим и йошер? Потому что это больше путает. Как можно увидеть это проще, чтобы это помогало нам дальше смотреть на Игулим и Йошер.
0: Ты помнишь, Рав говорил об этом, он рисовал эту чашечку с этими стрелочками, это Йошер есть, вверх, вниз есть, Рош-Тох-Сов, все это. Мы говорим, это Йошер. Парцов — это Йошер, это то, что ты сказал, это несложно. Но когда идет наполнение, это уже круглое.
1: Орб не имеет Игуль.
0: Нет, это не так. Нельзя так говорить. Я никогда не слышал, что внутренний свет — это Игуль.
1: Тогда что же это такое?
0: Наполнение, которое ты чувствуешь, оно круглое.
1: Но ведь мы говорим, что Орхозер становится наполнением кли.
0: Да, это новое кли, но все равно это в Йошер.
1: Это путает. Может быть, мы не успеем сейчас, но, в принципе, могло бы, да, получить какой-то подход, какие-то четкие правила, которые можно сопровождать вот этот игулим и Йошер, так же, как мы знаем, что такое Орпними и прочее.
0: Ну, может быть, на следующем уроке Раф будет объяснять нам, тогда мы поймем. А сейчас мы хотим дать слово Моше. Пожалуйста.
1: Да, друзья, у нас есть несколько сообщений. Итак, в ближайшее воскресенье в 18.30 до 19.30 состоится Всемирное собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца, готовимся к региональному конгрессу». Состоится в нашем учебном зале и будет транслироваться в системе РВУД. Приключения под названием «Кабала». Мы приглашаем вас на прекрасный вечер объединения. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это будет происходить 7 сентября в Ашкелоне. Ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Открытое мероприятие для всех. И мы закончим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках, и у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и владеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей эрес называется желание, рацион. То есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой кли для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. И это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе. А все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу, Яшар
1: Кель. Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ. А также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, или же это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в Кидуше, освящении праздников, мы говорим, который выбрал нас из всех народов. И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
0: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам».
2: Thank you.

0: то есть первополучатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень, и желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
0: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля. Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется глазами Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется с начала года и до конца года, что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется земля Израиля.
1: В то же время

0: Землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех войн со злым началом, которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которые дает тебе, следует различать два аспекта.
1: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И ручном тфилине мудрецы объяснили: «И будет тебе это знаком, а не знаком для других». И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется «скромно ходить перед Творцом Всесильным твоим», что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы: «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт, что означает выше знания. Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойства Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать: «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
0: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты и скажешь громко», тогда как при чтении декларация об отделении десятины написана «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах. Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятина и маасер называется свойство заповеди, являющееся высшей малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано «и возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
2: אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, לא שאתה ברצון להשפיע, או שאתה ברצון.
1: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
0: Говорит, человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями в человеке. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
1: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
0: Прослушали статью «Человек Сулам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе. Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что он действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению, то есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим, то есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь

0: против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, такое мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств, как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. Он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть свойстве отдачи, пока он не проходит их практически, это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это называется прямо к Творцу, Ишар-Кель, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать, всякий раз усиленным, в соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение Конечного моря, пустыню, проходят войны и захватывают землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет.
1: Да? Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
0: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
1: После того, как я уже раскрываю.
0: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я, от Виюта, корня моего до Виюта далит во мне, постепенно раскрывает в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывает. Когда раскрывает мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей, от желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления – от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. И это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящего. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. Моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом. Потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть, животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов. и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот и все, это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да.
1: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
0: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить? Да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 в Прихахам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого. К этому. Иначе это знание не сделает ничего. Да.
1: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хиссарон, новое желание или новое решимо. Почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
0: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть. Вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое. Но это еще раз. Даже в нашем мире, когда решимот, это не решимот, а это как бы... Тогда как... духовном, ты поднимаешься на другую ступень. Скажем так, если вчера я был в каком-то состоянии, допустим, называется бина или хохма на какой-то ступени. И это было, скажем, хохма того-то определенной ступени. Сегодня я в состоянии хохма такого-то совершенно другой ступени. То есть сочетание всех условий, всех хисаронов, решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот, в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
1: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
0: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься. Ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой бурини камахин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями. Это ты раскроешь в более продвинутых состояниях. Но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда ты становишься взрослым. Тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
1: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе, ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
0: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить, скоро я упаду, ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты... Был тут как труп, но... Ну, так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Слова — это слова, ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца. Получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готовое исправленное. Не знаю, как сказать, это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его. калиброваться. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да? Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Тогда начнешь работать, это после Максима. Мы готовим весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
1: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
0: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
1: Окончательным исправлением называется кли. Исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
0: Если я пришел к определенному состоянию, это признак, что я должен исправление творения.
1: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному исправлению, к гмар-тикун. А затем ты продолжаешь подниматься по ступеням, на которых раскрывается истинная цель. Пока мы говорим, что цель творения — насладить творение. И исправление творения ради этого называется слиянием. И все. Творец словно говорит тебе, я изначально использовал тебя. Теперь ты начнешь исправлять себя, или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию, и тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, к каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. И кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения, о первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления Келим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
0: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
1: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
0: Но для этого тоже мы...
1: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Так если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение — это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходят настоящие изменения в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь делать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
0: Как было до того, как я был бессознательным в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
1: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил? Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, но хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда остается по вопросу, почему иначе невозможно. Но допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, что мы сейчас ощущаем, в каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность, мое отношение к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, свитч, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
2: Да.
0: Если ты действительно связываешься с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связываться с ним?

0: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
1: Но ты можешь из-за него, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан.
0: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
1: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
0: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
1: Как ты строишь из такой вещи важность?
0: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
1: Это приводит к удалению от группы тоже. То есть ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними. Есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
0: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает. А человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если становишься еще хуже. Мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
1: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. И может быть целенаправленное мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
0: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
1: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
0: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
1: допустим, на третьем году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
0: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить. Так я продолжаю работать. Материальным все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. Духовным это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти, они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю, и знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
1: Я хочу понять, как работают эти законы.
0: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
1: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай, и все. Почему все время это?
2: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, и связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
1: Я хочу вернуться к вопросу. Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассматривать это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
2: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенци знает. Ну, это есть у нас в интернете. Да, вроде бы 18-е. «Приключения под названием Каббала». Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема, все, что вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это не живой уровень, здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь. абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. И там мы можем что-то изменить, а здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем.

0: удачи. Спасибо.
1: Ахареше Малхут и Трукнами Ор.
2: После того, как Малхут опустошился от света, произошел мир сокращения. То есть сначала был мир бесконечности, Энсов наполнен светом. Малхут совершил сокращение, первое сокращение. Сейчас она должна наполняться светом. Как она может наполнить светом? Не может одновременно опять, как было раньше, наполниться, как было в Пхине Далит. Потому что тогда наполнение было свыше, то есть Малхут сама ничего не делала, это свыше ее наполняли. А сейчас Малхут может наполняться только с помощью экрана маленькими порциями. Как сказал Рав на уроке, было множеством таких канальцев. Они наполняют этот игуль, этот круг. И наша цель — наполнить этот игуль светом, но вот такими маленькими порциями, с помощью канальцев таких. Ну, как бы он сказал, что, в принципе, и Синор, он тоже не ограничен, но на самом деле в этом смысл экрана, который приобретает намерение. То есть экран — намерение ради отдачи. Женщина из Испании, пожалуйста.
3: Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo, línea, círculo,
4: в продолжении вопроса я хотела бы знать, согласно вот этому рисунку есть линия, круг, каждый круг — это подобие свойств Творцом, это совершенство. Почему это снова становится кав? Это теряется сам там подобие свойств с Творцом? Мы изучали, что есть 10 сферот в желании получать. То есть есть здесь состояния более тонкие, более грубые. И есть у нас три первых. Это самые тонкие желания, которые находятся в Рош, Каф. И там нет проблем у света распространиться любым образом, потому что там нет желания получать. И то распространение называется там игулим. А потом, когда свет продолжает распространение вниз, там есть уже желание получать, и там нужен контроль, проверка, и когда там производят селекцию некоторую, это считается уже кавом. Каждая новая ступень, в которой распространяется свет, там есть гар, три первые сферы, и семь нижних, зайн-тохтанот. В гар может распространяться круглым образом, а в зад не может. Там должно быть распространение в виде кава.
2: Сейчас, после того, как у меня есть кли с экраном, происходит наполнение игуля в определенной мере. Кто решает, какая это мера? Линия, в той мере, в которой кав, линия может передать, так и игуль может получить. На самом деле, что в игуле нет разницы вверх-вниз, нет ограничения, но линия, она как бы ограничивает своим наполнением, там есть ограничивание. То есть я бы спросил, в чем разница между игуль и игуль? Потому что если в игуле, разница какая может быть в игуле? Мы вроде нет вверх-вниз, нет никакого ограничения. Так как же происходит, что каф соединяет игуль и игуль? Потому что, наверное, разница в самой линии, она может разное количество света получать и проводить. Пожалуйста, Мак, 167, женщины.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана, может получать свет через каф, если именно экран определяет возможность и меру получения света? Спасибо.
6: Тоба, я нанесу лахзор, мы же говорили кодем. Эн, бафуал, эн, ло игул, ве ло кав, еш...
4: Я повторю то, что мы сказали прежде. Нет практически ни линии, ни круга. Есть все части желания, которые воспринимают это круглым образом, то есть без ограничений распространения света. Есть части желания, которые не могут, и тогда это получают в виде кавы. То есть там такая селекция, такие градации. И когда распространяется свет, вначале он распространяется в этих высших сферот, там распространение происходит, и

0: наполняет все сферот. Это называется игуль. А в более низких сферот это уже не может распространиться, происходит частично, это называется кав-линия, но практически нет ни линии, ни круга, есть просто распространение светов.
1: Ну, для Шауля микрофон, ну.
2: Дайте микрофон Шаулю. Он мог сказать. Я хотел только, чтобы прочитали 34-й вопрос, как там описывается, как происходит распространение в игуле с помощью кава. 34-й вопрос по совету. Что такое прямота на странице Пейтет, 82-й странице, когда... Подождите еще раз. Когда высший свет спускается в килим, в которых имеется в виду стадии далет, что означает стремление, то есть притягивается стремлением, считается, что свет спускается по прямой, бейошер, то есть в точном соответствии с мировьют и стремлением в ней. Это подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты, ведь она же падает точно по прямой линии сверху вниз, с большой скоростью, по причине силы притяжения земли, которая действует на него, тогда как если на землю падает легкая вещь, на которую не действует достаточная сила притяжения, то она витает в воздухе медленно и закругляется, пока не ляжет на землю. Пока не ляжет на землю. Тоже и здесь, так как килим, в которых нет авиют, а подобно килим дейгулим, считается, что свет, который приходит туда в силу сферот йошер, закругляется. То есть там нет авиюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним силой приложения. В то же время, когда мы говорим в килим де йошер, у которых есть авиют, он притягивает свет с большой силой, то есть свет спускается с большой скоростью точно по прямой бе йошер, подобно прямой линии кав йошер. Немножко запутал нас, но это хорошо, да, что было. Еще вопросы?
3: Мы
2: изучаем, что
0: свет находится в полном покое.
2: А если нет, не раскрывается перед ним, то он сокращается, потому что он не получает ради получения. Что значит свет может сократиться? Мы изучали, что свет не может войти в кли, в котором нет намерения ради отдачи, нет подобия по свойству цимцумали, в первое сокращение никогда не будет отменено. То есть в кли с желанием получать ради получения свет никогда не входит. Что делает экран? Экран, он преодолевает первое сокращение и говорит: «Хорошо, для себя я не могу получать, но я могу получить ради отдачи, как в примере с хозяином. Для тебя я готов есть». Это то, что делает экран. Он делает отраженный свет, и этот отраженный свет становится кли. Не мой голод, мой аппетит становится кли, а отраженный свет — это кли. То есть для тебя я готов кушать, я вот хочу тебе доставить наслаждение. Тогда мы приходим к подобию по форме. Он хочет наполнить меня, наслаждение мое, его. Что может еще дать творение Творцу? Ничего, только вернуть ему.
0: Первое сокращение — это сокращение света или кли?
2: Ответь.
0: В свете нет никаких изменений, это кли себя ограничивает.
2: Ты можешь сказать, что сокращение было в свете, потому что свет не вошел в кли, под который он готов его получить.

0: Ты можешь так же тоже сказать, но мы обычно говорим все время со стороны Килим, а не со стороны света. Свет, он не ограничен. Ты ограничиваешь его получение для себя.
1: Астана.
0: Астана.
2: А, спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света — Игули и Йошер. А, работают либо они параллельно, вопрос, либо один может исключить другое. Скажем, если пришел свет через Игулим, то нет необходимости Йошер проходить свет.
3: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת,
4: כלי שמסוגל... распространение света зависит от кли. И тот, кто тонко, кли получает в игулим. С момента сокращения все наполнение происходит в Йошер. Если бы было наполнение в Игулим, это было бы в Малхут мира бесконечности, а потом все происходит в Каве. Кав наполняет кли с целью привести его обратно к круглой форме. Что это значит? Что есть экран, и этот экран производит проверку себя, своего желания получать, насколько он может получить. Если он смотрит и видит, что может получить 100% ради отдачи, он получает 100% ради отдачи, и тогда он становится круглым, тогда в нем уже нет больше ограничений. Но сначала была проверка. Проверка экрана. И получение до полного исправления всегда в форме кава, и когда кли уже полностью наполняется, это уже происходит в гмар-тикуне, тогда оно становится круглым.
0: Извините, мы должны заканчивать. Ну, последний вопрос. Пожалуйста.
1: מרגיש כזה רצון משם.
5: כן, כן, יש רצון
0: גדול. Я чувствую такое желание большое.
4: Да, есть очень большое желание. Продолжая этого, можете ли вы с нами поделиться? Мы всегда говорим о кли, и есть там всегда вот эта линия Оришар, Орхозер, Орхними. Это более-менее понятно. Но как это можно перевести на Игулим и Йошер? Потому что это больше путает. Как можно увидеть это проще, чтобы это помогало нам дальше смотреть на Игулим и Йошер.
0: Ты помнишь, Рав говорил об этом, он рисовал эту чашечку с этими стрелочками, есть, и это Йошер, есть вверх, вниз, есть Рош-Тов-Сов, все это. Мы говорим, это Йошер. Парцуф — это Йошер, это то, что ты сказал, это несложно. Но когда идет наполнение, это уже круглое.
4: Орб не имеет Игуль?
0: Нет, это не так, нельзя так говорить. Я никогда не слышал, что внутренний свет — это Игуль.
4: Тогда что же это такое?
0: Наполнение, которое ты чувствуешь, оно круглое.
4: Ведь мы говорим, что Орхозер становится наполнением кли.
0: Да, это новое кли, но все равно это в Йошер.
4: Это путает. Может быть, мы не успеем сейчас, но, в принципе, могло бы, да, получить какой-то подход, какие-то четкие правила, которые можно сопровождать вот этот Игулим и Йошер, так же, как мы знаем, что такое Орпними и прочее.
0: Ну, может быть, на следующем уроке Раф будет объяснять нам, когда мы поймем, а сейчас мы хотим дать слово Моше. Пожалуйста.
4: Да, друзья, у нас есть несколько сообщений. Итак, в ближайшее воскресенье в 18.30 до 19.30 состоится Всемирное собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца, готовимся к региональному конгрессу». Состоится в нашем учебном зале и будет транслироваться в системе РВУД. Приключения под названием «Кабала». Мы приглашаем вас на прекрасный вечер объединения. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это будет происходить 7 сентября в Ашкелоне. Ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Открытое мероприятие для всех. И мы закончим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей Эрес называется желание, рацион. То есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой кли для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. И это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе, а все мысли его о Творце. И это называется земля Израиля. То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу, Яшар
1: Кель. Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ. А также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, или же это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в Кидуше, освящении праздников, мы говорим, который выбрал нас из всех народов. И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
0: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам». И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам: «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первополучатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень, и желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
0: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля. Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется глазами Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется с начала года и до конца года, что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется земля Израиля.
1: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы, слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех «воин со злым началом», которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которые дает тебе, следует различать два аспекта.
0: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И о ручном тфилине мудрецы объяснили, и будет тебе это знаком, а не знаком для других. И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется скромно ходить перед Творцом Всесильным твоим, что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт, что означает выше знания. Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойства Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».

0: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты, и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах. Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятина и маасер называется свойство заповеди, являющееся высшей малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано «и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано «и возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
1: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
0: Говорит, когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направляется в свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями в человеке. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Что Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
1: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
0: Прослушали статью «Человек Сулам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе. Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что он действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле, только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, так мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств, как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. Он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть свойстве отдачи, пока он не проходит их практически, это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это называется прямо к Творцу, Ишар-Кель, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение Конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет.
1: Да? Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
0: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
1: После того, как я уже раскрываю.
0: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я, от Виюта, корня моего до Виюта далит во мне, постепенно раскрывает в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывает. Когда раскрывает мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей, от желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления – от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. И это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящего. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть, животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов, и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот и все, это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да.
1: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
0: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить? Да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 при Хахам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого. К этому. Иначе это знание не сделает ничего, да.
1: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хиссарон, новое желание или новое решимо, почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
0: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть. Вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое.

0: Решимот. Это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот, в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние — совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, ты ощущаешь это как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
1: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
0: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой бурини камахин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях. Но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется, 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда ты становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
1: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе, ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
0: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить, скоро я упаду, ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты был тут как труп. Ну? Ну, так что значит что тогда? Слова ничего не значат? Слова — это слова, ощущения — ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готовое и исправленное. Не знаю, как сказать. Это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Так ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его. Калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да? Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать

0: разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать, это после Максима. Мы готовим веса, весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
1: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
0: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
1: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
0: Если я пришел к определенному состоянию, признак, что я должен исправление творения.
1: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному исправлению, к гмар тикун. А затем ты продолжаешь подниматься по ступеням, на которых раскрывается истинная цель. Пока мы говорим, что цель творения — насладить творение. И исправление творения ради этого называется слиянием. И все. Творец словно говорит тебе: я изначально испортил тебя. Теперь ты начнешь исправлять себя. Или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию. И тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. Не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. Ну и кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения. О первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления килим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к

0: окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
1: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
0: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
1: Но для этого тоже мы...
0: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Так если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение — это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходят настоящие изменения в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь сделать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
1: Как было до того, как я был бессознательный в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная в своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
0: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил. Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, ну хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда остается вопрос, а почему иначе невозможно? Но допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, что мы сейчас ощущаем, в каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность, мое отношение к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, свитч, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
1: Да. Если ты действительно связываешься с ним, в той мере, в который ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что ты проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связываться с ним?
0: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
1: Но ты можешь из-за него, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан.
0: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
1: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
0: Творец не боится, что ты его проклянешь. Поверь мне, он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
1: Как ты строишь из такой вещи важность?
0: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
1: Это приводит к удалению от группы тоже. То есть ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними. Есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
0: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если становишься еще хуже. Мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
1: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. И может быть целенаправленным мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
0: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
1: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
0: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
1: допустим, на 3-м году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
0: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить, так я продолжаю работать. Материальным все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. В духовном это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти. Они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю, и знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
1: Я хочу понять, как работают эти законы.
0: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
1: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай и все. Почему все время это?
2: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что не тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
1: Я хочу вернуться к вопросу. Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассматривать это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
2: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенц знает. Ну, это есть у нас в интернете. Так, вроде бы 18-е. приключение под названием Каббала. Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема, все, что, вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это неживой уровень, здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь, абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. И там мы можем что-то изменить. А здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем ничего сделать. Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можем было бы даже и без этого, понимаешь? Ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение, так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров на ту картинку и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим. Наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся, и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира, и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще, об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Израиль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа, и для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. И народы мира, и Исраэль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению. Общее исправление — это когда Исраэль сначала приходит к своему исправлению и наполнению, это Гальгальта и Наим, общего клея, а затем через него исправление и наполнение переходит ко второй части общей души, которая называется народами мира, Гои. Вот и все. Сначала Израиль должен исправить себя, и поэтому именно на Израиле лежит обязанность исправления, и он называется избранным народом. Он избран для исправления, он должен произвести исправление над собой, а потом уже показать всем, как это нужно делать. А народы мира пока что и ничего с них не требуется, нет на них никакой обязанности. Там есть 7 заповедей сыновей Ноха, вот и все. И в соответствии с тем, насколько Израиль исправляет свою часть общей души, Гальгальта Вейнаем, в соответствии с этим они находятся в более или менее таком приемлемом состоянии. Но насколько Израиль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим, те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромные страдания, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если и сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира. У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном, только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще... За то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, и все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновен во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативные, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня есть вопросы, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. Они не причина, а следствие. Что мне о них спрашивать? Это все равно как спрашивать о пчеле, которая прилетела и ужалила меня. Ну что, я могу сказать о ней что-то? Это природа. Она прилетела и ужалила. Она должна это делать. Это такая программа внутренняя в ней сейчас так реализуется. Ты хочешь изменить, чтобы она тебя не ужалила? Ну, хорошо. Войди в программу, измени программу. Пчела в чем виновата? Все равно сказать животным, почему один нападает другого, пожирает другого и ведет себя так или иначе. Это природа. Чтобы подняться, нужно подняться над ней тогда и произвести в ней изменения. Мы не хотим смотреть на это глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное, какие программы, путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. И это называется якобы излечением. Хотят развеселить тебя, придать тебе больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь. Ладно. Будем изучать птиху.
3: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
2: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
3: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире. И когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
2: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Рав сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Рав все время говорит, о связи с высшей силой.
3: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть, много времени, и остаются связанными, это интересно.
2: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние.

0: Шалом, хаверим якарим, шалом, Гил.
1: Шалом, Бенци, шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать статью Рабаша с утреннего урока. И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный Твой дает тебе. Мы ожидаем ваших вопросов, чтобы вместе разобраться. Мы будем вместе смотреть отрывки из урока с Равом. Есть также вопросы, которые вы нам присылаете через систему. Мы постараемся, конечно, на все ответить и построить вместе наш совместный клип, в котором раскроется Творец.
3: Может быть, начнем с клипа Рава, который ведет нас?
2: Да, давайте посмотрим клип 01 с Рава.
3: Мы слышали статьи «Шлаве Сулам» из Второзакония, раздел «Китаво». Страница 205. «И было, когда пришел на землю, которую Творец Всесильный дает тебе». И называется «Желание», когда человек готовит себя во время подготовки, тогда он приходит в состояние, достигает состояния, когда на самом деле начинает работать со своим желанием. Вначале, когда перед ним раскрывается работа с желанием, он начинает ощущать себя плохо. У него ощущается недостаток сил, осознание зла, он не понимает, почему он чувствует зло. Только потом он начинает понимать, что ощущение зла приходит в результате того, что он видит самого себя против свойств Творца. В сравнении со свойствами Творца видит себя ставшим еще хуже, чем был до того, более слабым, более ленивым, более агрессивным, чем раньше. Итак, таково начало работы с желанием получать во время подготовки. Затем начинается другой вид работы, работа в самом желании получать, когда он уже начинает находиться в желании получать, получать в желании получать различные наполнения, материальные и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно за счет другого, другое меньше, начинает решать для себя ступени ценности. И тут, по сравнению с тем, что раскрывается перед ним в желании различные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан начать уже работать с величием Творца. Не просто с величием цели, к которой он стремится. То есть то, что духовное лучше, чем материальное, поэтому мне стоит постичь духовное. А должен начать работать с намерением на то, что просто мне стоит приобрести, а есть еще величие Творца, ради этого мне стоит работать.
2: Да, мы слышали вот это вступление Рава, которое нас направляет к тому, что мы продвигаемся к работе ради величия Творца. Не просто, что мне стоит это делать, а тут есть нечто больше. И давайте почувствуем это вместе сейчас, когда будем читать. Итак, мы читаем избранные отрывки из статьи Рабаша. «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный Твой дает тебе». И мы начинаем с отрывка «И эти две власти не могут существовать вместе». Вот отсюда мы начинаем. Итак, и эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание отдавать, либо властвует желание получать. И оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте. И следствие этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой. чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. Итак, Рабаш дает нам уже первый образ, вот эти две власти над нашим сердцем, и мы находимся между этими двумя властями. Если мы хотим прийти к Творцу, мы должны дать больше сил этой власти, желанию отдавать. Это не просто потому, что мы рождаемся с властью желания получать, это гораздо более близко к нам, знакомо нам, наполняться различными наполнениями. А тут мы хотим перейти в какую-то власть, которую мы вообще не знаем, у нас нет к ней никакой потребности, и так мы начинаем наш путь. И когда человек начинает работать, чтобы все было ради Творца, тогда начинается война между двумя этими желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Эль. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемые усилия, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемая сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все эти богатства. И тут очень важное понимание, очень глубокое понимание, что даже когда мы удостаиваемся преодоления, преодолеть новую ступень, какое-то достижение, которое мы ощущаем. Прежде всего, мы ощущаем себя и ничего другого. И естественным образом, мне кажется, что если я преодолел, я преуспел и так далее, и так далее. А почему это нас путает? Потому что Творец хочет, чтобы мы почувствовали, чтобы мы преодолели, чтобы мы прилагали усилия. Для этого Он все создал. Не чтобы мы просто сидели, Он работал, а мы ничего не делали и не развивались. Но все же Рабаш дает нам тут это важное понимание, что Творец Всесильный твой дает тебе. Это очень важное понимание на нашем духовном продвижении, пути. Увидеть, что это преодоление, оно было сделано силой Творца. Почему это важно? Давайте посмотрим. Продолжаем читать. «И отсюда следует понять то, что в этом неясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: „Я Творец, который вывел тебя из Ур-Касдима, чтобы дать тебе эту землю во владение“». То есть мы видим, что Творец постоянно нам напоминает, что Он делает эту работу. Да, всегда спрашивает, почему Ему так важно подчеркнуть, что это Он делает, а не вы. Чтобы мы не забыли об этом. Действительно, вопрос. Разве... что Творец как-то чувствует себя неполноценным, почему нужно это все время напоминать?
3: Этим следует понять, как объяснили комментаторы слова, и будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе.
2: Только напоминаем, что мы переходим к отрывку, который начинается «И вот, как объяснили комментаторы слова». ближе к концу статьи. И вот, как объяснили комментаторы слова. Пожалуйста.
3: И вот, как объяснили комментаторы слова. «И будет, когда придешь на землю, которую Творец и Сильный Твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех войн со злым началом, который он должен был преодолевать постоянно, каждый день. Пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел. А этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слова, который дает тебе. Здесь она же подчеркивает опять, что Творец дает тебе. Чтобы ты, дай Бог, не подумал, что ты сам. Продолжаем со строчки. И как выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры. Второе — свойство Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать: «Сила моя и мощь руки моей доставили мне это богатство». Бенцик, почему он постоянно напоминает нам, что и здесь также, что следует знать, что они оба свойства исходят из Творца, они, и нельзя сказать, что сила моей, мощь моей доставили богатство.
2: Да, давайте оставим этот вопрос. Вот, наверное, вы тоже захотите с нами поделиться, как вы ощущаете этот вопрос в себе на протяжении всей статьи. И это отрывки из Торы, это не только комментаторы говорят. Насколько важно все время видеть эту силу Творца, что Он действует, Он делает. И все же вместе с тем усилия должны идти с нашей стороны. То есть со стороны Творца тут нет никакого противоречия. А так именно выстраивается связь между нами и Творцом. То есть тут что-то такое необычное. Мы привыкли в нашем мире, что я что-то делаю, вижу результат, это я сделал, мне полагается и так далее. Вот с таким подходом мы начинаем любое действие, даже если это мы называем наукой Каббала и духовным. Вот с таким подходом мы рождаемся. Тут может быть есть какое-то изменение подхода, которое мы должны пройти, почувствовать. И вот тогда у нас будет действительно истинное кли для получения духовного. Мы ожидаем ваших вопросов. И пока что давайте посмотрим клип номер 2 о величии Творца, откуда оно приходит к нам.
3: Все это постепенно приходит к нам, это не зависит от человека, как он пишет. Придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе. То есть желание раскрывается свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него имеется.

0: MBK же
1: И они все равно делают. Поэтому он начинает понимать, что это важно. Он начинает получать от них тем, что он пользуется свойствами зависти. В особенности посредством зависти начинает приобретать у них такое желание и осознание того, что Выше велик, Выше важен. Таким образом, у него изменяется ценность высшего мира по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать во имя величия Творца. И тогда начинается то, что называется действие десятина. То есть та часть Малхут, которая называется «Я человек», он начинает преуменьшать и работать только в девяти первых свойствах отдачи. Поскольку проходит через них практически, то есть это называется «ломает Махсом».
2: Да, но это очень глубокое осознание, вот, которое нам дает Рав в этом отрывке, что человек после того, как он начинает постигать ценность высшего, он понимает, что он должен скрыть свою малхут, то есть это мое «я», это то, что создал Творец, и работать только с первыми девятью сферу, то есть это те свойства Творца, это уже наша работа в десятке, и вот она становится самым главным нашим фокусом, самым главным для нас. И тут я начинаю видеть в этом, вижу перспективу моего развития, а все остальное уже теряет свою важность для меня. Важность — это такое слово, которым мы все время пользуемся, но то есть я уже не вижу там своего пути продвижения. И я не вижу, что там я могу чего-то достичь, куда-то продвинуться. То есть вся цель в том, чтобы скрыть свою малхут, и тогда мне открывается путь к Творцу.
1: Даже в клипе напоминает нам о том, что ты не можешь сам по себе получить это вначале немного, а потом ты должен получить это от группы. В основном за счет зависти, то есть чтобы приобрести за счет зависти величие Творца от группы, и тогда выше станет для тебя важен. Потому что, конечно, вначале он сам по себе нам важен, а потом есть некое скрытие, и за счет приложения усилий в товарищах и группе по отношению к дороге, пути, нам это становится важным, отдача становится важным, и таким образом у человека появляется сила преодолевать и продолжать работу.
2: Зависть — это тоже определенное преодоление, потому что желание получать не дает мне завидовать тем вещам, которые я не хочу выполнять. То есть тут зависть тоже, с одной стороны, Творец нам дал. Это как свойство, которое мы должны использовать. Но и тут тоже есть какое-то усилие. Давай завидуй вот этому, а не этому. Я не буду завидовать товарищу, у которого там больше денег, чем у меня, а именно буду завидовать, буду направлять свою зависть тому, на того, от которого я впечатлился. Допустим, он хорошо выполнял роль главы десятки, я тоже хочу быть как он. И также вот и всегда у нас будет какое-то преодоление, но зависть — это очень это свойство, которое мы можем постоянно использовать. Итак, давайте перейдем к вопросам. Начнем к Абью 13.
3: Hello, friends. So we learn here that two opposite cannot be in the same subject. So my question is,
1: мы учили о том, что две вещи, противоположные вещи, не могут существовать вместе. Каким образом мы прикладываем силу и важность желанию отдавать, когда мы сами находимся полностью в желании получать? Каким образом мы изменяем собственное направление от природы, которая дана нам?

0: Именно так, именно так этим и занимается статья, которую мы читали, и вот клипы, которые, в которых Рав нам объяснял. Наше сердце — это такое открытое место, которое было рождено с властью желания получать, которое здесь называется «народы мира», и мы должны воцарить там другого царя, другую власть. Как это делается? Для этого нам была дана Тора, свет, возвращающий к источнику, который меняет склонность нашего сердца. Для этого нужна особенная сила. Я не могу с этим ничего сделать. Я вот как родился, так родился. Я могу, может, об этом говорить теоретически, философски, но сделать ничего с этим не могу. Что бы я ни предпринимал, мне обязательно нужна внешняя сила, я называю ее Торой, чтобы... которая поменяет склонность моего сердца. Для этого у нас есть молитвы, Творец, десятка, группа. Это и есть наш ближний. Это та сила, которая позволяет нам изменить склонность нашего сердца. Это очень все четко разработано. Это так и работает, но я просто должен правильно использовать эту систему.
1: Я хотел бы добавить, потому что именно сегодня как раз мы говорили об этом. Очень важен утренний урок, потому что в конце концов для того, чтобы эти две противоположности смогли сосуществовать, и человек смог постоянно преодолевать собственное эго, как мы читали в статье, и подчеркнули то, что в конце концов Творец делает все. И это путь Творца, который воздействует на нас, и дает нам видеть все эти этапы, то есть человек, они не родились в человеке, то есть он должен работать над преодолением, и тогда они в нем раскрываются. То есть все это осознание того, где место, где этот магазин, в котором продают величие и важность. На утреннем уроке. И здесь важно, чтобы мы дали друг другу в десятках силу быть на утренних уроках. Если не получается вживую, то в записи. Но чтобы не прошло 24 часов, когда мы не подключились бы к источнику, к утреннему уроку. Это исключительно важно. Мы можем быть потрясающими товарищами, и группа может быть восхитительной, но в конце нам нужен свет, который построит в нас все это. Нам нужен свет, который исправит нас, иначе мы всегда останемся такими же. Поэтому урок, и мы ежедневно должны быть на уроке. Это исключительно важно. Хорошо?
2: Доброго здоровья, великие учителя. Доброго здоровья, подруги, друзья великого мирового Кли. Вопрос такой. В клипе было сказано, что величие Творца может дать только группа. В данном случае я понимаю, что имеется в виду группа десятка или группа мировая, потому что вот в нашем случае проблемы с группой, ну, по разным причинам не получается прийти товарищам на уроки, не прийти на встречу, и практически приходится одному биться. Насколько реально в таком положении все-таки понять и получить величие Творца и вообще продвигаться в духовном, если с группой проблема? Может ли компенсировать вот это состояние работа в великом Кли, в нашем мировом, с Бней Барухом? Спасибо, передай.
3: И давка по Бакли Басов.
1: В конце клипа говорит нам Рав, что та самая часть Малхут, то есть, которая является «я» человека, ее начинает принижать и начинает работать только в девяти первых. То есть в свойствах отдачи, покуда не проходит через них практически. Это называется ломать преграду Максом. Относительно чего мы меняем свои отношения? Посредством чего? Посредством товарищей, поскольку только через них это возможно. У нас есть товарищи во всем мире. Во всех часовых поясах этого мира. Получается, что у кого-то урок попадает сейчас на утро, у кого-то на ночь. материально, физически не всегда мы можем подключиться к уроку, но ты точно знаешь, что, когда есть встреча десятки, кто подключался к уроку, кто его слышал, кто впитал в себя то, что пришло, произошло на уроке в течение этого дня. Когда товарищи говорят, ты слышишь, говорит ли урок через них, или это не так? Человек, который подключен к уроку, например, я знаю десятку в Торонто, у них есть товарищ, который сторож, и иногда он физически не может находиться на уроке, потому что он должен отдохнуть. Есть другой товарищ, который в десятке может рассказать, насколько тот самый товарищ подключен к уроку, как они чувствуют, насколько они чувствуют величие Творца от него. Это же реальный пример. Они чувствуют величие Творца. Они чувствуют, что все, что он говорит, исходит из урока. Почему? Потому что человек подключен к уроку. Бывают разные состояния, там семья, работа и так далее. Но если человек подключен к товарищу, ну понятно, что кто может вживую, это предпочтительно. Здесь важна твоя работа по отношению к ним. Ты должен не работать со своим «я», а работать в «я». Если ты возвеличишь товарища, то раскроешь всю бесконечность. И наша великая группа важна и дает нам силу. И мы являемся частью. Ты не можешь говорить о руке без того, чтобы говорить обо всем теле. Мы часть этого самого тела, которое называется «Бней Барух», из которого мы получаем, как и из десятки. Поэтому у нас именно поэтому пройдут местные конгрессы. Но где я работаю со своими желаниями, приходят ли правильные желания или неправильные, в десятки. Поэтому мы хотим почувствовать все тело, все это окружение, которое выстроил для нас Рав, которое приготовил для нас Творец. Но подробности, частности, мы не можем избежать этого. Работы в десятке для этого, поэтому обязаны работать в окружении в целом и непосредственно в десятке.
2: Но я ощутил через сердце вот вашу информацию, но послушаю потом запись. Спасибо.
4: Туда.
2: אוקיי.
4: בוא נברר, אם יש עכשיו
0: תרגום,
5: חברים, תרימו יד אם יש לכם תרגום.
1: Давайте проверим, у вас есть сейчас перевод? Надеюсь, он работает. Вы получаете перевод? Вы слышите, слышите, слышите? Отлично.
2: Окей, будем шихала. Woman German,
0: пожалуйста. Давайте продолжим. Woman German, пожалуйста.
6: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Yaradan'ın özünün gerçekte ne olduğunu asla bilemeyeceğimizi duymuştum. Sorum şu, benim çevreden aldığım Yaradan'ın yüceliği tam olarak nedir? Teşekkürler.
0: Мы знаем, мы учим, что мы не можем постичь отсмуто, то есть суть Творца. Вопрос, что это за величие Творца, которое мы получаем? И как мы именно должны получать его от нашего окружения? Верно. Верно. Это действительно вот это бесконечность, то есть наша следующая ступень — это величие, которое все время скрыто от нас. И мы с помощью наших действий в обществе, в распространении способны прилепиться к этому величию. Потому что просто так в наших получающих келим невозможно почувствовать никакого величия. Это совершенно скрыто от нас. Непонятно величие чего. Вот, и это действительно такой серьезный прыжок, ради которого мы и прилагаем усилия. все состояния, которые человек проходит, и мы сейчас перейдем к следующим отрывкам из урока Рава. Все, что человек ощущает в своем желании получать, все страдания такие иные, он понимает, насколько то, что движет им, это вот эта сила величия Творца. Это просто слова величия Творца, но на самом деле это что-то, нечто очень внутреннее и глубокое. Я даже сказал бы, что это может быть что-то очень такое личное у человека, что он в глубине своего сердца, вот ради этого он проделывает весь путь. Woman's Pain 1, пожалуйста.

0: El micro, Susi.
1: טוב, אז בואו נעבור בינתיים.
2: Есть довольно... А, окей. Бакаша.
3: У меня есть вопрос. Нужно задать вопрос, да. Как мы можем знать, что мы входим в землю Израиля, прежде чем мы поставили Творца на первое место?
4: Если я не поставил Творца на первое место, как я могу знать, достиг ли я земли Израиля? Как может быть такое состояние?
3: Да, как может быть состояние, когда мы придем в землю Израиля без, без того, что мы Творца ставим на первое место? Бенци, это звучит не очень понятно. Что такое земля Израиля? Это Яшар-Эль, то есть направление к Творцу. Если нет Творца, то и нет Яшар-Эль, нет направления к Творцу. То есть тут должно быть обязательно... это понятие Творца. Если это склонность, это склонность у человека, если он не увеличивает в себе это свойство Творца, он не может прийти к тому кли, в котором раскрывается Творец. Или, как сказано в Торе, унаследовать землю. Вот это то, что обещал Творец Творцу, Творец Аврааму. Не важно, что с человеком происходит. Он заходит, выходит из разных состояний, но он все время должен быть на связи с Творцом. Woman Mark 25, пожалуйста.
5: Дякую, дорогі викладачі. Скажіть, будь ласка, що означає з практичної точки зору?
4: Спасибо, дорогі учителя. Скажіть, пожалуйста, як активно, практично дати десятки величі Творця? Що це означає в практичному сенсі?
1: Ой, ще багато дугмот в хевра шелану.
4: Есть множество примеров в нашей группе. Мы видим, что товарищи на самом деле отдают себя всей группе, всему мировому кли, чтобы привести имя Творца в мир, в распространении, в обслуживании группы. Мы видим, что цель бурлит в человеке, в товарище. Есть бесконечное количество примеров, и как из группы, так и...
2: Бенци, можешь добавить?
3: Да, я хотел бы, если можно нам поставить слова Рава в клипе номер 9, если можно, отрывок номер 9. Отрывок номер 9. Да, отрывок из слов Рава. Это начинается, что и в этом есть тоже ступени. Этот отрывок просто он продолжает там говорить о нашем продвижении, о наших усилиях, которые мы должны прилагать. Рав говорит следующее. И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть ступени? То, что я прихожу каждый день, появляюсь на уроке и делаю какую-то работу в распространении, и делаю какую-то работу с товарищами. То есть я постоянно... меняю свое общество, чтобы оно становилось все лучше и лучше, чтобы оно влияло на меня все лучше и лучше. То есть, если я вкладываю в общество, конечно, я получаю от него и обратно это влияние. И, конечно, с помощью этого я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, ну, в принципе, в нашем мире это аккумулятивный процесс, то есть он накапливающийся, накапливается усилие, а потом приходит и изменение в наших чувствах. То есть то, что Рав тут говорит, это что в этом отрывке, это что мы выстраиваем все с помощью нашего, наших усилий в группе. А от группы все начинает распространяться, потому что группа и есть средством для всего. То есть то, что я не могу сделать по отношению к Творцу, я прихожу в группу, и там открывается этот переход к Творцу, потому что Творец облачен в группу. То есть группа есть облачением Творца, я должен работать с облачениями Творца. Я не могу ни с чем другим работать. То есть я работаю с группой, и там я постигаю внутреннюю часть группы, которая является Творец. Это ответ на все, в принципе, но все время мы должны обновлять это объяснение, потому что нам увеличивают авьют, увеличивают желание получать, и поэтому я все время спрашиваю себя, так, подожди, а что я должен делать, что я чувствую, куда я должен идти и так далее. Латин 4, пожалуйста.
0: Muy buenos días, amigo. Quiero una aclaración porque escuché la palabra diezmo y tiene que ver mucho con cruzar el mazón. Hay dos situaciones que quiero exponer. La primera, como ejemplo, si yo recibo un millón de pesos como ingreso bruto.
4: Бывает ли ситуация, если получаю миллион песо и должен из них заплатить десятину, или этого миллиона я беру то, что мне необходимо взять, и у меня остается 500 тысяч песо. Какова польза из того, что я беру, плачу массер, и это приведет ли это нас в гарантированную, в обещанную землю?
3: Это массер в песо, это не просто так.
4: Но это после необходимого для жизни или до?
3: Массер, десятина, сказано и о попрошайках, что тоже из всего, что они собирают, должны давать массер. Все, что ко мне приходит, есть десятая часть, это неважно, необходимое или необходимое. Все, что ко мне поступает, десятая часть от этого, она не моя. То есть подумайте о том, что мы не должны отделять массер, а как будто бы есть такой закон в государстве, например, да, что у тебя забирают вот эту десятину, это как такой закон. И не нужно вообще прилагать к этому усилия. А тут делают человеку такую тяжелую работу, что ты должен это сам отрезать. И тут есть наши усилия с такой болью, да? Но это как закон. Одна десятая часть, она мне не принадлежит. Это как 10% налога, да?
4: Да, с точки зрения витамина.
1: Не знаю, витамин или нет.
4: Учителя приводят нам тексты из Торы.
3: О чем речь? Витамин?
4: Он спросил, как было точно там, Мирав, можешь повторить? Насчет витамин, часть, которую ты спросил про витамин.
0: Como ayuda para saltar el mazón, la barrera, es un elemento importante, tiene un efecto positivo.
4: Есть ли какой-то положительный эффект, как от какого-то витамина в духовном развитии? Мы видим, что это указание, данное нам Торой, то есть Авраам, так же, как он поделил народ на десятки, сотни и тысячи, то десятина, она стоит против десятой сферы. То есть мы видим, что все это согласно с корнями, а не то, что сейчас принимаем, как будто это витамин. Нам четко определено. Рабан рассказывает, когда он пришел к Рабашу, то немедленно сказали ему про десятину. Это часть пути. Это не витамин взял, если хочется, или не взял, если не хочется. Может, я буду здоров с ним, а может быть, без него. Не говорится о витамине, говорится о методике, которая была дана нашим праотцам, как прийти к раскрытию Творца в этом мире. Одно из условий этой методики — это десятина. Так это перешло к нам в течение поколений, тысячелетий в соответствии с корнем и ветвью. Это не какое-то решение чье-то, это соответствие ветви и корня. То есть, конечно же, если творцы сказали нам, что это необходимая часть постичь Творца, для постижения Творца, то да. Это нечто, что можно выбрать. Хочешь достичь Творца, то есть перед тобой как бы... То, если ты хочешь достичь Творца, то часть стоящих перед тобой условий — это десятина.
3: Мы это учим и в Талмуде десяти сферот. Малхут тебя сократила, десятая часть сокращена. То есть тут ничего сложного нет. Вумен Зихрон 2, пожалуйста. Да, как раз в продолжении вопроса о Маасере, я сейчас как бы не обязана, потому что мой муж не разрешает, не согласен на такое, но я чувствую, что это влияет на мое духовное продвижение. Как я могу почувствовать, что это влияет? Вопрос в этом. Бенсон, как вы почувствуете это? Это ваша работа, почувствовать это? Что без Маасера вы не можете продвигаться, потому что вы не отдали эту часть, которая препятствует раскрытию Творца. Это как твое такое препятствие, твой барьер, что если ты его отодвинешь, то сможешь продвинуться. Да? То есть так это нужно, так нужно на это смотреть. Чувствуете вы это или не чувствуете, это уже личное дело. Но как минимум вот, знать, что, что вот эту часть как-то ты смогла отделить с тем или иным ощущением. Это уже дополнительная внутренняя ваша работа. Но само действие, оно имеет, имеет важность.
6: Вітаємо, шановні викладачі. Підкажіть, будь ласка, таке питання.
4: Здравствуйте, дорогі вчителя. Власнити собі результат. Не могли би ви об'яснити? От побачити, що всі наші зусилля це лише підготовка до того, щоб брати відповідальність за наші дії в десятки, я бачу, що всі наші зусилля являються підготовкою к тому, щоб тому, що Творець дасть нам землю Ізраїля.
3: Да, это что-то очень высокое, увидеть, что Творец даст нам землю Израиля, если уже есть некое ощущение, вера в то, что вы уже находитесь в таком объединении, на таком уровне, когда вы чувствуете, что Творец вот так ведет вас к свойству отдачи, к особенному этому кли, которое называется Яшар Эль Исраэль, кли веры, и так вы действуете, и вы об этом говорите, и все происходит вокруг вот этой цели, что вот-вот мы приближаемся к земле Израиля, к желанию отдавать, к желанию Яшар Эль, и вы так работаете между собой. Это уже очень высокая, великая вещь, так чувствовать и так действовать. Woman Europe, пожалуйста.
7: I just want to ask a question in relation to the woman who said her husband doesn't allow her to pay the maaser.
3: Я хотела спросить насчет вот подруги, которая сказала, что ее муж не разрешает ей платить маасер. Если муж не разрешает платить маасер, то может ли она использовать деньги, которые дает ей муж, допустим, ну, для своих расходов. Может ли она использовать эти деньги для Маасера? Несмотря на то, что он запрещает ей платить Маасер, в общем.
4: Есть множество вариантов, множество личных состояний. миллионы способов взглянуть на это состояние. Это должны быть расчеты человека, что он может, он не может. Есть также состояние, если тебя насилуют, ты не обязан. Это исключительно личное. Есть множество тонкостей. Глобально можно сказать, что каждый должен сделать свою работу в этой области. И опять же есть состояние, когда в состоянии насилия ты не обязан, ни за что не отвечаешь. Поэтому мы не мешаем человеку, не решаем за человека, даем ему возможность выбрать самому. Понятно?
3: Да, может, выберем вопросы из интернета.
4: Есть вопросы. Одна из Women Mag спрашивает, каков смысл преодоления эгоистических сил в человеке благодаря или с помощью силы Творца?
3: Да, действительно правильный вопрос.
4: Весь Творец подчеркивает, не ты делаешь это, Творец делает. То есть как подчеркнуть это?
3: На самом деле, у нас есть все решения, у нас как у группы. Да? Нам Творец дал группу, дал десятку. И всю нашу работу, все наши вопросы, все наши хисароны, мы должны включиться вот в этого ближнего, который называется «моя десятка» или «моя группа». То есть это те люди, которые тоже сокращают себя, отделяют массер, как мы сказали. То есть это и есть мой новый мир, это мой духовный мир, это мир моей работы в десятке. Там я выстраиваю свою душу, там я раскрываю Творца. И там я также могу получить силы для всего. Пока я нахожусь в Малхут, я не могу выйти туда, поэтому я должен сократить Малхут, поэтому это называется Массер. И поэтому должна быть работа с ближним. Это и есть моя... моя прямая связь с Творцом. Если я нахожусь в правильном окружении, я получаю силы. Это закон, как закон физики, это невозможно изменить. Окружение дает мне силы. Любое окружение, да, не только окружение людей, которые хотят прийти к Творцу. Если я буду в окружении людей, которые хотят быть там бизнесменами, или я буду изучать какой-то курс и так далее, это будет для меня самым важным, и я буду прилагать усилия именно в этом. То есть и тут, если я в десятке, я должен все время поднимать ее важность, физической поддержки нет в этом направлении, это часть нашего поручительства друг с другом. Это и даст нам силы. Есть очень много изречений об этом и так далее. Вы сделали меня и так далее. Да? С одной стороны, мы должны сами все производить, потому что Творец дал нам только начало, дал нам десятку. А потом приходит вот этот этап, что да, я все сделал, говорит Творец.
2: Как
3: для нас есть какое-то противоречие, так это мы делаем или он делает, но может быть, что и мы делаем, и он делает, и у этого всего есть место. Это не останавливает нашу работу. Может быть, сейчас я чувствую так, что вот сейчас я как-то по-особенному себя отменяю, и только Творец действует, и я прошу, чтобы он действовал. Либо вот другое состояние. Сейчас я инициирую действие. Сейчас я запускаю этот процесс. Сейчас я запускаю этот результат. Либо Творец меня на это подталкивает.
4: Отличный вопрос от Татьяны из МАК 112. Выше раскрывается в соответствии с готовностью нижнего работы с ним. Поэтому как можно работать, чтобы не потерять связь с Творцом? Где выбор? Что человек делает, если все делает Творец? И как мы реализуем ли мы этим свободу быть в связи с
3: Творцом? Да, быть на связи с Творцом — это и есть наша свобода воли.
4: В чем это реализуется? Если, как мне не упустить что-то?
3: Где мы это проверяем? Да? Мы проверяем это в наших чувствах, в том, что мы чувствуем. Потому что Творец, который увеличивает наш авиют, как тут было сказано в вопросе, из-за увеличения авиюта я начинаю чувствовать страдания физические, духовные. И вопрос тогда, как я действую, как Рабаш нас предупреждает, не сбегать с поля боя только потому, что я что-то там ощущаю, потому что мое ощущение, оно в моих эгоистических келим. Но мы говорили о том, что мы передаем власть с эгоистических келим в новые наши келим. Это и есть война со злым началом. Об этом и вся статья. Как я это делаю? Как мы сказали, все зависит от моего вклада в общество. И тогда это величие может изменить мое ощущение. Давайте посмотрим клип номер 3 на эту тему. Пожалуйста.
4: Не важно, что я чувствую. Важно только, чтобы эти чувства прошли как можно быстрее. Насколько я быстро продвигаюсь, ибо желание получать дано свыше, и его уровни даны изначально, результат известен, я являюсь частью общей души, мое устройство постоянно. Все, что я могу делать, это влиять на скорость развития. Чем больше я воздействую на скорость, таким же также я воздействую наилучшим, приятным способом, начинаю воспринимать все это, потому что я перевожу страдания из материальных, каким они являются, в осознанные. То есть когда я начинаю ощущать, то я уже не страдаю настолько, что я могу быть даже радоваться. Подобно человеку, который не знал, какова его болезнь, множество или страдал, а тут он выяснил, что он должен сделать операцию. Хотя делать операцию, конечно, понимает, продолжать некоторое время страдать, но он уже видит, каков будет результат, и даже платит за эту операцию и радуется. Потому что он видит в этом исправление, а не страдания. То есть он получает подслащение. То, что мы добавляем силы, мы и быстрее проходим через все эти состояния, мы сокращаем время, и также мы ощущаем их исправленными, сладкими, а не горькими. В этом все. И только ради этого мы должны работать как можно быстрее, чтобы перейти из состояния в состояние. А какое состояние возникнет каждый следующий раз? Может быть, противоположное, может быть, положительное, может быть, немножко так. Я не могу решить. Я никогда не знаю, что будет дальше. Хотя я могу представить себе, что скоро, видимо, будет другое состояние. Но что именно другое состояние, как это выразится во мне, я не знаю.
3: Да, действительно, наше отношение меняет реальность. Есть наше ощущение. И это действительно то, что мы учим. Принять это ощущение и уметь с ним работать просто как чем-то начальным, не забывать о страданиях, а как мы слышали от Рава, я могу эти страдания перевести в более осознанные страдания, и тогда вот это осознание уже дает мне понимание ситуации. И я уже вижу в этом какую-то выгоду для моего духовного продвижения.
4: Женщина Италии.
8: Good morning, toda raba, dear friend.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели, спасибо.
8: Is a spiritual help. I understand too. But
3: Масер — это духовная помощь. Я понимаю. Но
8: are they equivalent or not?
3: А если мы просто даем какую-то милостыню? Это тоже помогает, это тоже равно Маасеру.
4: Является
3: милостыня
4: ли
3: какие-то донаты, Это в течение месяца это тоже эквивалентно Масеру. Бенце, смотрите, мы тут говорим о... Об этом есть целые статьи у Рабаша, разница между цдакой, то есть милостынью, и Масером. Тут важно, что для того, у кого пробуждается точка в сердце, и он хочет прийти к свойству отдачи, к постижению Творца, его Маасер, он знает, что он дает свою часть, вкладывает свою часть в ту группу, с помощью которой он хочет прийти к Творцу. И поэтому лучше всего, на самом деле, лучше всего вкладывать вот в это средство твоего продвижения. Тебе говорят, любовь к товарищам — это не любить весь мир, а вот только ту группу, ту десятку, на то кли, где есть точки в сердце. Вот туда вкладывать.
4: В прошлом просили просто рав, эту десятину было понятнее. Есть множество разных взглядов на этот вопрос. Можно почитать материалы, мы сможем написать, рассказать больше, но сейчас время закончилось, поэтому спасибо всем, вы обязаны закончить. Мы провели отличные выяснения сегодня. У нас есть несколько предложений, дорогие друзья. Ближайшее воскресенье, 6-9, ближайшее воскресенье, в 6:30 до 7:30 пройдет мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем свыше». Пробуждаем сердца в качестве подготовки к международному конгрессу. Дополнительная информация. Дорогие друзья, Хавая и Шмакабала. В преддверии Нового года мы приглашаем вас на приятный особый вечер объединения и радости, как мы гарантируем себе отличный год. Ближайшее воскресенье, 7-9, в гостинице в Ашкелоне под руководством Орена Леви и Гилада Шадмона приглашаете друзей, товарищей, всех, кого хотели привести, чтобы они услышали о Каббале. Это потрясающе. Возможность, как мы сказали, все открыто для друзей, товарищей и гостей. Пару слов в завершение, Бенце.
3: Да, заключительное слово. Важность Творца, величие Творца. Мы их находим здесь. Вот, Гиль рядом со мной здесь, в этом окружении. Также и неживое, растительное. В нашем обществе во всем можно видеть величие Творца и продвигаться.
4: Спасибо, друзья. Встретимся на утреннем уроке.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и владеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей Эрес называется желание, рацион, то есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой кли для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. И это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе, а все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу. Яшар
1: Кель. Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ. А также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, или же это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в Кидуше, освящении праздников, мы говорим, который выбрал нас из всех народов. И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
0: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов.

0: нарушен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народу мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам, «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первополучатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень. Им желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
0: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля. Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно.

0: И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного Твоего на ней от начала года и до конца года». Его управление Творца называется «глазами Творца». Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется «с начала года и до конца года», что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется «земля Израиля».
1: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех войн со злым началом, которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которые дает тебе, следует различать два аспекта.
0: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И о ручном тфилине мудрецы объяснили, и будет тебе это знаком, а не знаком для других. И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется скромно ходить перед Творцом Всесильным Твоим, что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт, что означает выше знания. Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойство Торы. И благодаря им обоим, человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать: «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
1: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «И возгласишь ты, и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах. Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятина и маасер называется свойство заповеди, являющееся высший малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано: «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано «и возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
0: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
1: Говорит, человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями человека. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Что Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
0: И он говорит, что весь мир — это народы. Они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
1: Прослушали статью «Человек Сулам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». «И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе». Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что он действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, так мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств, как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. И он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть в свойстве отдачи, пока он не проходит их практически, это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это называется прямо к Творцу, Ишар-Кель, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое, это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение Конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет.
0: Да? Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
1: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
0: После того, как я уже раскрываю.
1: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я, от Вьюта, корня моего до Вьюта далит во мне, постепенно раскрывает, в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывает. Когда раскрывает мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей, от желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления – от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. И это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящего. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть, животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да.
0: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
1: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить? Да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 в Прихахам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого. К этому. Иначе это знание не сделает ничего, да.
0: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хиссарон, новое желание или новое решимо, почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
1: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть. Вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое. Но это еще раз. Даже в нашем мире, когда решимот — это не решимот, а это как бы... Тогда как в духовном ты поднимаешься на другую ступень. Скажем так, если вчера я был в каком-то состоянии, допустим, называется бина или хохма на какой-то ступени, и это было, скажем, хохма того-того-того-того-того определенной ступени. Сегодня я в состоянии хохма такого-то совершенно другой ступени. То есть сочетание всех условий, всех хисаронов, решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние — совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, ты ощущаешь это как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
0: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
1: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой, буренька, махин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях, но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется, 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда ты становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
0: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе, ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
1: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить, скоро я упаду? Ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты... был тут как труп. Ну?
2: Ну,
1: так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Слова — это слова, ощущения — ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готовое, исправленное. Не знаю, как сказать, это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Так ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его. Калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да? Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать этого после максимума. Мы готовим веса, весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
0: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
1: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
0: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
1: Если я пришел к определенному состоянию, это признак, что я должен исправление творения.
0: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному исправлению, к гмар-тикун. А затем ты продолжаешь подниматься по ступеням, на которых раскрывается истинная цель. Пока мы говорим, что цель творения — насладить творение. И исправление творения ради этого называется слиянием. И все. Творец словно говорит тебе: «Я изначально испортил тебя. Теперь ты начнешь исправлять себя, или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные развлечения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию, и тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я». То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, к каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. Не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. И кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения. О первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления Келим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
1: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
0: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
1: Но для этого тоже мы...
0: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Так если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение Это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходят настоящие изменения в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь сделать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
1: Как было до того, как я был бессознательный в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная в своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
0: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил. Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, но хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда остается вопрос, а почему иначе невозможно? Но допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, что мы сейчас ощущаем, в каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность, мое отношение к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения. От страданий к наслаждению. Только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, switch, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
1: Да. Если ты действительно связываешь все с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешь все с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что ты проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связывать все с ним?
0: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
1: Как ты можешь из-за него, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан?
0: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
1: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
0: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
1: Как ты строишь из такой вещи важность?
0: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
1: Это приводит к удалению от группы тоже. То есть ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними. Есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
0: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если становишься еще хуже. Мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. мы уже понимаем, что с тобой происходит.
1: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. И может быть целенаправленным мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
0: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
1: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
0: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
1: допустим, на третьем году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
0: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить, так я продолжаю работать. Материальным все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. В духовном это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти. Они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю, и знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
1: Я хочу понять, как работают эти законы.
0: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь.
2: Рак Беор Хузер.
0: Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
1: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай, и все. Почему все время это?
3: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, и связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
1: Я хочу вернуться к вопросу. Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец
2: избрал нас. Но ведь он же нас изгнал потом, и потом он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассмотреть это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
3: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенцы знает. Ну, это есть у нас в интернете. Так, вроде бы 18-е. «Приключения под названием Каббала». Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами.

Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можно было бы даже и без этого, понимаешь? Но ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение, так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров, на ту картинку, и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще, об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Исраэль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа, и для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. И народы мира, и Исраэль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению. Общее исправление — это когда Исраэль сначала приходит к своему исправлению и наполнению, это Гальгальта и Наим, общего клея, затем через него исправление и наполнение переходит ко второй части общей души, которая называется народами мира, Гои. Вот и все. Сначала Исраэль должен исправить себя, и поэтому именно на Исраэле лежит обязанность исправления, и он называется избранным народом. Он избран для исправления, он должен произвести исправление над собой, а потом уже показать всем, как это нужно делать. А народы мира пока что и ничего с них не требуется, нет на них никакой обязанности. Там есть 7 заповедей, сыновей Ноха, вот и все. И в соответствии с тем, насколько Исраэль исправляет свою часть общей души, Гальгальтова и Наим, в соответствии с этим они находятся в более или менее таком приемлемом состоянии. Но насколько Исраэль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим, те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромные страдания, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если и сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира.

0: У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном. Только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще... За то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, и все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновны во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативные, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня нет вопроса, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. Они не причина, а следствие. Что мне о них спрашивать? Это все равно, как спрашивать о пчеле, которая прилетела и ужалила меня. Ну что, я могу сказать о ней что-то? Это природа. Она прилетела и ужалила. Она должна это делать. Это такая программа внутренняя в ней сейчас так реализуется. Ты хочешь изменить, чтобы она тебя не ужалила? Ну, хорошо. Войди в программу, измени программу. Пчела в чем виновата? Все равно, что сказать животным, почему один нападает другого, пожирает другого и ведет себя так или иначе. Это природа. Чтобы подняться, нужно подняться над ней, тогда и произвести в ней изменения. Мы не хотим смотреть на это глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное, какие программы, путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. Это называется якобы излечением. Хотят развеселить тебе, придать тебе больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя, вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь. Ладно. Будем изучать птиху.
1: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
1: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире, и когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
0: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Рав сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Рав все время говорит, о связи с высшей силой.
1: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть много времени, и остаются связанными, это интересно.
0: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние к полному исправлению и переходишь к следующему.
1: С помощью зависти в основном можно приобрести от товарищей желание осознания того, что высшая сила важна.
0: Наше ощущение зависит только от ощущения важности. Это не является следствием боли. И важность того, откуда это исходит. И в продолжении того, что сказали, наша роль — это помочь друг другу все время напоминать, что все, что мы проходим, это приходит от Высшего, и это все ради нашего блага. И когда я забываю об этом?
1: Я хочу вернуться о двух вещах, о которых говорили товарищи. Первое — это величие Творца. Человек не может получить изнутри себя, только от группы может приобрести. А второе — это то, что сказал Хаим, что человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть связь его с Творцом в любом состоянии, как бы это не было.
0: Да, он говорит в продолжении того, что сейчас это я сказал, что Творец не боится, чтобы ты его ругал, и он хочет, чтобы ты все время думал о нем и все время ругал его. Главное — его не оставлять. Не оставлять. В этом вся проблема. Проблема — хочешь ли ты продвинуться, и не забывай о нем, даже в самых плохих состояниях не забывай о нем. И, как сказали товарищи, мы слышали от Рава, что нам необходимо окружение, потому что сам человек во всей этой системе чувствует себя слабым.
1: Была еще одна точка, что не думай слишком, не будь слишком умным и не думай, что там будет вообще. Там будет подъем, падение, неважно. Ты находись там, где ты есть. Тебе 6 лет. Потом, когда продвинешься, поймешь, что такое 6 лет. Важно быть здесь и сейчас, в состоянии, которое дает Творец, и не быть слишком умным.
0: Рав в конце урока говорил о народе Израиля, и он сказал очень сильное такое предложение. Это было сказано в 2002 году, а мы уже в 2026. Прошло 24 года, это только усилилось. Мы не хотим, чтобы все чувствовали, что все это исходит от Творца. И народ Израиля все время находится быть в скрытии относительно того, кто мы и что мы, и Творец. Если мы продолжаем это делать, оказывает еще большее давление. Но в итоге, чтобы нам удалось произвести изменения.
1: О том же, что сказал Рав, что роль народа Израиля в конце всех вещей, когда он сказал, почему мы избранный народ, и мы избраны для исправления, что мы должны исправлять себя, и потом показать всем, как это делать. И в конце он пришел к тому, что человек должен сделать исправление в своей душе, и не в каком другом месте. Исправь свою часть души, и в этом ты закончишь исправление.
0: Нельзя быть равнодушным. Ты можешь не соглашаться, но главное — не быть равнодушным.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Хорошо, после такого великого урока мы начнем изучать учение десяти сферот. Рав сказал, что то, что нам важно, это связь с Творцом. Что бы ни произошло, что бы мы ни чувствовали, хорошо, плохо, болит тебе, что-то неважно. Просто чувствовать, откуда это приходит. И это все покрывает все прегрешения, только связь с Творцом. И все, что касается мира, мы ответственны за него. У нас есть возможность исправить его, потому что мы занимаемся духовным, и все приходит из духовного. Поэтому у нас есть возможность исправить себя прежде всего. И таким образом весь мир. А сейчас мы продолжим изучать очень важную тему круги и прямота. Круги и линия. Это то, что мы изучаем сейчас, очень важно. Это как будто мы изучаем какие-то простые определения. Но я слышал от Рава как-то, что только в конце мы поймем и почувствуем, что это за определение, да, они вроде как бы и простые, но это очень важно, чтобы понимать их глубоко, и пусть каждый пишет какие-то, записывает себе какие-то вопросы или там определения. Рав говорит очень, что важно изучать определения, потом будем читать определение Бхагавад Гиты Лама, давайте бы. Продолжи, пожалуйста.
0: Седьмая сноска, она относится к словам в начале нового распространения, называемого линия, кав. Корень этого нового распространения, который называется кав, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым светом, который называется сфера кетер, этого луча. И из этого кетера распространяется свет бесконечности по каву, по четырем известным стадиям. Первая стадия называется хохма. Вторая стадия называется бина. Третья стадия называется зейрампин. Четвертая стадия называется малхут. И об этом порядке распространения Ари сказал выше, распространился поступенно, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем зерампин и так далее.
1: Есть вопросы, пожалуйста. То есть распространяется сначала линия, потом круги, потом линия, потом круг. Еще раз круг. И так наполняется эти гулим. Я не хочу рисовать. Здесь много возможностей рисовать. Допустим, так вот линия, круг, линия, круг, линия, круг. И мы видим также это и в материи, в путях распространения, и какие-то законы физики, химии, что есть разные виды, и как это происходит, и как влияет друг на друга, где это, где мы должны идти согласно суду, а где милосердие, где есть ограничения, где нет, где мы продвигаемся через положительную силу, где через отрицательную. Есть много всяких законов, которые проявляются также и в нашем мире, в этом мире. Мы будем говорить об этом, где-то проявляется много, и мужское, женское начало. Мужское начало — это Йошера, женское — Гулим, Гулим, и есть также основы и садо, и судот, мужские, женские, что мужское длинная как линия, женская круглая и широкая. И исходя из этого всего исходит это и отдача. Прямая линия — это отдача, а круг — это получение. Насколько прямота влияет и дает, и круглое получает, то есть сила положительная, отрицательная, это только воспринимает, это автор дает. И...
0: Да. Если система распространения сейчас это кав, экран и отраженный свет, что значит, что кав наполняет игуль? То есть ведь это система наполнения кава. как можно наполнить тигуль через распространение кава.
1: На самом деле нет у нас килим. Все килим, они килим де гулим, то есть круглый килим. Со стороны Творца, который создал бесконечность, есть килим, наполненные светом полностью, все находятся в слиянии и в равенстве. Творец дает такое, стол накрывает, дает все угощение. Говорит, возьми себе, я тебя люблю, у меня нет никакого ограничения, все получаю. Все в кругу. Игуль. Подожди, подожди, подожди. Давайте сделаем порядок тут. Прежде всего, почему, что, как и почему здесь, как. И начинает все. Все эти вещи фильтровать и говорить, я бы хочу получать творение, говорит, я хочу получать только по прямоте. Так вот, есть мир бесконечности, все кругло, там 10 сферот и гулим. А сейчас он это начинает получать через цинурот, через трубки дословно. Ну, ты так сейчас смотришь на меня, я не понимаю, как ты смотришь так внутренне, да? Ну, хорошо. Мы хотим все это кли бесконечное, 10 сферот дейгулим. Нет ничего, кроме этого, на самом деле. Мы должны подойти к этому. Мы хотим так, чтобы по методике Йошер, то есть в прямоте смотреть. Не то, что дважды у нас есть разные килим, есть круглые килим, и эти килимы отпечатали так, размножили, у нас получились килим де Йошер. Нет, просто методика наполнения гулим сейчас происходит только с помощью Йошер, с помощью линии прямоты. То есть я должен прийти к такой бесконечной любви без всякого ограничения. В такой круглой форме, насколько это возможно, но через Йошер. Потому что Йошер, прямота, это говорит о моем ограничении, о моем отношении, о моем усилии, моем уровне, о килим, где я уже себя отождествляю с Творцом, это уже килим да и гулим. Я должен прийти к любви такой, какой есть у него, так же, как он. Но мне это стоит усилия в каждой детали в Йошер. В конечном итоге я должен прийти к такому же состоянию, как у него, без всякого ограничения. Килим да и гулим,
0: килим да и гулим, круглый килим это мой подход, извините, я перепутал, прямота, килим да йошер, это мой подход для того, чтобы наполнить килим, который создал Творец в мире бесконечности. Я вижу, что это тяжело мне передать. У нас нет ничего, кроме круглых килим, килим де гулим. Но есть два подхода. Есть килим де гулим, то, что создал Творец. Я не хочу, чтобы здесь была ошибка, потому что обычно я видел это много раз и в книгах, не совсем в точности правильно. Творец создал мир бесконечности, Олам Энсов. Олам Энсов. Нет ничего, кроме этого. И наполнил его светом. Ор Энсов, светом бесконечности. Это его подход. И это называется творение.
1: Невра.
0: Это творение должно сейчас относиться к тому же состоянию, к тому месту, где он там встречается с Творцом бесконечности. Он хочет наполнить это место с помощью Йошер, с помощью тенора, канала, трубы, с помощью экрана. Неважно. Но чтобы это в конечном итоге наполнение было тоже бесконечное, но бесконечное не потому что... Бесконечное, потому что на каждую деталь, каждую частицу будет экран, будет
1: как бы нам кажется, что вот этот канал, он ограничен такой, но это не так. Когда все будет исправлено, что хотя будет таких экранов тысячи миллиардов на каждую часть, на каждую, но потому что будет очень много, в сумме своей они будут давать неограниченное количество. И в конечном итоге этот будет экран как будто бесконечный. То есть, как получается, у тебя есть очень-очень-очень много таких канальцев, как фибры в этом живом организме. И кажется, что он такой круглый, все живет и дышит, но все это через Йошер, хотя по сути, как бы мы воспринимаем как все это круглое, совершенное полностью. Ну как нам это? Как, помогите мне как-то выразить? То есть совершенство, полнота может быть через игуль, это природное его свойство, и может быть также через экран, масах его, который работает ограниченно. Есть два подхода. Есть подход Творца, Игуль. А Творец говорит, нет, я буду наполнять так, вот так и так, своими действиями, таким-то количеством действий некоторым я буду это делать с помощью экрана. Я ничего не беру со стола. Я хочу прийти к этому постепенно и получать это ради отдачи неограниченно, так, как ты хочешь мне дать. Я хочу тебя вернуть, тоже давай тебе так же. И все. У нас нет двух видов килим. Есть только одни килим, килим денсов. Нет два раза разных килим. Есть только разный подход, как их наполнять без ограничения, как было до сокращения, а потом после сокращения через тенор, через канал с помощью экрана. Потому что обычно путают, говорят, как будто есть такие килим, есть такие килим. И на самом деле тогда есть в этом недопонимание того, что происходит. То есть мы рисуем эти вещи, когда приходит тенор, то есть труба или канал, а потом есть у нас круг, круглый килим, потом опять тенор и так далее. То есть мы этим хотим показать, что мы приходим к тому же состоянию совершенства, наполненному полностью цельности с помощью кава. То есть мы сделали что-то минимальное, вот какой-то мини-инсов, мини-бесконечность, которую мы сделали с помощью линии, потом опять еще с помощью канальца достигли какого-то совершенства маленького. Все достаточно. У меня было маленькое кли такое, да. В нем я сделал что-то, какую-то маленькую частичку этого большого инсов бесконечности. С помощью линии, как бы вот так вот я наполнил с помощью экрана. Это маленькая кли. Ну, кто-то еще хотел что-то спросить? Да, кто там?
0: Я думаю, нужна какая-то помощь, как-то объяснить. То есть есть абстрактное кли, а мы делаем вот это ограничение, и каждый раз еще и еще ограничение, и мы создаем связь, как бы такие отдельные элементы, и согласно этому происходит какая-то вот абстракция со стороны Творца.
1: Да, да, можно так, можно. Да.
0: Совершенство игулим происходит в каком-то движении.
1: Ты хочешь сказать так, что совершенство — это когда нет движения, а когда есть очень много движения, бесконечной скоростью, когда я нахожусь везде одновременно, это как будто нет движения. Ну, хорошо, ладно. Да, что еще?
0: Мера моего пробуждения относительно совершенного состояния энсов — это йошер? Это цинурот?
1: Да.
0: То есть, когда я пробуждаюсь к этому совершенству...
2: Второе. Сахафта это...
1: Да, да. Вот видишь, ты отошел от камеры и стал более умным. Давай, продолжим.
0: Восьмая сноска относится к словам, и поскольку свет, относящийся к Аву, облачается в игуль, это называется окружность, гальгаль, или сфера.
1: Что такое еще раз гальгаль?
0: Значение, поскольку свет облачается в игуль окружность, называется гальгаль, сфера.
1: Игуль — это пустое, а гальгаль — это полное. То есть игуль вместе с светом получается гальгаль, вместе с кавом получается гальгаль, сфера. Ну хорошо, где у нас тут это? Хорошо.
2: А игуль за рацион?
1: Вот у нас есть игуль, это желание, это кли. А гальгаль?
2: Игуль.
1: Сфера. Это игуль плюс свет. Дальше.
2: Может, кав и цинор.
1: Это как кав и цинор. Кав линия, цинор это канал, то есть. Кав плюс свет, это уже получается кав. То же самое здесь. Игуль со светом — это гальгаль.
0: Третий пункт Ари. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как и в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и выпадает в этот игуль. Еще раз третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. Этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то не вернулось бы все к состоянию, которое было.
1: До сокращения, потому что вся разница. В чем? Что делает сокращение цинцума? Оно отделяет тебя от энцов, который был до сокращения, и соединяется с картиной, которая происходит сейчас, когда ты можешь наполнить бесконечность с помощью синора.
0: И аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль.
1: Как это происходит, такая вещь? Получается, как бы у нас есть дважды бесконечность, дважды энсов, который здесь есть, наполненный светом его состояние, а отсюда потом из ху выходит какой-то тинор, да, то есть канал, и потом мы что, опять наполняем энсов? Бесконечность, да? Так получается? Потому что мы сделали? Мы взяли эти света из энсов, из состояния первого состояния. И через экран, и через нашу работу мы хотим наполнить этот энсов, который сейчас стал уже сокращенным. Мы же его сократили, и мы хотим наполнить его светом кава, светом линии. Не то, что у нас есть дважды энсов. Мы сократили энсов, который был наполнен в круглой форме со стороны Творца. Сейчас с помощью линии кава мы берем этот свет. Там скрытый свет, который открывается нам только в той мере, что у нас есть экран. И тогда мы наполняем этот энсов светом линии, светом кава. Понятно это?
0: Мне кажется, что работа, о которой вы говорили, вот экран и отраженный свет, это две разные работы.
1: А почему разные? Почему разные? У нас тут есть кли. Я получаю свет. Когда я получаю? Если у меня есть экран, тогда этот свет раскрывается мне из бесконечности, потому что он сократился только по отношению ко мне. А если у меня есть экран, тогда он раскрывается, потому что я хочу его продолжить ради отдачи, и он сократился только по отношению к желанию получать ради получения. И тогда я его возвращаю в тот же энсов, то есть в ту же бесконечность. Что это означает? Я себя наполняю, ведь я — это клето. Этого энсов, который создан в бесконечности. Понятно или нет? У нас нет тысячи килим, есть только одно кли. В энсов это то же самое желание, есть только один свет в энсов, бесконечности, и все. Я сократил свое отношение по отношению к хозяину и сказал, нет у меня для меня эти существа, эти все явства на столе, которые он мне хочет наполнить, не существует, и ты тоже не существуешь, потому что я не хочу чувствовать это, я не хочу страдать, я не способен получить ради отдачи, все. И нет ничего другого, нет другого хозяина, нет другого стола, нет других наполнений, ничего другого нет. Сейчас я возвращаюсь в ту же ситуацию. Говорю, прекрасно, у меня сейчас есть деньги, у меня есть экран, массаж, любовь, я могу, неважно, как назвать, я могу сейчас заплатить, то есть, что называется, дополнить, восполнить. И в той мере, в которой я могу восполнить отношения хозяина, я раскрываю сейчас для себя это угощение, потому что так работает закон сокращения, то есть если я сокращаю себя, я могу увидеть это угощение, чтобы получить его ради отдачи, тогда я наполняю это наслаждение своего хозяина. И я получаю то, что же есть на столе, но я дополняю свои отношение правильное к этому, только оно раскрывается только тогда, когда я выстраиваю свое отношение по отношению к хозяину. Но это то же самое, это те же все то же самое. Сейчас только добавляется мое отношение. Но мы поэтому можем рисовать здесь тысячу всяких кругов. Неважно, но в конечном итоге это тоже. Это то же самое, кли бесконечности. Я могу сказать, часть первого там, этого энсов, который был до сокращения, это другой энсов, который будет после сокращения, потом в окончательном исправлении. Но все равно одно, это то же самое кли, те же желания. Просто сейчас я работаю с ними, с экраном. Да.
0: Вы сказали, что нет дважды бесконечности и есть первый этап бесконечности, потом есть этап работы и так далее.
1: Да, верно. Есть одно состояние, первое состояние, второе состояние, третье состояние, три состояния. Конечно. Так мы переходим из состояния в состояние. С теми же килим. Здесь мы добавляем экран, то есть намерение, кавана. И не более того.
2: То есть
1: линии, есть круги, есть прямота, есть гальгаль, есть тенор, есть кав, все что угодно. Но в конечном итоге это желание с экраном или без экрана, и все. Тут негде путаться, наука Каббала надает тебе такое очень четкое объяснение всего творения, делит это на свет и кли, и между ними экран, и все. Да.
0: А вот один человек в работе, что это, ценор, Айгулим — это, если я понял, это что-то совершенное.
1: Игуль, он исходит из совершенства Творца, а здесь он должен прийти с его отношением также в форму Игуля, то есть круглую форму совершенную, от человека уже. Но это все то же самое. Берет тот же стол, то же угощение, тот же хозяин. Только сейчас не берет себе все для себя напрямую, бесконечно, неограниченно от хозяина, но он это сейчас делает, берет это все бесконечно, неограниченно, только с помощью своего отношения к хозяину. Ничего здесь не добавляется в бесконечности, кроме отношения творения к Творцу. И в этом своем отношении он приходит к подобию по форме. Он уравнивает свое отношение с Творцом, чтобы было такое же, как к нему, любовь бесконечная со стороны хозяина, к нему также он приходит к такой же любви со своей стороны к хозяину.
0: Если человек в своей работе приходит, достигает Игуля, что движет им как бы выйти из Игуля в Йошер? Вы говорите, что есть Игуль, Йошер, Игуль, Йошер.
1: Нет, но мы же рождаемся уже после всех Игулей, мы находимся в этом мире с точкой в сердце. Я не говорю сейчас о нашем животном существовании, мы рождаемся с точкой в сердце, из него мы должны развиться, чтобы у нас был Йошер, то есть канал. Синор, мы можем только его развивать. У нас нет сейчас круглых килим. Круглый килим — это который мы наполняем уже, когда у нас есть синор. То есть как будто перед тобой есть огромная яма, и ты наполняешь ее с помощью шланга, то есть трубы с водой. Так он и называет это. Что наполняешься шефа, то есть благо.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, о которой мы говорим сегодня, это распространение цветов в килим. И каббалисты говорят нам, что есть два вида распространения света. Один игулим, другой кав. Мы учили на прошлой неделе язык корней ветвей. Мы знаем, что каббалисты берут слова и формы нашего мира, используют, чтобы объяснять духовное явление. И здесь они взяли два вида — Игуль и кав, то есть линия и круг. На самом деле этого нет, есть только распространение света, и каббалисты хотят объяснить эти состояния и берут вот эти термины. О чем они говорят? Что Игуль, круг, это его основное свойство, это равномерность, равенство, то есть это собрание точек, которые находятся на равном расстоянии от центральных точек, все равномерны. Когда они говорят «игуль», «круг», они подразумевают равенство. Равенство, равномерность — это также и совершенство. Он говорит об этом дальше. А когда мы говорим о линии, это не равноправные состояния. Он говорит о, скажем, горизонтальной линии. И есть верх, есть низ, или вертикальный, есть середина. И в нашем мире, когда мы говорим «вверх», мы говорим «более высший», «более лучший», а «нижний» — он что-то более худшее. И это две формы распространения света. Мы начинаем с формы, которая называется «игуль», «круг». Мы говорили «малхут мира бесконечности», это говорится об «игуле». И там было все равномерным, так написано. И не было там «рош», и не было там «сов». Все было равномерным. А затем произошло сокращение. Мы изучали, что там был стыд. И что означает стыд, почему это переводит нас к форме форме получения в линии кав, потому что там начинается уже градация, то есть желание получать после того, как испытала стыд и говорит, что таким образом я не могу получать, начинает проверять себя, где я могу получить, где я не могу получить. И в тех местах, где чувствует, что может получить, то эти места она ставит выше, и там, где она не может получить, ставит ниже, а посередине проходит некая линия, кав, мы будем это изучать скоро, называется это табором. Ниже табора вообще нельзя получать, поэтому у нас есть более высокие желания, есть более низкие желания. Давайте постараемся в течение этого урока относиться к разным вот именно таким формам, когда получение, оно осознанное, контролируемое, и распространение света тоже есть градации в нем, и есть то, там же и равенство.
1: Может, прочитаем немножко определение? Давайте прочитаем определение. Откроем на 91-й странице. Нам нужно открыть
3: 91, да?
1: Что касается ответов о смысле слов, начнем с 59-го вопроса. Что такое тинор? Килим де Йошер называется тинорот, потому что они продлевают и наполняют, ограничивают свет, как тенор, которая как труба, которая канал ограничивает воду, которая проходит через него. Рав сказал, что тенор — это канал, это линия, которая наполнена светом. Это они проводят свет так же, как ограничено, так же, как канал или труба проводит воду, которая ограничена. Следующее определение — это кав. Это 10 сферот килим де йошер. И их килим называются цинор. С точки зрения света, которая находится в этом каве, этой линии. И 10 сферот мира Адам-Кадмон называются одной линией, кафехат. Тогда как уже в мире Ацилют, есть уже 10 сферот в трех линиях. Еще раз, кав. 10 сферот килим де йошер. Со стороны их килим называется тинор, а со стороны света, который находится в нем, называется кав. В них называется кав. И 10 сферот в мире Адам-Кадмон называется одной линией, тогда как в мире Ацилют есть 10 сферот, в нем три линии, то есть один на линии, а три линии, мы же понимаем, что... Перейдем на 93-ю страницу. Короткие вопросы. Вопрос 71. Какой вопрос? Извините.
3: А Шилот, Кен, Пейдалит, вот Амут Пейдалит, Шилот.
1: На странице Пейдалит вопросы. На 84-й странице. Что такое источник? Что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов, но они не были познаваемы еще там, неразличимы там в состоянии. В состоянии «он» и «имя» его единое. Еще раз вопрос, что является источником для «килим де игулим»? «Энсов» — бесконечность — это источник «килим де игулим», так как эти «килим» были включены в «энсов», бесконечность, но там они еще не были различимы в состоянии «он» и «имя» его единое.
3: «Лама игулим» — «эм зе бетох зе».
1: вопрос Айн Гимел, то есть 73-й вопрос, почему круги находятся один в другом? Почему Игулим находится в состоянии один внутри другого? Потому что это показывает нам, что нет другого различия, кроме различия причин и следствия. Только лишь этого. 83-й вопрос было, что является источником для Келим де Игулим, а сейчас вопрос, что является источником для Келим де Йошер, прямых Келим. Игулим является источником Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим протянула свет Кава, свет линии, и из ее силы произошел экран. Силой чего? Малхут. Еще раз, Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим продолжила, протянула свет Кава, из ее силы произошел экран. И еще.
3: Михейхана Игулим Микаблим Ор.
1: 84-я страница. Откуда Игулим получает свет? 84-й вопрос, извините. Откуда Игулим получает свет? Они получают свет от Келим де Йошера, сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиюта. Келим де Игулим получает свет. Откуда Игулим получает свет? От Келим де Йошер. А сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиюта. Есть вопросы? Да?
4: Келим де Игулим.
0: В Малхут бесконечности есть Келим и Дейгулим, или Келим Дейгулим возникли после сокращения? До этого не было Келим Дейгулим. Малхут Инсов, она круглая, но пока она не опустошается, в ней не проявляется Келим. Здесь свет наполняет Малхут мир бесконечности, и кроме света нет осознания. После того, когда свет выходит, кли опустошается, тогда проявляются келим, они все еще агулим, круглые. После того, как она производит сокращение, возникает линия, кав, и тогда начинаются келим де Йошер.
1: Раф сказал на уроке, ничего здесь не добавляется в Инсов, кроме отношения творения к Творцу. Это единственное дополнение наше. И с помощью этого отношения он приходит в подобие по форме. И в этом подобии, в этом равенстве между его отношением и отношением Творца к нему, он приходит к той же любви к хозяину, как такой же любви, как хозяин относится к нему. Это наша добавка в нашем отношении. Все остальное то же самое. Еще вопрос?
0: Если можно по поводу вопроса 83, тут написано так, что Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим притянула свет Кава, и из ее силы произошел экран. Можно объяснить это, что значит, что она притянула свет, и так возник экран из этого?
1: Есть одно желание получать. Это желание получается, оно освободилось от света. Он хочет сейчас наполнить его снова. Это Малхут де Игулим, которая опустошилась из-за сокращение это является причиной тому, что есть продолжение привлечения света. Почему это происходит? Потому что она опустошилась, так как было сокращение экрана, то наполнение светом, протяжение света происходит уже в виде кава. То есть хиссарон, который был в Малхут, в Малхут Дегулим, из-за того, что проявился хиссарон, после опустошения. Это привело к тому, что была создана линия.
0: Согласно тому, что ты говоришь, она тоже до этого притягивала свет. Но ведь это можно делать только с помощью кава, как до этого происходило. До этого нельзя говорить, что она притягивала свет, потому что действовал только Творец. Он ее наполнял. Только после того, как она опустошается, она вдруг чувствует хиссарон.
1: Она опустошается по причине того, что хотела дать подарок Творцу, то есть она действовала или что? Почему она освободилась от света из украшения и поделала экран? То есть она раньше тоже действовала?
0: Пока не было сокращения, мы не говорим, что Малхут что-то сделала. То есть вообще, что желание получать что-то сделала, пока не было сокращения, приходит к этапу, когда начинает испытывать стыд. Это отдельная тема. Но на каком-то этапе принимает решение, Малхут мира бесконечности решает, что так больше продолжать она не может, и так это продолжается дальше. То есть

0: Да, можно сказать, что это как бы краеугольный камень ее развития, потому что здесь развитие, оно получает другое направление.
1: У нас есть мировой кли, давайте дадим им возможность задать вопрос. МАГ-22.
2: А, да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает из Игулима Йошер. Я себе это представляю таким образом, что Масах, он как бы выстраивает все желания в цепочку, да, одно за другим, таким образом, как получается Йошер. То есть он взвешивает все желания и как бы сортирует их. Вот. Это так работает или как-то иначе? Спасибо.
3: Ахарейше Малхут и Трукнами Ор.
1: После того, как Малхут опустошился от света, произошел мир сокращения. То есть сначала был мир бесконечности, Энсов наполнен светом. Малхут совершил сокращение, первое сокращение. Сейчас она должна наполняться светом. Как она может наполнять светом? Не может одновременно опять, как было раньше, наполниться, как было в Пхине Далит. Потому что тогда наполнение было свыше, то есть Малхут сама ничего не делала, это свыше ее наполняли. А сейчас Малхут может наполняться только с помощью экрана маленькими порциями. Как сказал Рав на уроке, было множество таких канальцев. Они наполняют этот игуль, этот круг. И наша цель — наполнить этот игуль светом. Но вот такими маленькими порциями, с помощью канальцев таких. Ну, как бы он сказал, что, в принципе, и Синор, он тоже не ограничен, но на самом деле в этом смысл экрана, который приобретает намерение. То есть экран — намерение ради отдачи. Женщина из Испании, пожалуйста.
4: Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo, línea, círculo,
0: в продолжении вопроса я хотела бы знать, согласно вот этому рисунку есть линия, круг. Каждый круг — это подобие свойств Творцом, это совершенство. Почему это снова становится кав? Это теряется сам там подобие свойств с Творцом? Мы изучали, что есть 10 сферот в желании получать. То есть есть здесь состояния более тонкие, более грубые. И есть у нас три первых. Это самые тонкие желания, которые находятся в Рош, Каф. И там нет проблемы света распространиться любым образом, потому что там нет желания получать. И то распространение называется там Игулим. А потом, когда свет продолжает распространение вниз, там есть уже желание получать, и там нужен контроль, проверка, и когда там производят селекцию некоторую, это считается уже кавом. Каждая новая ступень, в которой распространяется свет, там есть гар, три первые сферы, и семь нижних, зайн тахтанот. В гар может распространяться круглым образом, а в зад не может. Там должно быть распространение в виде кава.
1: Сейчас, после того, как у меня есть кли с экраном, происходит наполнение игуля в определенной мере. Кто решает, какая это мера? Линия, в той мере, в которой каф, линия может передать, так и игуль может получить. На самом деле, что в игуле нет разницы вверх-вниз, нет ограничения, но линия, она как бы ограничивает своим наполнением, там есть ограничивание. То есть я бы спросил, в чем разница между игуль и игуль? Потому что если в игуле разница какая может быть в игуле, мы вроде нет вверх-вниз, нет никакого ограничения. Так как же происходит, что каф соединяет игуль и игуль? Потому что, наверное, разница в самой линии, она может разное количество света получать и проводить. Пожалуйста, Мак, 167, женщины.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана, может получать

0: свет через скаф, если именно экран определяет возможность и меру получения света. Спасибо.
1: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין, בפועל אין, לא עיגול ולא קו, יש...
2: Я повторю то, что мы сказали прежде. Нет практически ни линии, ни круга. Есть части желания, которые воспринимают это круглым образом, то есть без ограничений распространения света. Есть части желания, которые не могут, и тогда это получают в виде кавы. То есть есть там такая селекция, такие градации. И когда распространяется свет, вначале он распространяется в этих высших сферот, там распространение происходит и наполняет все сферот. Это называется игуль, а в более низких сферот это уже не может распространиться, происходит частично, это называется кав-линия, но практически нет ни линии, ни круга, есть просто распространение светов.
3: Ну, Лешаоль, микрофон, ну.
4: Дайте микрофон Шаулю, он мог сказать. Я хотел только, чтобы прочитали 34-й вопрос, как там описывается, как происходит распространение в Игуле с помощью кава. 34-й вопрос по совету. По совету, что такое прямота на странице Пейтет, 82-й странице, когда... Подождите еще раз. Когда высший свет спускается в килим, в которых имеется вид стадии Далет, что означает стремление, то есть притягивается стремлением, считается, что свет спускается по прямой, бейоша, то есть в точном соответствии с мировью, то есть стремление в ней. Это подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты. Ведь она же падает точно по прямой линии сверху вниз, с большой скоростью, по причине силы притяжения земли, которая действует на него. Тогда как если на землю падает легкая вещь, на которую не действует достаточная сила притяжения, то она витает в воздухе медленно, то есть закругляется, пока не ляжет на землю. Пока не ляжет на землю. Тоже здесь, так как килим, в которых нет авиют, а подобно килим дайгулим, считается, что свет, который приходит туда в силу сферот йошер, закругляется. То есть там нет авиюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним с силой предложения. В то же время, когда мы говорим в Килим де Йошер, у которых есть авиют, он притягивает свет с большой силой, то есть свет спускается с большой скоростью точно по прямой Бейошер, подобно прямой линии Кавьешар. Немножко запутал нас, но это хорошо, да, что было. Еще вопросы?
2: Мы учим, что свет находится в полном покое.
5: А если нет,
4: не раскрывается перед ним, то он сокращается, потому что он не получает ради получения. Что значит свет может сократиться? Мы изучали, что свет не может войти в кли, в котором нет намерения ради отдачи, нет подобия по свойству цимцумали в первое сокращение, никогда не будет отменено. То есть в кли с желания получать ради получения свет никогда не входит. Что делает экран? Экран, он преодолевает первое сокращение и говорит: «Хорошо, для себя я не могу получать, но я могу получить ради отдачи, как как в примере с хозяином. Для тебя я готов есть. Это то, что делает экран. Он делает отраженный свет. И этот отраженный свет становится клей. Не моя, мой голод, мой аппетит становится клей, а отраженный свет — это клей. То есть для тебя я готов кушать. Я хочу тебе доставить наслаждение. Тогда мы приходим к подобию по форме. Он хочет наполнить меня, наслаждение моя, его. А что может еще дать творение Творцу? Ничего, только вернуть ему.
2: Первое сокращение — это сокращение света или клей?
4: Ответь.
2: В свете нет никаких изменений, это кли себя ограничивает.
3: Ты
4: можешь сказать, что сокращение было в свете, потому что свет не вошел в кли, под который не готов его получить. Ты можешь так тоже сказать, но мы обычно говорим все время со стороны килим, а не со стороны света. Свет, он не ограничен, ты ограничиваешь его получение. Для себя.
3: Астана.
4: Астана.
6: А, спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света: и Гули, и Йоша. А, работают либо они параллельно, вопрос, либо один может исключить другое. Скажем, если пришел свет через Игулим, то нет необходимости Йоша проходить свет.
1: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת,
2: כלי שמסוגל לקבל בעיגולים. הספטרנין יסוות, זה עד כלי. תותו תונקה, כלי פולצ'יית ועיגולים.
1: מרגע הצמצום, מזמן הצמצום,
2: סממנת הסקרשניה, все наполнение происходит в Йошер. Если бы было наполнение в Игулим, это было бы в Малхут мира бесконечности, а потом все происходит в Каве. Кав наполняет Кли с целью привести его обратно к круглой форме. Что это значит? Что есть экран, и этот экран производит проверку себя, своего желания получать, насколько он может получить. Если он смотрит и видит, что может получить 100% ради отдачи, он получает 100% ради отдачи, тогда он становится круглым, тогда в нем уже нет больше ограничений. Но сначала была проверка. Проверка экрана. И получение до полного исправления всегда в форме кава, и когда кли уже полностью наполняется, это уже происходит в гмартикуне, тогда оно становится круглым.
4: Извините, мы должны заканчивать. Ну, последний вопрос. Пожалуйста.
3: מרגיש כזה רצון משם.
7: כן, כן, יש רצון
4: גדול. Я чувствую такое желание большое.
2: Да, есть очень большое желание. Продолжая этого, можете ли вы с нами поделиться? Мы всегда говорим о кли, и есть там всегда вот эта линия о решар, о хозер, о пними. Это более-менее понятно. Но как это можно перевести на игулим и йошер? Потому что это больше путает. Как можно увидеть это проще, чтобы это помогало нам дальше смотреть на Игулим и Йошер.
4: Ты помнишь, Рав говорил об этом, он рисовал эту чашечку с этими стрелочками, есть это Йошер, есть верх, низ, есть Роштовсов, все это. Мы говорим, это Йошер. Парцуф — это Йошер, это то, что ты сказал, это несложно. Но когда идет наполнение, это уже круглое.
2: Орб не имеет Игуль?
4: Нет, это не так, нельзя так говорить. Я никогда не слышал, что внутренний свет — это Игуль.
2: Тогда что же это такое?
4: Наполнение, которое ты чувствуешь, это оно круглое.
2: Но ведь мы говорим, что Орхозер становится наполнением кли.
4: Да, это новое кли, но все равно это в Йошер.
2: Это путает. Может быть, мы не успеем сейчас, но, в принципе, могло бы, да, получить какой-то подход, какие-то четкие правила, которые можно сопровождать вот этот Игулим и Йошер, так же, как мы знаем, что такое Орпними и прочее.
4: Ну, может быть, на следующем уроке Рафа будет объяснять нам, тогда мы поймем. А сейчас мы хотим дать слово Моше, пожалуйста.
2: Да, друзья, у нас есть несколько сообщений. Итак, в ближайшее воскресенье в 18.30 до 19.30 состоится Всемирное собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца, готовимся к региональному конгрессу». Состоится в нашем учебном зале и будет транслироваться в системе РВУД. Приключения под названием «Кабала». Мы приглашаем вас на прекрасный вечер объединения. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это будет происходить 7 сентября в Ашкелоне. Ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Открытое мероприятие для всех, и мы закончим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей эрес называется желание, рацион, то есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой кли для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. И это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе. А все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу. Яшар
1: Кель. Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ. А также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, или же это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в Кидуше, освящении праздников, мы говорим, который выбрал нас из всех народов. И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
0: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам». И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам: «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первополучатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень. И желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
0: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля. Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется глазами Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется с начала года и до конца года, что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется земля Израиля.
1: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы, слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех «воин со злым началом», которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которые дает тебе, следует различать два аспекта.
0: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И о ручном тфилине мудрецы объяснили, и будет тебе это знаком, а не знаком для других. И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется скромно ходить перед Творцом Всесильным твоим, что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт, что означает выше знания. Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойства Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
1: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах. Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятина и маасер называется свойство заповеди, являющееся высшим малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. Поэтому о первых плодах сказано: «И возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
0: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
1: Говорит, человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями человека. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Что Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
0: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
1: Прослушали статью «Человек Сулам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе. Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что он действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, так мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств, как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. Он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти, в особенности это посредством зависти, начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть в свойстве отдачи, пока он не проходит их практически, это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это дается прямо к Творцу, Ишар-Кер, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение Конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет.
0: Да? Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
1: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
0: После того, как я уже раскрываю.
1: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я, от Вьюта, корня моего до Вьюта далит во мне, постепенно раскрывает в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывает. Когда раскрывает мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей, от желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления – от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. И это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы. Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящего. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. Моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да.
0: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
1: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить? Да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 при Хахам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого, к этому. Иначе это знание не сделает ничего. Да.
0: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хиссарон, новое желание или

0: Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое. Но это еще раз, даже в нашем мире, когда решимот это не решимот, а это как бы тогда как в духовном ты поднимаешься на другую ступень. Скажем так, если вчера я был в каком-то состоянии, допустим, называется бина или хохма на какой-то ступени. И это было, скажем, хохма того-то определенной ступени. Сегодня я в состоянии хохма такого-то совершенно другой ступени. То есть сочетание всех условий, всех хисаронов, решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние — совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, ты ощущаешь это как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это, ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
1: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
0: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой бурыни камахин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях. Но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется, 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда ты становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
1: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе, ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
0: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить, скоро я упаду, ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты был тут как труп. Ну? Ну, так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Слова — это слова, ощущения — ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готово исправленное. Не знаю, как сказать. Это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Так, ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его.

0: калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да? Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать этого после максимума. Мы готовим веса, весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
1: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
0: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
1: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
0: Если я пришел к определенному состоянию, это признак, что я должен исправление творения.
1: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному исправлению, к гмартикун, а затем ты продолжаешь подниматься по ступеням, на которых раскрывается истинная цель. Пока мы говорим, что цель творения — насладить творение. И исправление творения ради этого называется слиянием. И все. Творец словно говорит тебе, я изначально испортил тебя. Теперь ты начнешь исправлять себя, или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию, и тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, к каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. Ну и кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения. О первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления килим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
0: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
1: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
0: Для этого тоже.
1: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Как если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение — это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходит настоящее изменение в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь делать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
0: Как было до того, как я был бессознательным в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная в своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
1: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил. Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, но хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда остается вопрос, а почему иначе невозможно? Но, допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, что мы сейчас ощущаем, в каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность, мое отношение к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, свитч, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
2: Да.
0: Если ты действительно связываешься с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь к состоянию, что ты проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связываться с ним?
1: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
0: Как ты можешь из-за него, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан?
1: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
0: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
1: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
0: Как ты строишь из такой вещи важность?
1: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
0: Это приводит к удалению от группы тоже. То есть ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними. Есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
1: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если становишься еще хуже. Мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
0: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. И может быть целенаправленное мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
1: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
0: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
1: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
0: допустим, на 3-м году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
1: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить. Так я продолжаю работать. В материальном все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. В духовном это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти, они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю и, знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
0: Я хочу понять, как работают эти законы.
1: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
0: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай, и все. Почему все время это?
3: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, и связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
0: Я хочу вернуться к вопросу. Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассмотреть это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
3: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенц знает. Ну, это есть у нас в интернете. Так, вроде бы 18-е. приключение под названием Каббала. Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема. Все, что, вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это не живой уровень. Здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь. Абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. И там мы можем что-то изменить. А здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем ничего сделать. Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можем было бы даже и без этого, понимаешь? Ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение, так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров, на ту картинку, и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим. Наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся, и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира, и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще, об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Израиль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа, и для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. И народы мира, и Исраэль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению. Общее исправление — это когда Исраэль сначала приходит к своему исправлению и наполнению, это Гальгальта и Наим, общего клея, затем через него исправление и наполнение переходит ко второй части общей души, которая называется народами мира, Гои. Вот и все. Сначала Израиль должен исправить себя, и поэтому именно на Израиле лежит обязанность исправления, и он называется избранным народом. Он избран для исправления, он должен произвести исправление над собой, а потом уже показать всем, как это нужно делать. А народы мира пока что и ничего с них не требуется, нет на них никакой обязанности. Там есть 7 заповедей сыновей Ноха, вот и все. И в соответствии с тем, насколько Израиль исправляет свою часть и общей души, Гальгальта Вейнаем, в соответствии с этим они находятся в более или менее таком приемлемом состоянии. Но насколько Израиль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим, те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромные страдания, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если и сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира. У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном. Только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще за то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, и все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновны во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативные, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня нет вопроса, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. Они не причина, а следствие. Что мне о них спрашивать? Это все равно как спрашивать о пчеле, которая прилетела и ужалила меня. Ну что, я могу сказать о ней что-то? Это природа. Она прилетела и ужалила. Она должна это делать. Это такая программа внутренняя в ней сейчас так реализуется. Ты хочешь изменить, чтобы она тебя не ужалила? Ну, хорошо. Войди в программу, измени программу. Пчела в чем виновата? Все равно, что сказать животным, почему один нападает другого, пожирает другого и ведет себя так или иначе. Это природа. Чтобы подняться, нужно подняться над ней и тогда и произвести в ней изменения. Мы не хотим смотреть на это глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное. Какие программы? Путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. Это называется якобы излечением, хотят развеселить тебя, придать тебе больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя, вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь. Ладно. Будем изучать птиху.
0: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
3: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
0: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире. И когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
3: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Рав сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Рав все время говорит, о связи с высшей силой.
0: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть, много времени, и остаются связанными, это интересно.
3: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние к полному исправлению и переходишь к следующему.
0: С помощью зависти в основном можно приобрести от товарищей желание, осознание того, что высшая сила важна.
3: Наше ощущение зависит только от ощущения важности. Это не является следствием боли. И важность того, откуда это исходит. И в продолжение того, что сказали, наша роль — это помочь друг другу, все время напоминать, что все, что мы проходим, это приходит от Высшего, и это все ради нашего блага. И когда я забываю об этом?
0: Я хочу вернуться к двух вещах, которые говорили товарищи. Первое — это величие Творца. Человек не может получить изнутри себя, только от группы может приобрести. А второе — это то, что сказал Хаим, что человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть связь его с Творцом в любом состоянии, как бы это не было.
3: Да, он говорит в продолжении того, что сейчас это я сказал, что Творец не боится, чтобы ты его ругал, и он хочет, чтобы ты все время думал о нем и все время ругал его. Главное — его не оставлять. Не оставлять. В этом вся проблема. Проблема хочет, чтобы ты продвинуться. И не забывай о нем, даже в самых плохих состояниях не забывай о нем. И как сказали товарищи, мы слышали от Рава, что нам необходимо окружение, потому что сам человек во всей этой системе чувствует себя слабым.
0: Была еще одна точка, что не думай слишком, не будь слишком умным и не думай, что там будет вообще. Там будет подъем, падение, неважно. Ты находись там, где ты есть. Тебе 6 лет, 6 лет. Потом, когда продвинешься, поймешь, что такое 6 лет. Важно быть здесь и сейчас, в состоянии, которое дает Творец, и не быть слишком умным.
3: Рав в конце урока говорил о народе Израиля. И он сказал очень сильное такое предложение. Это было сказано в 2002 году, а мы уже в 2026. Прошло 24 года, это только усилилось. Мы не хотим, чтобы все чувствовали, что все это исходит от Творца. И народ Израиля все время находится быть в скрытии относительно того, кто мы и что мы и Творец. Если мы продолжаем это делать, оказывает еще большее давление. Но в итоге, чтобы нам удалось произвести изменения.
0: О том же, что сказал Рав, что роль народа Израиля в конце всех вещей, когда он сказал, почему мы избраны народ, и мы избраны для исправления, что мы должны исправлять себя, и потом показать всем, как это делать. И в конце он пришел к тому, что человек должен сделать исправление в своей душе, не в каком другом месте. Исправь свою часть души, и в этом ты закончишь исправление.
3: Нельзя быть равнодушным. Ты можешь не соглашаться, но главное — не быть равнодушным.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Хорошо, после такого великого урока мы начнем изучать учение десяти сферот. Рав сказал, что то, что нам важно, это связь с Творцом. Что бы ни произошло, что бы мы ни чувствовали, хорошо, плохо, болит тебе, что-то неважно. Просто чувствовать, откуда это приходит. И это все покрывает все прегрешения, только связь с Творцом. И все, что касается мира, мы ответственны за него. У нас есть возможность исправить его, потому что мы занимаемся духовным, и все приходит из духовного. Поэтому у нас есть возможность исправить себя прежде всего. И таким образом весь мир. А сейчас мы продолжим изучать очень важную тему круги и прямота. Круги и линия. Это то, что мы изучаем сейчас, очень важно. Это как будто мы изучаем какие-то простые определения. Но я слышал от Рава как-то, что только в конце мы поймем и почувствуем, что это за определение. Да, они вроде как бы и простые, но это очень важно, чтобы понимать их глубоко. И пусть каждый пишет какие-то, записывает себе какие-то вопросы или там определения. Рав говорит очень, что важно изучать определения, потом будем читать определения Упали Сулама. Давайте бы. Продолжи, пожалуйста.
0: Седьмая сноска, она относится к словам в начале нового распространения, называемого линия Кав. Корень этого нового распространения, который называется Кав, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым светом, которая называется сфера кетр, этого луча. И из этого кетра распространяется свет бесконечности по каву, по четырем известным стадиям. Первая стадия называется хохма. Вторая стадия называется бина. Третья стадия называется зейрампин. Четвертая стадия называется малхут. И об этом порядке распространения Ари сказал выше, распространился поступенно, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем зерампин и так далее.
1: Есть вопросы, пожалуйста. То есть распространяется сначала линия, а потом круги, потом линия, а потом круг. Еще раз круг. И так наполняются эти гулим. Я не хочу рисовать. Здесь много возможностей рисовать. Допустим, так вот линия, круг, линия, круг, линия, круг. И мы видим также это и в материи, и в путях распространения, и какие-то законы физики, химии, что есть разные виды, и как это происходит, и как влияет друг на друга, где это, где мы должны идти. Идти согласно суду, а где милосердие, где есть ограничения, где нет, где мы продвигаемся через положительную силу, где через отрицательную. Есть много всяких законов, которые проводятся также и в нашем мире, в этом мире. Мы будем говорить об этом, где-то проявляется много, и мужское и женское начало. Мужское начало — это Йошер, а женское — Гулим, Гулим. И есть также основы и Садот, и Судот, мужские и женские, что мужское... длинная, как линия, женская, круглая и широкая. И исходя из этого всего исходит это и отдача. Прямая линия — это отдача, а круг — это получение. Насколько прямота влияет и дает, и круглая получает, и есть сила положительная, отрицательная, это только воспринимает, это автор дает. И...
0: Да. Если система распространения сейчас — это кав, экран и отраженный свет, что значит, что кав наполняет игуль? То есть ведь это система наполнения кава. как можно наполнить тигуль через распространение кава.
1: На самом деле нет.

0: с килим. Все килим, а не килим да и гулим, то есть круглый килим. Со стороны Творца, который создал бесконечность, есть килим, наполненные светом полностью, все находятся в слиянии и в равенстве. Творец дает такое, стол накрывает, дает все угощение. Говорит, возьми себе, я тебя люблю, у меня нет никакого ограничения, все получаю, все в кругу. И гуль. Подожди, подожди, подожди. Давайте сделаем порядок тут. Прежде всего, почему, что, как и почему здесь, как, и начинает все эти вещи фильтровать и говорить, я хочу получать творение, говорит, я хочу получать только по прямоте. Так вот, есть мир бесконечности, все кругло, там 10 сферот и гулим. А сейчас он это начинает получать через тенурот, через трубки дословно. Ну, ты так сейчас смотришь на меня, я не понимаю, как ты смотришь так внутренне, да? Ну, хорошо. Мы хотим все это кли бесконечное, 10 сферот дейгулим. Нет ничего, кроме этого, на самом деле. Мы должны подойти к этому. Мы хотим так, чтобы по методике Йошер, то есть в прямоте смотреть, не то, что дважды у нас есть разные килим, есть круглые килим, и эти килимы отпечатали так, размножили, у нас получились килим де Йошер. Нет, просто методика наполнения игулим сейчас происходит только с помощью Йоша, с помощью линии, прямоты. То есть я должен прийти к такой бесконечной любви без всякого ограничения. В такой круглой форме, насколько это возможно, но через Йошер. Потому что Йошер, прямота, это говорит о моем ограничении, о моем отношении, о моем усилии, моем уровне, а килим, где я уже себя отождествляю с Творцом, это уже килим да и гулим. Я должен прийти к любви такой, какой есть у него, так же, как он. Но мне это стоит усилия в каждой детали в Йошер. В конечном итоге я должен прийти к такому же состоянию, как у него, без всякого ограничения.
1: Килим да и гулим,
0: килим да и гулим, круглый килим это мой подход. Извините, я перепутал. Прямота, килим да йошер, это мой подход для того, чтобы наполнить килим, который создал Творец в мире бесконечности. Не, я вижу, что это тяжело мне передать. У нас нет ничего, кроме круглых килим, килим да и гулим. Но есть два подхода. Есть килим да и гулим, то, что создал Творец. Я не хочу, чтобы здесь была ошибка, потому что обычно я видел это много раз и в книгах, не совсем в точности правильно. Творец создал мир бесконечности, Олам Энсов. Олам Энсов. Нет ничего, кроме этого. И наполнил его светом. Ор Энсов, светом бесконечности. Это его подход. И это называется творение.
1: Невра.
0: Это творение должно сейчас относиться к тому же состоянию, к тому месту, где он там встречается с Творцом бесконечности. Он хочет наполнить это место с помощью Йошер, с помощью тенора, канала, трубы, с помощью экрана. Неважно. Но чтобы это в конечном итоге наполнение было тоже бесконечное, но бесконечное не потому что... Бесконечное, потому что на каждую деталь, каждую частицу будет экран, будет... как бы нам кажется, что вот этот канал, он ограничен такой. Но не, это не так. Когда все

0: шлемут.
1: Ну как нам это? Как, помогите мне как-то выразить. То есть совершенство, полнота может быть через игуль, это природное его свойство, и может быть также через экран, масах его, который работает ограниченно. Есть два подхода. Есть подход Творца, игуль. А Творец говорит, нет, я буду наполнять так, вот так и так, своими действиями, таким-то количеством действий некоторым я буду это делать с помощью экрана. Я ничего не беру со стола. Я хочу прийти к этому постепенно и получать это ради отдачи неограниченно, так, как ты хочешь мне дать. Я хочу тебя вернуть, тоже давай тебе так же. И все. У нас нет двух видов килим. Есть только одни килим, килим дэнсов. Нет два раза разных килим. Есть только разный подход, как их наполнять без ограничения, как было до сокращения, а потом после сокращения через тенор, через канал с помощью экрана. Потому что обычно путают, говорят, как будто есть такие килим, есть такие килим. И на самом деле тогда есть в этом недопонимание того, что происходит. То есть мы рисуем эти вещи, когда приходит тенор, то есть труба или канал, а потом есть у нас круг, круглый килим, потом опять тенор и так далее. То есть мы этим хотим показать, что мы приходим к тому же состоянию совершенства, наполненному полностью цельности с помощью кава. То есть мы сделали что-то минимальное, вот какой-то мини-инсов, мини-бесконечность, которую мы сделали с помощью линии, потом опять еще с помощью канальца достигли какого-то совершенства маленького. Все достаточно. У меня было маленькое кли такое, да. В нем я сделал что-то, какую-то маленькую частичку этого большого инсов бесконечности. С помощью линии, как бы вот так вот я наполнил с помощью экрана. Это маленькая кли. Ну, кто-то еще хотел что-то спросить? Да, кто там?
2: Я думаю, нужна какая-то помощь, как-то объяснить. То есть есть абстрактная кли, а мы делаем вот это ограничение, и каждый раз еще и еще ограничение, и мы создаем связь, как бы такие отдельные элементы, и согласно этому происходит какая-то вот абстракция со стороны Творца.
1: Да, да, можно так, можно. Да.
2: Совершенство игулим происходит в каком-то движении.
1: Ты хочешь сказать так, что совершенство — это когда нет движения, а когда есть очень много движения, бесконечной скоростью, когда я нахожусь везде одновременно, это как будто нет движения. Ну хорошо, ладно. Да, что еще?
2: Мера моего пробуждения относительно совершенного состояния эйнсоф — это йошер. Это цинурот?
1: Да.
2: То есть, когда я пробуждаюсь к этому совершенству...
0: Второе. Сахафта это...
1: Да-да. Вот видишь, ты отошел от камеры и стал более умным. Давай, продолжим.
2: Восьмая сноска относится к словам, и поскольку свет, относящийся к каву, облачается в игуль, это называется окружность, гальгаль, или сфера.
1: Что такое еще раз гальгаль?
2: Значение, поскольку свет облачается в игуль окружность, называется гальгаль, сфера.
0: Гильгуль,
1: это

0: пустой, а Гальгаль – это полный. То есть Игуль вместе с светом получается Гальгаль. Вместе с Кавом получается Гальгаль, сфера. Ну хорошо, где у нас тут это? Хорошо.
1: А Игуль за рацион?
0: Вот у нас есть Игуль, это желание, это клей. А Гальгаль?
1: Игуль.
0: Сфера – это Игуль плюс свет. Ага. Дальше. Это как кав и тинор. Кав – линия, тинор – это канал. То есть кав плюс свет – это уже получается кав. То же самое здесь. Игуль со светом — это Гальгаль.
2: Третий пункт Ари. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот Игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как и в начале. И поэтому этот Игуль прилегает к Игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного Игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и выпадает в этот Игуль. Еще раз третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. Этот Игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то не вернулось бы все к состоянию, которое было.
0: До сокращения, потому что вся разница. Что делает сокращение цинцума? Оно отделяет тебя от энцов, который был до сокращения, и соединяется с картиной, которая происходит сейчас, когда ты можешь наполнить бесконечность с помощью синора.
2: И аннулировалась бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как в начале. И поэтому этот Игуль прилегает к Игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного Игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и попадает в этот Игуль.
0: Как это происходит, такая вещь? Получается, как бы у нас есть дважды бесконечность, дважды энцов, который здесь есть, наполненный светом его состояние, а отсюда потом из ху выходит какой-то тинор, да, то есть канал, и потом мы что, опять наполняем энцов? Бесконечность, да? Так получается? Потому что мы сделали? Мы взяли эти света из энсов, из состояния первого состояния. И через экран, и через нашу работу мы хотим наполнить этот энсов, который сейчас стал уже сокращенным. Мы же его сократили, и мы хотим наполнить его светом кава, светом линии. Не то, что у нас есть дважды энсов. Мы сократили энсов, который был наполнен в круглой форме со стороны Творца. Сейчас с помощью линии кава мы берем этот свет. Там скрытый свет, который открывается нам только в той мере, что у нас есть экран. И тогда мы наполняем этот энсов светом линии, светом кава. Понятно это?
2: Мне кажется, что работа, о которой вы говорили, вот экран и отраженный свет, это две разные работы.
0: А почему разные? Почему разные? У нас тут есть кли, я получаю свет. Когда я получаю? Если у меня есть экран, тогда этот свет раскрывается мне из бесконечности, потому что он сократился только по отношению ко мне. А если у меня есть экран, тогда он раскрывается, потому что я хочу его продолжить ради отдачи, он сократился только по отношению к желанию получать ради получения. И тогда я его возвращаю в тот же энсоф, то есть в ту же бесконечность. Что это означает? Я себя наполняю, ведь я — это клета этого энсоф, который создан в бесконечности. Понятно или нет? У нас нет тысячи килим, есть только одно кли. В энсоф — это то же самое желание. Есть только один свет в энсоф, бесконечности, и все. Я сократил свое отношение по отношению к хозяину и сказал, нет у меня для меня эти существа, эти все явства на столе, которые он мне хочет наполнить, не существует, и ты тоже не существуешь, потому что я не хочу чувствовать это, я не хочу страдать, я не способен получить ради отдачи, все. И нет ничего другого, нет другого хозяина, нет другого стола, нет других наполнений, ничего другого нет. Сейчас я возвращаюсь в ту же ситуацию. Я говорю, прекрасно, у меня сейчас есть деньги, у меня есть экран, массаж, любовь, я могу, неважно, как назвать, я могу сейчас заплатить, то есть, что называется, дополнить, восполнить. И в той мере, в которой я могу восполнить отношения хозяина, я раскрываю сейчас для себя это угощение, потому что так работает.

0: Мы читаем книгу «Зоар Леам», «Зоар народу», глава Тецаве, статья «Два козла», сотый пункт. Можно скачать текст по CAPTV и задавать вопросы по CAPTV. Лучшие вопросы будут заданы прямо на уроке. «Зоар народу», глава Тецаве, «Два козла».
1: Вся наша работа — это перейти от восприятия реальности через наши органы чувств, которые все направлены на нас самих, в желании получать на себя, к тем органам, которые будут работать в желании получения ради отдачи. Это отличие между ощущением этого мира и ощущением мира высшего. Восприятие реальности во всем, в том, чтобы быть во лжи, отделенными от Творца, не ощущающими, где мы находимся, понять и прочувствовать, познать, где мы находимся, с кем мы находимся. И изменение восприятия в ощущении, в том, чтобы определить, где мы, это делается с помощью усилия человека. Это называется, мы должны предварить этому изменению наше желание, чтобы это называлось, только если мы пожелаем этого. Поэтому мы должны всеми силами представлять себе реальность высшую. Что мы хотим? Постараться понять из книг, какова она, и постараться определить ее форму между нами. И тогда, во время учебы, то есть в то время, когда мы читаем об этой высшей реальности, требовать, чтобы пришла сила и раскрыла нам органы, распахнула их, каналы восприятия, и мы раскроем, где мы действительно находимся, а не какую-то ложную картину, воображаемую, надуманную, которую вот так вот мы сегодня в тумане наших чувств находимся. Вся наша работа — дать правильные определения, что такое истинная реальность, насколько можно. Каждый всеми силами должен определить для себя, представить себе, сформировать себе некий высший образ, в котором мы все вместе объединены в наших желаниях с Творцом, в состоянии, где между нами буквально нет разниц, а внутри находится свойство отдачи и любви взаимной, без всяких надуманных картин. И мы просим от этой реальности, чтобы она повлияла на нас, чтобы она действительно материализовалась в нас. И чтобы вот это было результатом наших усилий. На это человек должен устремляться все время, когда читаем Зоар, вообще книги каббалистические. Поэтому они говорят об истинной реальности, а иначе могли бы читать в ином стиле. Или вообще, для чего тогда, если так читать? Надо постараться, чтобы то, что мы читаем, постараться достичь этого. Как пишет Бааль Сулам в предисловии к тест, пункт 150-й, 155-й, вследствие стремления и большого желания познать то, что, о чем читаем, мы вызываем на себя свет с того единственного состояния, которое существует, и вот так исправляем себя. Пожалуйста.
0: Пункт 100. Козел, которого Израиль отправляет к Азазелю в пустыню. Это с целью дать часть нечистой стороне, чтобы она занималась ею. Почему же здесь упоминаются два козла, один для Творца, другой для Азазеля? Можно отправить козла к нечистой стороне, но зачем отправлять козла к Творцу? 101 пункт. Это напоминает царя, который прогневался на своего сына и призвал доносчика, который вершит суд над людьми, чтобы он пришел свершить суд над его сыном. Доносчик обрадовался и вошел в царский дом, чтобы поесть там. Увидел его царский сын и подумал: «Конечно же, этот доносчик пришел в дом моего отца только потому, что царь разгневался на меня». Что же он сделал? Начал угождать ему. Поскольку он угождал ему, повелел царь приготовить высшую трапезу для себя и сына. И повелел, чтобы доносчик не знал о ней. А потом пришел доносчик, сказал царь: «Если сейчас он узнает о высшей трапезе, которую я приготовил для себя и сына, то весь стол придет в беспорядок». Что же он сделал? Призвал распорядителя трапезы и сказал ему: «Приготовь что-нибудь и поставь передо мной и перед доносчиком, чтобы он подумал, что это моя собственная трапеза, и не узнал о дорогой трапезе, предназначенной для меня и сына. Пускай он возьмет ту часть и уйдет себе, отделившись от радости нашей трапезы». А если бы царь не поступил так, то доносчик не оставил бы царский дом. 102 пункт. Так сказал Творец Израилю: «Приготовьте двух козлов, одного мне, а другого тому доносчику нечистой стороне, дабы он подумал, что ел от моей трапезы, и не узнал о радости другой нашей трапезы, и забрал эту часть, и ушел себе, и оставил мой дом». Когда высшее има, будущий мир, Бина, приходит, чтобы воцариться в чертоге нижнего мира и присматривать за ним свечением лика, тогда действует закон, по которому не должен находиться перед ним тот доносчик, а также тяжущийся, в то время как он изливает все благословения и светит всем. И вся эта свобода находится в Малхут, и Израиль получает от этих благословений. В начале года возвращается Малхут в первое состояние, и тогда исходят от нее суды и разрушения, так как нечистая сторона держится за нее в свойстве средней точки разрушенной части мира и обвиняет мир, желая полностью аннулировать правую линию. И тогда Творец дал совет трубить в шафар, чтобы пробудить снизу экран хирик средней линии и уменьшить гар левой линии. Тем самым запутывается нечистая сторона, вся сила которой происходит от левой линии, и мир спасается от судов и разрушения. Однако, после того, как аннулировался гар левой линии, у нечистой стороны есть удержание вместе недостатка, и поэтому нужно второе исправление, призванное удалить нечистую сторону из места недостатка, так, чтобы она совершенно отделилась от святости. И осуществляется это в день искупления, когда нечистой стороне дают часть, отправляя козла в пустыню. В день искупления Малхут поднимается к Бине и получает от нее ту высшую точку, что является корнем как разрушения, так и заселения. Тогда возвращаются гар левой линии, а также там происходит исправление средней линии, которая привлекает хохму, облаченную в хасадим. И потому в этом состоянии отправляют двух козлов, одного к Творцу, другого Азазелю, в пустыню. Второй козел представляет привлечение гар левой линии, которые притягиваются из точки бины, чтобы удалить нечистую сторону из места недостатка. Его отправляют в пустыню вместо разрушения, подобно тому, что привлекается от левой линии. Тем самым святость сама дает часть нечистой стороне. Но во вред ей, чтобы удалить ее от святости и дать Исраэлю большие мохин де хохма вместе с хасадим Исраэлю. И поэтому в начале года нужно запутывать сатана, аннулируя гар левой линии, тем самым сатан запутывается и теряет свою власть. А в день искупления нужно проявить к сатану сдержанность и доставить ему удовлетворение посредством козла для Азазеля, которого приносит ему в жертву. Тогда снова привлекается гар, аннулированный в начале года, вследствие чего нечистая сторона обретает власть и испытывает удовлетворение. Однако это во вред ей. Сказано, приготовьте двух козлов, одного мне, а другого тому доносчику нечистой стороне, дабы он подумал, что ел от моей трапезы, и не узнал о радости другой нашей трапезы, и забрал эту часть, то есть гар левой линии, которые отправляют в пустыню вместо разрушения, чтобы вернуть его к власти. То есть к срединной точке разрушенной части мира. И он уйдет себе вместо разрушения и разорения и оставит мой дом, то есть посредством этого он отделяется от святости, так как нет у него больше места недостатка, чтобы цепляться там. И сказано, поскольку высшее има, будущий мир, бина, приходит, чтобы воцариться в чертоге нашего мира, низшего мира, так как в день искупления Малхут облачает бину, среднюю точку всего мира, как разрушенного, так и заселенного, тогда действует закон, по которому не должен находиться перед ним этот доносчик, ибо когда восполняют недостаток святости, у нечистой стороны нет возможности удерживаться в этом месте недостатка. И нет там тяжущихся, так как больше нет страха перед судами, которые вызывают гар левой линии, ибо отправляют козла вместо разрушения и разорения, а святость пребывает только в месте заселения, и отделяется нечистая сторона от святости. И тогда высшее има, являющееся также средней точкой заселенной части мира, совершает отдачу, тем самым она светит всем хохмой и хасадим вместе. И вся эта свобода находится в Малхут, и Исраэль получают от этих благословений.
1: Та картина, о которой мы говорили, что мы должны стараться увидеть истинную картину и всеми силами, общим нашим усилием, все, что мы читаем во всех каббалистических книгах, мы читаем о действиях, которые мы должны проделать, чтобы достичь вот этой правильной картины, правильного видения, правильного ощущения. Как будто я нахожусь в некоем месте, где не вижу точно, где я, и я стараюсь пробудить свои органы чувств, очистить очки, рассеять некий туман, самые разные действия, чтобы они помогли мне определиться в этом темном месте, неведомом, в тумане в этом. Это та форма, которую дают нам каббалисты. В общем, как именно мы должны очистить наши каналы восприятия, наши органы восприятия, зрения, слуха, обоняния, вкусовые ощущения, осязания, для того, чтобы определиться в новом месте. И что он говорит? У тебя там есть какая-то помеха восприятия, гарда хохма, следует отделить ее, надо отбросить ее в пустое место, надо отодвинуть правую к левой, левую к правой восприятие, как с ними работать, как все больше и больше приблизиться к тому, чтобы тверже определиться в том месте, где мы находимся. Это то, о чем рассказывает наука Каббала. Каким образом? Вместо того, чтобы нам воображался этот мир, мы не улетаем, не уезжаем, не переходим никуда. В том же месте, в том же состоянии находимся, вроде бы. Но наши органы восприятия улучшаются, улучшаются, и мы достигаем нового восприятия реальности. И книга рассказывает именно об этом. Поэтому это называется наука Каббала, наука получения, восприятия.
0: 103 пункт. Ибо когда будущий мир, то есть бина, вступает в чертог нижнего мира, то есть Малхут, и нижний мир радуется со своими сыновьями на высшей трапезе, происходящей от бины, тогда бина благословляет стол, и все миры благословляются, и есть там вся радость и все свечение лика, как сказано, перед Творцом вы будете очищены. 104. Аарон дал жребий на двух козлов. Один Творцу, другой Азазелю. И в этом радость доносчика от того, что Творец бросает с ним жребий и приглашает его, чтобы он взял козла для Азазеля. И не знает он, что пылающий огонь посылает себе на голову и на свой народ. Сказано об этом: горящие угли собираешь ты на голову его. 105. Поэтому сказано: «И сказал Аман, да и царица Эстер никого, кроме меня, не позвала с царем на пир, который она приготовила». А также сказано: «И вышел Аман в тот день веселый и благодушный, благодаря той части, которую получил, и ушел себе». А потом, когда приходит высший царь в дом царицы, она просит у него за себя, за своих сыновей и за народ. 106 пункт. И даже когда Израиль находится в изгнании и возносят молитвы каждый день, Малхут поднимается в день искупления пред царем и просит за своих сыновей. И тогда присуждаются все те воздаяния, которые в будущем свершит Творец Эдому, и решается, как в будущем уйдет тот доносчик из мира. Сказано об этом: уничтожит он смерть навеки. 107 пункт. О времени изгнания сказано: «Проданы мы, я и мой народ». И сказано: «Враг и не стоит ущерба царя». И также: «Истребят имя наше с земли, и что сделаешь ты имени твоему великому? Ведь великое имя не будет существовать». И это ущерб царя. 108 пункт. И тогда Аман, то есть нечистая сторона, затрепетал пред царем и царицей. И тогда проявляется все свечение лика и вся радость. И Израиль выходит на свободу в тот день, в день искупления. С того дня и далее свобода и радость открыто царят над ними, и Творец желает радоваться с ними. С того времени и далее, как нечистой стороне дают часть, чтобы она отделялась от Израиля, так и остальным народам дают часть, чтобы они отделялись внизу от Израиля. 109. Почему при этом жертвоприношении приносят козла, а не что-то другое? И почему на новомесячье в жертву приносят козла, а в день искупления тоже козла? 110. Однако же здесь нужен только козел, и это известно всем чародеям, все дела которых осуществляются с тем, что не соединено с женским свойством, никева. И поэтому нужен козел Саир, еще не соединенный с женским свойством по бокам нечистой стороны. Ибо это другой бог, оскопленный, не приносящий плодов. А другой козел означает, что он уже соединился с женским свойством и приносит плоды, а потому не относится к части нечистой стороны. Ибо нечистая сторона — это царь, как сказано, старый и глупый царь. Для респекта дают ему козла, не соединившегося с женским свойством и не давшего своей силы другому, ибо он его рода. Это известно всем чародеям, использующим эти действия. И потому царят над тем козлом все их прегрешения. 111. И хотя этот козел — часть для нечистой стороны, в стороне скверны все, что ниже, то более осквернено. Чем ниже опускаются нижние ступени, тем больше их скверна. И потому в другом козле еще больше доля нечистой стороны, так как его волосы свисают вниз больше, чем у других животных, подобно тому, как их суд свисает вниз в скверне. В отличие от этого, скверна другой нечестивой Малхут, царя всей нечистой стороны, более ясна и тонка. Он не пребывает в полной нечистоте, как нижние, и поэтому дают ему козла, Саир, волосы, Саарот, которого не светают вниз, и он не гладок. Он не гладок, потому что скверна принадлежит ему, а волосы его не свисают вниз, чтобы не усилилась в нем скверна, подобно ступеням нечистоты внизу. И поэтому это, конечно же, козел, Саир, а не что-то другое. Эз, волосы которого свисают вниз, указывают на гар левой линии, привлекающейся сверху вниз. И это тяжкая клипа. А Саир, у которого есть волосы, но они не тянутся вниз, указывает на слабую скверну в свойстве вак левой линии, которая привлекается немного, но не вниз. И поскольку козел для Азазеля отправляется к царю нечистой силы, скверна которого происходит от вак левой линии, к нему отправляется именно Саир, а не Эз. 112 пункт. Почему же это называется искуплением? Потому что очищает всю скверну и отводит ее от него в этот день. И поэтому день искупления — это день очищения, так мы его называем. Сказано, «Ибо в этот день искупит вас, чтобы очистить вас». Следовало бы сказать «Ибо в этот день». Что же значит «в этот день»? Дело в том, что очистился храм наверху, Малхут, и осветился, и поэтому сказано, ибо в этот день искупит вас. Это означает, что сначала искупит и внесет чистоту в этот день, то есть Малхут, чтобы он очистился и искупил затем вас. 113 пункт. Сначала искупит этот день, то есть Малхут, и очистит его, и все это ради вас. Для вас нужно очистить его первым. Кто же его искупит? Высший мир, бина, освещающая и очищающая все. И потому все плохие стороны, называющиеся морскими глубинами, уходят. И как находятся внизу эти морские глубины, так же и свисают волосы Саира, часть нечистой стороны, и волосы эти не гладкие, а жесткие, что указывает на суды. 114. И искупит святость от нечистов, нечистот сынов Израиля и от преступлений их во всех грехах их, чтобы обвинитель не мог властвовать над ними. И потому в день искупления, представляющий чистку всех грехов и их очищение, должны Израиль очищать себя и ходить босыми, подобно высшим ангелам. Пять запретов действуют в день искупления. На еду, питье, мытье, умощение, ношение кожаной обуви и половые сношения. Дабы прибегать к помощи пяти высших сторон, Хагат на день искупления, то есть бина произвела их, и они являются ее вратами. 115. А если запрет на питье считать особым страданием, то есть шесть запретов. Ибо питье происходит со стороны Ицхака, Гвуры, а еда — со стороны Авраама, Хеседа. Поэтому их два. И хотя питье является частью еды, всего запретов шесть. А последний запрет — на половые отношения находятся на шестой ступени, в Йесоде, и сообразно с ним мы выполняем этот запрет.
1: В соответствии с тем, как мы говорили, мы должны перейти от восприятия реальности получающих килим к восприятию реальности отдающих килим. И здесь мы видим, что авторы Зор и вообще каббалисты, они нам рассказывают о самых разных исправлениях, которые мы должны сделать в нашем желании со ступени на ступень, продвигая каждое чувство из наших пяти духовных органов чувств. Как мы их продвигаем? Они все взаимосвязаны, пять этих органов чувств. Поэтому у нас всегда есть парцуф, то есть восприятие реальности ограниченное, определенное. И чтобы перейти от нынешнего восприятия к восприятию продвинутому, мы должны снова увеличить наше желание, вызвать свет, возвращающий к источнику, и вот так выстроить следующий парцуф, более высокий, то есть перевести себя на ступень более высокую, развить наши органы чувств для большего восприятия реальности. И вот так мы продвигаемся. А все эти помехи, как здесь говорится, нужно производить самые разные исправления козла в жертвоприношение нечистой стороне и так далее. Это все исправления, ограничения, что если мы выполняем их в соответствии с советами каббалистов, то мы быстрее приходим к исправлению, потому что они нам заранее говорят, что нам стоит сделать на каждом шагу, чтобы направить себя на восприятие реальности на более сложном уровне, более внутреннем, более глубоком, так, чтобы мы продвинулись со скоростью и надежностью, и не потерпели неудачи.
0: Теренс из Польши спрашивает, если мы получаем свет через группу, можно сказать, что группа — это экран, через который мы получаем свет?
1: Группа — это та реальность, в которой мы находимся. Группа имеется в виду та связь между душами, которая пока у нас есть. То, что мы познаем в наших товарищах, если мы стараемся управлять собой в том, чтобы установить связь между нами, тогда мы достигаем ощущения реальности более широкого, больше душ, в более широкой взаимосвязи, глубокой, большой, между всеми. И в этих душах мы раскрываем самые

0: на равных, наполнены всем раскрытием свойства отдачи и любви, это что называется, находится в слиянии с Творцом. Все? Да?
1: Гость из Соединенных Штатов спрашивает относительно намерения. Вы сказали, что нужно направляться в трех вещах, что мы вместе хотим раскрыть отдачу и хотим доставить наслаждение Творцу. Это мне поможет, если я буду как повторять это как запись?
0: Это тоже не поможет, но мы должны представлять это, стараться выстроить так для себя. Человек всегда находится в некоем состоянии, всегда формирует для себя, представляет перед собой некое следующее состояние. Без этого мы не можем сделать ни одного шага вперед. Смотри. Например, кот готовится вспрыгнуть на стол. Кот на полу, и он производит такие движения, как прыгнуть. И после того, как он проверяет себя, представляет себя на столе, и как он совершает это действие, после того, как он проверил, измерил, совершает прыжок. Все, что мы делаем, мы уже должны для себя представлять следующее состояние. Это происходит и на уровнях растительном и на животном уровне. Без следующей модели, вы ни одного шага вперед не можете сделать. Следующая схема, которую ты представляешь себе, от нее ты получаешь силы. Это называется следующий гадлут, следующее большое состояние, которое дает тебе силы и горючее продвинуться к нему. А без этого невозможно. Ты заранее как бы устанавливаешь с этим связь, ты как бы в этом уже находишься. И тогда различие между ступенями, та, на которой ты находишься, и ту, которую ты желаешь, это дает тебе достаточное горючее мотивацию проделать это действие. Поэтому это не просто воображение, это закон реальности, что вообще все в реальности изменяется именно так. Этот закон называется состояние нынешнее и решимот следующего состояния. И мы в соответствии с этими решимот строим рожь следующего парцуфа. Мы не умеем выстроить рожь следующего парцуфа, так мы пользуемся более высоким парцуфом, который для нас как рожь. Он выстраивает нам пример, и мы действуем в соответствии с этим примером, и действуем, как он нам предписал, то, что он нам решил. Но всегда эти законы существуют во всех формах природы. И в нашей природе тоже, на всех уровнях. Здесь нет чего-то нереального. И мы, в конце концов, учимся, каким образом мы должны управлять природой, думать, задумывать, планировать, точно знать, что и как происходит. Вот эти вещи новые, потому что мы в нашей жизни не делаем этого. Нами управляют. Мы все просто по нам проходит и все, жизнь. А вот так мы хотим, от нас хотят, чтобы мы управляли жизнью, чтобы мы создавали, выполняли действия из предварительного решения. Поэтому здесь есть буквально, надо изучить действия Творца, и ты точно знаешь текущее состояние, следующее состояние, каковы причины, для чего, почему, как ты сделаешь изменения, с помощью каких сил, какие ограничения ты должен сделать. Это тебе объясняют, тебя обучают. То, что сверху вниз, вот так решает высшая сила, и мы сейчас о ней изучаем снизу вверх, как создавать эти вещи из нуля, из ничего. Поэтому мы находимся в природе только более глубокой, чем в нашем мире, в котором мы действуем вот таким образом, где не знаем даже, кто

0: мы и что мы, и как мы действуем. Да.
1: Юджин из Нью-Йорка спрашивает, должна ли группа дать мне картину следующего состояния?
0: Мы все должны стараться прилагать усилия, быть в этой картине. И вот так во взаимных мыслях, когда каждый старается, мы этим укрепляем каждый всех, каждый другого. Я не должен именно говорить об этом, хотя да, мы можем об этом писать, задавать вопросы вот так на нашем учебном сайте, то, что мы сейчас развиваем. Конечно, это формирование хорошо. Может быть, снова надо вернуться к теме восприятия реальности, то, что мы изучали уже, именно вот для этого, то, что касается этого. Потому что, в общем, мы стремимся к тому, чтобы удерживать перед собой правильную картину, истинную картину. Да.
1: Вопрос из Израиля. Как мы распознаем наше следующее состояние между всех мыслей, ощущений и так далее?
0: Окончательное состояние, Малхут Дейнсов, там, где все души, все желания находятся все вместе, в едином объединении, как один человек с единым сердцем, наполненный светом. Это называется свойство отдачи любви, как един. Мы это состояние должны представлять себе, выстроить эту схему, такую форму, все состояния, которые мы к этой форме продвигаемся в них, это состояния промежуточные. Дай Бог нам представить себе следующую картину, следующее состояние, следующую ступень. Мы думаем, что мы себе рисуем бесконечность. Какая бесконечность? Даже следующую ступень я не способен представить себе. У меня нет этих свойств, чтобы из них я мог составить эту картину. Нету этих свойств. Насколько я стараюсь, насколько я прилагаю усилия, как ребенок, который старается узнать, что такое быть взрослым, но сколько он может сформировать себе эту картину, что я взрослый. В чем? Попроси у ребенка, чтобы он себе описал. Ты видишь, какая-то маленькая игра, то, что он делает. Хотя ему кажется, что это... О, он уже самый взрослый. Самый большой. Но в этих усилиях мы выстраиваем себя. Это называется игра. Но это игра, это устремление, это подъем ман. Это укрепление за высшего, требование к высшему. Все находится в нем. Поэтому каббалисты пишут нам об этих состояниях и все время о действиях, которые мы в этом формируем себя все более и более верно для следующих ступеней, следующих состояний, более ясных. Что значит приблизиться к Эйнсов, к миру бесконечности? Очистить наши органы восприятия, все больше и больше желания, в которых ты воспринимаешь их, вносишь их в восприятие, в ощущение. Да, Нари.
1: На часть вопроса вы уже ответили, но я все-таки спрошу. Когда человек достигает какой-то картины, то вследствие действий и картины, которую он постиг, какие части он должен оберегать, а какие отбрасывать?
0: Он ничего не отбрасывает. То, что мы говорим, должны умертвить, что-то проделать, уничтожить, сжечь. Есть много таких исправлений, где мы вот так выражаем их такими словами нашего мира. Это показывает на некую потерю их, кажется, что они уходят. В духовном это не так. Мы говорим о наших желаниях. Мы только говорим о том, какую их часть мы вносим в восприятие, способны в них что-то представить, в какой части не очень. Но этим мы выстраиваем контрастную картину. Свет-тень. Если я не представляю себе своих свойств, которые дают мне темноту относительно тех свойств, которые я представляю как свет, вижу свет, я не смогу выстроить восприятие реальности своего. Одно укрепляет другого. Свет яснее виден во тьме. Поэтому нет такого, чтобы я от чего-то избавлялся. Даже если это помощник от противоположного, даже если это злое начало, оно помогает мне представить картину. И ничто не пропадает. Ничто не пропадает из прошлых состояний. Мы говорим, все прегрешения и заблуждения превращаются в заслуги. Они остаются на прошлом состоянии. Они укрепляют восприятие. Ничто не пропадает. Ничего. Настолько, что все взаимно укрепляет друг друга. Все плохие картины, мы говорим, они не остаются как есть. Они не остаются как они есть, конечно, потому что я преобразовал их, но они в своей предыдущей форме обязаны укрепить мне нынешнюю картину. Без этого у меня не будет ощущения. Ощущение всегда между двумя формами. Поэтому исправление... Они мне их надо выстраивать над заблуждениями и прегрешениями. На их различии я получаю в 620 раз большее восприятие. Да.
1: Я думаю, что вы мне слишком высоко ответили. Я говорю о нашем низком состоянии под экраном, под максимумом.
0: Я не думаю, что мы здесь должны представлять себе эти состояния, как находящиеся ниже максимум. Мы просто должны стараться быть в исправленной форме. Мне тут ничего не поделаешь. Исправленную форму, к ней я стремлюсь. К чему я сейчас стремлюсь? Быть чуть менее испорченным? Нет, я никогда из этого тогда не выйду. Я хочу сейчас и здесь исправление. Какую меру исправления? Полное исправление. Почему вдруг я должен представлять... Ну, хорошо, давай немножко улучшим зрение, слух. Ну, хорошо, хотя бы вот так. Зачем? Почему? Тебе не дают частично с небес чего-то. Половинку не дают в духовном. Ты знаешь, есть закон.
1: Вы говорите мне сейчас о цели. Понятно, что цель слияния с Творцом, и я должен соединиться. Но между двумя состояниями, если я думаю о каких-то понятиях, я понимаю, что это возьмет меня назад. Вы, как с женой Лота, сказали не смотреть назад, но всю картину представлять, поскольку я должен обнаружить другую картину.
0: Я не думаю, что я должен разбирать нынешнюю картину. Я просто не должен быть настоящим и не должен быть в прошлом. Я должен представлять себе будущую картину и стараться быть в ней, насколько можно более точно составить ее более точным образом в отношениях с товарищами, в отношениях с собой, в отношениях с миром. Я нахожусь в этой картине, в ней я живу. Не то, чтобы я говорил на улице, чтобы я так действовал в отношениях со всеми, но внутри это то, что я выстраиваю. Это не фантазия. Иначе человек не достигает следующей формы, если он ее не прочувствовал, не желает буквально находиться в этом, да?
1: Может быть, вы говорите о нас по-другому, потому что мы больше продвинулись, потому что раньше вы так не говорили.
0: Ну, я всегда говорю немножко иначе, ты только сейчас это понял, но что поделаешь? Почему я должен оставаться в одном и том же?
1: Картина будущего — это бездна, тьма. Как я могу вообще получить помощь от чего-то?
0: Я не знаю. Следующая картина — это то, что выстраиваешь. Если ты выстраиваешь пропасть, это пропасть. Если ты строишь что-то нечто блистающее, сияющее, так почему это должно быть пропастью? Как каббалисты нам говорят, мы должны представлять себе группу, в которой я нахожусь, кто мы, Где ты такое читал? Я не знаю, какое такое учение у тебя.
1: Мне непонятно, в чем заключается моя работа. Есть я, есть исправленное состояние, которое я должен представить, есть текст, который я читаю, и вы говорите, что это указание, очищение келим, очищение чувств, о которых говорят каббалисты. Мне непонятно, что это за указание. Я читаю.
0: Это не важно, что ты не понимаешь. Говорят, что ты должен только стремиться присоединить эти указания к себе, чтобы они распахнули тебе глаза, чтобы ты знал, что значит взять некоего козла, произвести его убой, чтобы волосы, может быть, у него были не такие длинные. Что это за такая интересная история? Короткие волосы — это вак десмоль, а длинные волосы — это гар десмоль. Что это такое? О чем тут говорится? И ты хочешь познать эту картину, на что она указывает, почему берут именно такую форму, что за этим скрывается. Тебе не нужно говорить об этом животном, а ты хочешь знать, что это за картина.

0: в чем-то виде вот таком. Мы должны прийти к во внутреннему групповому нашему ощущению, что эта форма искаженная, она очень неприятна. Как эти звуки раздражающие такие вот. Ты не, как в зрении перед тобой, ты не понимаешь, что ты находишься в таком состоянии, что оно тебя с ума сводит, путает тебя. Ты просто не можешь себе места найти, и это обязывает тебя выйти к ясности, к чистоте. В мыслях, в нашем общем мышлении совместном, мы должны показывать наше состояние именно так, представлять, и чтобы у нас было устремление к этому.
1: Сейчас, какого различия между разными отрывками? Вы сказали, что это тоже действие. Не важно, что я читаю.
0: Ну, это не важно. Нам описывают самые разные вещи, мы в этом ничего не понимаем, но в каждом абзаце, во всей Зор, и у тебя есть все, что происходит каждый миг, на каждом шагу, это не важно. Ты можешь сейчас через 20 страниц открыть и продолжать читать с того места, нет разницы.
1: Тогда непонятно, в чем точности, когда мне объясняют об исправлениях, очищении чувств, поскольку то, что вы сказали, это единственное намерение, которое нужно держать на протяжении всего чтения.
0: Да, но пока ты читаешь, ты идешь вместе с авторами Зор, они как бы призывают тебя, они тебе что-то сейчас описывают, а ты слышишь то, что ты читаешь, и учишься из этого. Ты знаешь, как маленький ребенок относительно взрослого. Вот так. Те же этапы. Да, Даня.
1: Мы изучаем, каббалисты нам пишут, как нет никого кроме него, что мы должны увидеть, что сами мы ничего не можем сделать, и дать возможность свету действовать. Мы попытаемся найти что-то новое, какое-то новое действие, но...
0: Это не то, чтобы еще одно действие, еще один новый прием. Бальсулам описывает нам одну картину, желаемую, относительно нынешней картины. Отличие между двумя этими картинами, дельта вот эта, которую мы пытаемся увидеть себя вот сейчас в нежелаемом виде, а следующее состояние, как состояние желаемое, вот это отличие между ними придает мне силы, придает мне возможность идти путем Ахишена, с ускорением, вместо пути Бейто в соответствии со временем. Это то единственное, что есть. Нынешнее состояние и состояние желаемое, будущее. Это не то, чтобы мы вот сейчас говорили о чем-то новом. У тебя, кроме этого, ничего нет. О чем мы говорили прежде? Мы говорили, может быть, образом... Всегда, в общем-то, мы в этом были. Только не говорили со стороны восприятия реальности, а говорили об укреплении группы. Но всегда наша реальность вот такова. Начинайте, как каббалисты описывают нам состояние. Они прежде всего говорят, находимся в мире бесконечности, в Эйнсоф. В Эйнсоф у тебя сейчас есть 125 ступеней усиления тумана, путаницы. И ты должен в чувствах, не что-то иное, в своих органах чувств, в своих желаниях. Это называется, они испорчены. Ты должен этот туман постепенно очистить его, вычистить его и свое восприятие. И вся наука Каббала, как получить, воспринять, раскрыть эту единственную картину, которая существует, где все мы вместе с Творцом находимся в слиянии в мире бесконечности. Из наших усилий, наши усилия дают тебе эту картину более яркую, четкую в 620 раз. А исправление с помощью...

0: нашими усилиями здесь и сейчас. И не человек это делает, а группа. Группа вся описывает для себя, представляет для себя ее правильное собрание в Эйнсов, в мире бесконечности. Ну, мы уже сегодня буквально. Еще есть? Быстро.
1: Ажулас из Вильнюса спрашивает, должны ли мы наслаждаться во время учебы?
0: Ну, конечно, наслаждение. А как же я могу учиться без удовольствия? Радость должна быть до этого. Радость говорит о том, что я с уважением отношусь к учебе. Я понимаю, что дано мне. Я понимаю важность этого. Без этой важности у меня не будет горючего. Без ощущения величия я не захочу свойства отдачи, предпочтительно над свойством получения. Конечно, радость должна быть. Величие, подъем. Без этого я не смогу продвинуться. Все эти вещи, они вещи легкие. Все эти устремления только при условии, что группа понимает, что она должна вся над этим работать. Тогда человеку легко в этом быть, а в одиночку невозможно. Мы должны знать о каждой вещи. Если это через группу, это хорошо, верно и намеренно на цель. Если это не через группу, это ложь, тяжело и в конце концов уводит меня с пути. Все люди, которые сбежали, оставили и не находятся в каком-то состоянии там неведомом, дома, где-то. Это потому, что они пока еще не убедили себя, что исправление, оно таково, как нам говорят каббалисты, что исправление в объединении. Теоретически они это учат, а Малхут Эйнсов, мы все там, этого надо достичь, но они этого не слышат сердцем, они слышат это только ушами, не хотят это познать, принять это на себя. И все. Мы должны реализовать то, чему мы учимся. Вернуться в исправленное состояние — это называется объединиться. Нету иного. Все раскрытия, чтобы обязать тебя объединиться, насколько мы устремляемся это сами сделать, тогда нам не понадобятся никакие силы, обязывающие нас. И все. Вместо «бе и то» с течением времени, «ахишена» с ускорением,

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей Эрес называется желание, рацион, то есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а

0: наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хисарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой кли для получения наслаждения.
1: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. И это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе, а все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу, Яшар Кель.
0: Иначе землей других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ, а также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, или же это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в кидуше, освящении праздников, мы говорим, который выбрал нас из всех народов. И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание

0: давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому, и не могут две противоположности находиться в одном объекте.
1: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
0: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
1: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу, Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей Он дал ее им, по воле своей Он отнял у них и дал ее нам. И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как Он дал ее нам, Он вначале дал ее народу мира. И только после того, как они поселились, тогда Он сказал нам, «Идите и изгоните их из этой земли, потому что Я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первый получатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
0: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала Он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень. И желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
1: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля. Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный Твой, требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного Твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется «глазами Творца». Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется «с начала года и до конца года», что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется «земля Израиля».
0: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех войн со злым началом, которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которой дает тебе, следует различать два аспекта.
1: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И о ручном тфилине мудрецы объяснили, и будет тебе это знаком, а не знаком для других. И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется «скромно ходить перед Творцом Всесильным Твоим», что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт, что означает «выше знания». Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что «выше знания», слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойство Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать: «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
0: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах? Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятина и маасер называется свойство заповеди, являющееся высшим малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано: «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано «и возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
2: Невозможно
1: выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
0: Говорит, когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями в человеке. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Что Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
1: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
0: Прослушали статью «Человек Сулам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». «И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе». Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что он действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, так мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств, как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. Он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть свойстве отдачи, пока он не проходит их практически, это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это называется прямо к Творцу, Ишар Кель, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение Конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет.
2: Да? Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
0: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
2: После того, как я уже раскрываю.
0: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше, больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я, от Вьюта, корня моего до Вьюта далит во мне, постепенно раскрывает в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывает. Когда раскрывает мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей, от желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления – от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. И это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящего. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. Моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть, животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот и все, это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да.
2: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
0: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить? Да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 в Прихахам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель, и она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого, к этому. Иначе это знание не сделает ничего. Да.
2: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хисарон, новое желание или новое решимо, почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
0: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть. Вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое. Но это еще раз. Даже в нашем мире, когда решимот — это не решимот, а это как бы... Тогда как в духовном ты поднимаешься на другую ступень. Скажем так, если вчера я был в каком-то состоянии, допустим, называется бина или хохма на какой-то ступени, это было, скажем, хохма того-того-того-того-того определенной ступени. Сегодня я в состоянии хохма такого-то совершенно другой ступени. То есть сочетание всех условий, всех хисаронов, решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
2: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
0: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой уровень камахин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях, но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда ты становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
2: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе: ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
0: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить: скоро я упаду, ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты был тут как труп, но... Ну, так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Ну, слова — это слова, ощущения — ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готовая, исправленная. Не знаю, как сказать. Это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Так, ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его. Калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да? Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать разницу. Это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала. Тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать это после Максима. Мы готовим весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
2: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
0: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
2: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
0: Если я пришел к определенному состоянию, это признак, что я должен исправление творения.
2: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному

0: присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию, и тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы, если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. Не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. И кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения. О первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления Келим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
1: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
0: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
1: Для этого тоже.
0: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение.

0: чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Так если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходит настоящее изменение в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь делать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
1: Как было до того, как я был бессознательным в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная в своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
0: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил. Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, ну хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда остается вопрос, а почему иначе невозможно? Ну, допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, Что мы сейчас ощущаем? В каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность, мое отношение к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, switch, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
1: Да. Если ты действительно связываешь все с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большая часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что ты проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связывать все с ним?
0: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
1: Но ты можешь из-за него, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан.
0: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
1: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
0: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
1: Как ты строишь из такой вещи важность?
0: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
1: Это приводит к удалению от группы тоже. Если ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними, есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
0: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если становишься еще хуже. мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
1: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. Не может быть целенаправленное мышление, если я говорю, что я не могу прийти к ее.
0: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
1: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
0: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
1: допустим, на 3-м году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
0: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить. Так я продолжаю работать. В материальном все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. В духовном это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят. Они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти. Они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю, и знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
1: Я хочу понять, как работают эти законы.
0: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
1: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай и все. Почему все время это?
2: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6000 ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
1: Я хочу вернуться к вопросу
3: Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассмотреть это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
2: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенц знает. Ну, это есть у нас в интернете. Да, вроде бы 18-е. «Приключения под названием Каббала». Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема, все, что, вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это не живой уровень, здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь, абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. Там мы можем что-то изменить, а здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем ничего сделать. Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можно было бы даже и без этого, понимаешь? Ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение. Так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров, на ту картинку, и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим. Наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся, и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира, и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще, об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Израиль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа. И для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. и народы мира, и Израиль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению. Общее исправление — это когда Израиль сначала приходит к своему исправлению и наполнению. Это Гальгальта и Наим, общего клея. Затем через него исправление и наполнение переходит ко второй части общей души, которая называется народами мира. Гои. Вот и все. Сначала Израиль должен исправить себя, и поэтому именно на Израиле лежит обязанность исправления, и он называется избранным народом. Он избран для исправления, он должен произвести исправление над собой, а потом уже показать всем, как это нужно делать. А народы мира пока что и ничего с них не требуется, нет на них никакой обязанности. Там есть семь заповедей сыновей Ноха, вот и все. И в соответствии с тем, насколько Израиль исправляет свою часть и общей души, Гальгальта и Наим, в соответствии с этим они находятся в более или менее таком приемлемом состоянии. Но насколько Израиль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим, те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромные страдания, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если и сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира. У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном, только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще за то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, и все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновны во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативные, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня нет вопроса, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. Они не причина, а следствие. что мне о них спрашивать? Это все равно как спрашивать о пчеле, которая прилетела и ужалила меня. Ну что, я могу сказать о ней что-то? Это природа. Она прилетела и ужалила. Она должна это делать. Это такая программа внутренняя в ней сейчас так реализуется. Ты хочешь изменить, чтобы она тебя не ужалила? Ну, хорошо. Войди в программу, измени программу. Пчела в чем виновата? Все равно, что сказать животным, почему один нападает другого, пожирает другого и ведет себя так или иначе. Это природа. Чтобы подняться... Нужно подняться над ней тогда и произвести в ней изменения. Мы не хотим смотреть на это глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное, какие программы, путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. Это называется якобы излечением. Хотят развеселить тебе, придать тебе больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя, вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь. Ладно. Будем изучать птиху.
3: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
2: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
3: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире. И когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
2: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Рав сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Рав все время говорит, о связи с высшей силой.
3: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть, много времени, и остаются связанными. Это интересно.
2: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние к полному исправлению и переходишь к следующему.
3: С помощью зависти в основном можно приобрести от товарищей желание, осознание того, что высшая сила важна.
2: Наше ощущение зависит только от ощущения важности. Это не является следствием боли. и важность того, откуда это исходит. И в продолжении того, что сказали, наша роль — это помочь друг другу, все время напоминать, что все, что мы проходим, это приходит от Высшего, и это все ради нашего блага. И когда я забываю об этом?
3: Я хочу вернуться о двух вещах, которые говорили товарищи. Первое — это величие Творца. Человек не может получить изнутри себя, только от группы может приобрести. А второе — это то, что сказал Хаим, что человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть связь его с Творцом в любом состоянии, как бы это не было.
2: Да, он говорил в продолжении того, что сейчас это я сказал, что Творец не боится, чтобы ты его ругал, и он хочет, чтобы ты все время думал о нем и все время ругал его. Главное — его не оставлять. Не оставлять. В этом вся проблема. Проблема — хочет ли ты продвинуться, и не забывай о нем, даже в самых плохих состояниях не забывай о нем. И, как сказали товарищи, мы слышали от Рава, что нам необходимо окружение, потому что сам человек во всей этой системе чувствует себя слабым.
3: Была еще одна точка, что не думай слишком, не будь слишком умным и не думай, что там будет вообще. Там будет подъем, падение, неважно. Ты находись там, где ты есть. Тебе 6 лет. Потом, когда продвинешься, поймешь, что такое 6 лет. Важно быть здесь и сейчас, в состоянии, которое дает Творец, и не быть слишком умным.
2: Рав в конце урока говорил о народе Израиля. И он сказал очень сильное такое предложение. Это было сказано в 2002 году, а мы уже в 2026. Прошло 24 года, это только усилилось. Мы не хотим, чтобы все чувствовали, что все это исходит от Творца. И народ Израиля все время находится быть в скрытии относительно того, кто мы, что мы и Творец. Если мы продолжаем это делать, оказывает еще большее давление. Но в итоге, чтобы нам удалось произвести изменения.
3: О том же, что сказал Рав, что роль народа Израиля в конце всех вещей, когда он сказал, почему мы избраны народ, и мы избраны для исправления, что мы должны исправлять себя, и потом показать всем, как это делать. И в конце он пришел к тому, что человек должен сделать исправление в своей душе, не в каком другом месте. Исправь свою часть души, и в этом ты закончишь исправление.
2: Нельзя быть равнодушным. Ты можешь не соглашаться, но главное — не быть равнодушным.
3: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Изучение десяти сферот.
1: Хорошо, после такого великого урока мы начнем изучать учение десяти сферот. Рав сказал, что то, что нам важно, это связь с Творцом. Что бы ни произошло, что бы мы ни чувствовали, хорошо, плохо, болит тебе, что-то неважно. Просто чувствовать, откуда это приходит. И это все покрывает все прегрешения, только связь с Творцом. И все, что касается мира, мы ответственны за него. У нас есть возможность исправить его, потому что мы занимаемся духовным, и все приходит из духовного. Поэтому у нас есть возможность исправить себя прежде всего. И таким образом весь мир. А сейчас мы продолжим изучать очень важную тему круги и прямота, круги и линия. Это то, что мы изучаем сейчас, очень важно. Это как будто мы изучаем какие-то простые определения. Но я слышал от Рава как-то, что только в конце мы поймем и почувствуем, что это за определение, да, не вроде как бы и простые, но это очень важно, чтобы понимать их глубоко, и пусть каждый пишет какие-то, записывает себе какие-то вопросы или там определения. Рав говорит очень, что важно изучать определения, потом будем читать определение Бхагавад Гиты Лама. Давайте бы. Продолжи, пожалуйста.
0: Седьмая сноска, она относится к словам в начале нового распространения, называемого линия, кав. Корень этого нового распространения, который называется кав, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым светом, который называется сфера кетер, этого луча. И из этого кетера распространяется свет бесконечности по каву, по четырем известным стадиям. Первая стадия называется хохма. Вторая стадия называется бина. Третья стадия называется зейрампин. Четвертая стадия называется малхут. И об этом порядке распространения Ари сказал выше, распространился поступенно, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем зерампин и так далее.
1: Есть вопросы, пожалуйста. То есть распространяется сначала линия, а потом круги, потом линия, а потом круг. Еще раз круг. И так наполняются эти гулим. Я не хочу рисовать, здесь много возможностей рисовать. Допустим, так вот линия, круг, линия, круг, линия, круг. И мы видим также это и в материи, в путях распространения, и какие-то законы физики, химии, что есть разные виды, и как это происходит, и как влияет друг на друга, где это, где мы должны идти согласно суду, а где милосердие, где есть ограничения, где нет, где мы продвигаемся через положительную силу, где через отрицательную. Есть много всяких законов, которые проявляются также и в нашем мире, в этом мире. Мы будем говорить об этом, где-то проявляется много, и мужское и женское начало. Мужское начало — это Йошер, а женское — Гулим, другим. И есть также основы и Садот, и Судот, мужские и женские, что мужское длинная как линия, женская круглая и широкая. И исходя из этого всего исходит это и отдача. Прямая линия — это отдача, а круг — это получение. Насколько прямота влияет, дает, и круглая получает. То есть сила положительная, отрицательная, это только воспринимает, это второе дает. И...
0: Да. Если система распространения сейчас — это кав, экран и отраженный свет, что значит, что кав наполняет игуль? То есть ведь это система наполнения кава. как можно наполнить тигуль через распространение кава.
1: На самом деле нет у нас килим. Все килим, они килим да игулим, то есть круглый килим. Со стороны Творца, который создал бесконечность, есть килим, наполненные светом полностью, все находятся в слиянии и в равенстве. Творец дает такое, стол накрывает, дает все угощение. Говорит, возьми себе, я тебя люблю, у меня нет никакого ограничения, все получаю, все в кругу. Игуль. Подожди, подожди, подожди. Давайте сделаем порядок тут. Прежде всего, почему, что, как и почему здесь, как. И начинает все. Все эти вещи фильтровать и говорить, я бы хочу получать творение, говорить, я хочу получать только по прямоте. Так вот, есть мир бесконечности, все кругло, там 10 сферот и гулим. А сейчас он это начинает получать через тинурот, через трубки дословно. Ну, ты так сейчас смотришь на меня, я не понимаю, как ты смотришь так внутренне, да? Ну, хорошо. Мы хотим все это кли бесконечное, 10 сферот дейгулим. Нет ничего, кроме этого, на самом деле. Мы должны подойти к этому. Мы хотим так, чтобы по методике Йошер, то есть в прямоте смотреть. Не то, что дважды у нас есть разные килим, есть круглые килим, и эти килимы отпечатали так, размножили, у нас получились килим де Йошер. Нет, просто методика наполнения игулим сейчас происходит только с помощью Йоша, с помощью линии прямоты. То есть я должен прийти к такой бесконечной любви без всякого ограничения, в такой круглой форме, насколько это возможно, но через Йошер. Потому что Йошер, прямота, это говорит о моем ограничении, о моем отношении, о моем усилии, моем уровне. А килим, где я уже себя отождествляю с Творцом, это уже килим да игулим. Я должен прийти к любви такой, какой есть у него, так же, как он. Но мне это стоит усилия в каждой детали в Йошер. В конечном итоге я должен прийти к такому же состоянию, как у него, без всякого ограничения. Килим да игулим,
0: килим да игулим, круглый килим это мой подход. Извините, я перепутал. Прямота, килим да йошер, это мой подход для того, чтобы наполнить килим, который создал Творец в мире бесконечности. Я вижу, что это тяжело мне передать. У нас нет ничего, кроме круглых килим, килим да игулим. Но есть два подхода. Есть килим да игулим, то, что создал Творец. Я не хочу, чтобы здесь была ошибка, потому что обычно я видел это много раз в книгах, не совсем в точности правильно. Творец создал мир бесконечности, Олам Энсов. Олам Энсов. Нет ничего, кроме этого. И наполнил его светом. Ор Энсов, светом бесконечности. Это его подход. И это называется творение.
1: Невра.
0: Это творение должно сейчас относиться к тому же состоянию, к тому месту, где он там встречается с Творцом бесконечности. Он хочет наполнить это место с помощью Йошер, с помощью тинора, канала, трубы, с помощью экрана. Неважно. Но чтобы это в конечном итоге наполнение было тоже бесконечное. Оно бесконечное не потому что... Бесконечное, потому что на каждую деталь, каждую частицу будет экран, будет
1: как бы нам кажется, что вот этот канал, он ограничен такой, но не, это не так. Когда все будет исправлено, что хотя будет таких экранов тысячи миллиардов на каждую часть, на каждую, но потому что будет очень много, в сумме своей они будут давать неограниченное количество. И в конечном итоге этот будет экран как будто бесконечный. То есть, как получается, у тебя есть очень-очень-очень много таких канальцев, как фибры в этом живом организме. И кажется, что он такой круглый, все живет и дышит, но все это через Йошер, хотя по сути, как бы мы воспринимаем как все это круглое, совершенное полностью. Ну как нам это? Как, помогите мне как-то выразить. То есть совершенство, полнота может быть через игули, это природное его свойство, и может быть также через экран, масах его, который работает ограниченно. Есть два подхода. Есть подход Творца, Игуль. А Творец говорит, нет, я буду наполнять так, вот так и так, своими действиями, таким-то количеством действий некоторым я буду это делать с помощью экрана. Я ничего не беру со стола. Я хочу прийти к этому постепенно и получать это ради отдачи неограниченно, так, как ты хочешь мне дать. Я хочу тебя вернуть, тоже давай тебе так же. И все. У нас нет двух видов килим. Есть только одни килим, килим денсов. Нет два раза разных килим. Есть только разный подход, как их наполнять без ограничения, как было до сокращения, а потом после сокращения через тенор, через канал с помощью экрана. Потому что обычно путают, говорят, как будто есть такие килим, есть такие килим. И на самом деле тогда есть в этом недопонимание того, что происходит. То есть мы рисуем эти вещи, когда приходит тенор, то есть труба или канал, а потом есть у нас круг, круглый килим, потом опять тенор и так далее. То есть мы этим хотим показать, что мы приходим к тому же состоянию совершенства, наполненному полностью цельности с помощью кава. То есть мы сделали что-то минимальное, вот какой-то мини-инсов, мини-бесконечность, которую мы сделали с помощью линии, потом опять еще с помощью канальца достигли какого-то совершенства маленького. Все достаточно. У меня был маленький клей такой, да. В нем я сделал что-то, какую-то маленькую частичку этого большого инсов бесконечности. С помощью линии, как бы вот так вот я наполнил с помощью экрана. Это маленькая кли. Ну, кто-то еще хотел что-то спросить? Да, кто там?
0: Я думаю, нужна какая-то помощь, как-то объяснить. То есть есть абстрактная кли, а мы делаем вот это ограничение, и каждый раз еще и еще ограничение, и мы создаем связь, как бы такие отдельные элементы, и согласно этому происходит какая-то вот абстракция со стороны Творца.
1: Да, да, можно так, можно. Да.
0: Совершенство игулим происходит в каком-то движении.
1: Ты хочешь сказать так, что совершенство — это когда нет движения, а когда есть очень много движения, бесконечной скоростью, когда я нахожусь везде одновременно, это как будто нет движения. Ну хорошо, ладно. Да, что еще?
0: Мир моего пробуждения относительно совершенного состояния Эйн Соф — это Йошер? Это цинурот?
1: Да.
0: То есть, когда я пробуждаюсь к этому совершенству...
2: Второе. Сахафта это...
1: Да, да. Вот видишь, ты отошел от камеры и стал более умным. Давай, продолжим.
0: Восьмая сноска относится к словам, и поскольку свет, относящийся к Аву, облачается в игуль, это называется окружность, гальгаль, или сфера.
1: Кто такой еще раз гальгаль?
0: Значение, поскольку свет облачается в игуль окружность, называется гальгаль, сфера.
1: Игуль — это пустое, а гальгаль — это полное. То есть игуль вместе с светом получается гальгаль. Вместе с кавом получается гальгаль, сфера. Ну хорошо, где у нас тут это? Хорошо.
2: А игуль за рацион?
1: Вот у нас есть игуль, это желание, это клей. А гальгаль?
2: Игуль.
1: Сфера. Это игуль плюс свет. Дальше.
2: Может, кав и цинор.
1: Это как кав и цинор. Кав линия, цинор это канал, то есть. Кав плюс свет, это уже получается кав. То же самое здесь. Игуль со светом — это гальгаль.
0: Третий пункт Ари. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как и в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсов именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и выпадает в этот игуль. Еще раз третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. Этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то не вернулось бы все к состоянию, которое было.
1: До сокращения, потому что вся разница. Что делает сокращение цинцума? Оно отделяет тебя от энцов, который был до сокращения, и соединяется с картиной, которая происходит сейчас, ты можешь наполнить бесконечность с помощью синора.
0: И аннулировалась бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как в начале. И поэтому этот игуль прилетел.

0: Потому что что мы сделали? Мы взяли эти света из энсов, из состояния первого состояния. И через экран, и через нашу работу мы хотим наполнить этот энсов, который сейчас стал уже сокращенным. Мы же его сократили, и мы хотим наполнить его светом кава, светом линии. Не то, что у нас есть дважды энсов. Мы сократили энсов, который был наполнен в круглой форме со стороны Творца. Сейчас с помощью линии кава мы берем этот свет. Там скрытый свет, который открывается нам только в той мере, что у нас есть экран. И тогда мы наполняем этот энсов светом линии, светом кава. Понятно это?
1: Мне кажется, что работа, о которой вы говорили, вот экран и отраженный свет, это две разные работы.
0: А почему разные? Почему разные? У нас тут есть кли. Я получаю свет. Когда я получаю? Если у меня есть экран, тогда этот свет раскрывается мне из бесконечности, потому что он сократился только по отношению ко мне. А если у меня есть экран, тогда он раскрывается, потому что я хочу его продолжить ради отдачи, и он сократился только по отношению к желанию получать ради получения. И тогда я его возвращаю в тот же энсов, то есть в ту же бесконечность. Что это означает? Я себя наполняю, ведь я — это клето. Этого энсов, который создан в бесконечности. Понятно или нет? У нас нет тысячи килим, есть только одно кли. В энсов это то же самое желание, есть только один свет в энсов бесконечности, и все. Я сократил свое отношение по отношению к хозяину. Сказал, нет у меня для меня эти существа, эти все явства на столе, которые он мне хочет наполнить, не существует, и ты тоже не существуешь, потому что я не хочу чувствовать это, я не хочу страдать, я не способен получить ради отдачи. Все. И нет ничего другого. Нет другого хозяина, нет другого стола, нет других наполнений, ничего другого нет. Сейчас я возвращаюсь в ту же ситуацию. Я говорю, прекрасно, у меня сейчас есть деньги, у меня есть экран, массаж, любовь, я могу, неважно, как назвать, я могу сейчас заплатить, то есть, что называется, дополнить, восполнить. И в той мере, в которой я могу восполнить отношения хозяина, я раскрываю сейчас для себя это угощение, потому что так работает закон сокращения, то есть я, если я сокращаю себя, я могу увидеть это угощение, чтобы получить его ради отдачи, и тогда я наполняю это наслаждение свое и хозяина. И я получаю то, что же есть на столе, но я дополняю свои отношение правильное к этому, только оно раскрывается только тогда, когда я выстраиваю свое отношение по отношению к хозяину. Но это то же самое, это те же все то же самое. Сейчас только добавляется мое отношение. Но мы поэтому можем рисовать здесь тысячу всяких кругов. Неважно, но в конечном итоге это тоже. Это то же самое, кли бесконечности. Я могу сказать, часть первого там, этого энсов, который был до сокращения, это другой энсов, который будет после сокращения, потом в окончательном исправлении. Но все равно одно, это то же самое кли, те же желания. Просто сейчас я работаю с ними, с экраном. Да.
1: Вы сказали, что нет дважды бесконечности и есть первый этап бесконечности, потом есть этап работы и так далее.
0: Да, верно. Есть одно состояние, первое состояние, второе состояние, третье состояние, три состояния. Конечно. Так мы переходим из состояния в состояние. С теми же килим. Здесь мы добавляем экран, то есть намерение, кавана. И не более того.
2: То есть
0: есть линии, есть круги, есть прямота, есть гальгаль, есть тенор, есть кав, все что угодно. Но в конечном итоге это желание с экраном или без экрана, и все. Тут негде путаться, наука каббала надоела.

0: Я тебе такое очень четкое объяснение всего творения. Делит это на свет и кли, и между ними экран, и все.
1: Да.
2: А вот один человек в работе, что это ценор, а игулим — это, если я понял, это что-то совершенное.
0: Игуль, он исходит из совершенства Творца, а здесь он должен прийти с его отношением также в форму игуля, то есть круглую форму совершенную, от человека уже. Но это все то же самое. Берет тот же стол, то же угощение, тот же хозяин. Только сейчас не берет себе все для себя напрямую, бесконечно, неограниченно от хозяина, но он это сейчас делает, берет это все бесконечно, неограниченно, только с помощью своего отношения к хозяину. Ничего здесь не добавляется в бесконечности, кроме отношения творения к Творцу. И в этом своем отношении он приходит к подобию по форме. Он уравнивает свои отношения с Творцом, чтобы было такое же, как к нему, любовь бесконечная со стороны хозяина, к нему также он приходит к такой же любви со своей стороны к хозяину.
2: Если человек в своей работе приходит, достигает игуля, что движет им как бы выйти из игуля в йошер? Вы говорите, что есть игуль, йошер.
0: Нет, но мы же рождаемся уже после всех игулей, мы находимся в этом мире с точкой в сердце. Я не говорю сейчас о нашем животном существовании, мы рождаемся с точкой в сердце, из него мы должны развиться, чтобы у нас был йошер, то есть канал. Тенор. Мы можем только его развивать. У нас нет сейчас круглых килим. Круглый килим — это который мы наполняем уже, когда у нас есть тенор.
3: То
0: есть как будто перед тобой есть огромная яма, и ты наполняешь ее с помощью шланга, то есть трубы с водой. Так он и называет это. Что наполняется шефа, то есть благо.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, о которой мы говорим сегодня, это распространение свитов в килим. И каббалисты говорят нам, что есть два вида распространения света. Один игулим, другой каф. Мы учили на прошлой неделе язык корней ветвей. Мы знаем, что каббалисты берут слова и формы нашего мира, используют, чтобы объяснять духовные явления. И здесь они взяли два вида — игуль и каф, то есть линия и круг. На самом деле этого нет, есть только распространение света, и каббалисты хотят объяснить эти состояния и берут вот эти термины. О чем они говорят? Что игуль, круг, это его основное свойство, это равномерность, равенство, то есть это собрание точек, которые находятся на равном расстоянии от центральных точек, все равномерные. Когда они говорят «игуль», «круг», они подразумевают равенство. Равенство, равномерность — это также и совершенство. Он говорит об этом дальше. А когда мы говорим о линии, это не равноправные состояния. Он говорит о, скажем, горизонтальной линии. И есть верх, есть низ, или вертикальный, есть середина. И в нашем мире, когда мы говорим «вверх», мы говорим «более высший», «более лучший», а «нижний» — он что-то более худшее. И это две формы распространения света. Мы начинаем с формы, которая называется игуль, круг. Мы говорили «Малхут мира бесконечности», это говорится об игуле. И там было все равномерным, так написано. И не было там рош, и не было там сов. Все было равномерным. А затем произошло сокращение. Мы изучали, что там был стыд. И что означает стыд, почему это переводит нас к форме. форме получения в линии, как? Потому что там начинается уже градация, то есть желание получать, после того, как испытала стыд и говорит, что таким образом я не могу получать, начинает проверять себя, где я могу получить, где я не могу получить. И в тех местах, где чувствует, что может получить, то эти места она ставит выше, и там, где она не может получить, ставит ниже, а посередине проходит некая линия, кав, мы будем это изучать скоро, называется это табором. Ниже табора вообще нельзя получать, поэтому у нас есть более высокие желания, есть более низкие желания. Давайте постараемся в течение этого урока относиться к разным вот именно таким формам, когда получение, оно осознанное, контролируемое, и распространение света тоже есть градации в нем, и есть то, там же и равенство.
0: Может, прочитаем немножко определение? Давайте прочитаем определение. Откроем на 91-й странице. Нам нужно открыть
3: 91, нахон?
0: Что касается ответов о смысле слов, начнем с 59-го вопроса. Что такое тинор? Килим де Йошер называется тинорот, потому что они продлевают и наполняют, ограничивают свет, как тинор, которая как труба, которая канал ограничивает воду, которая проходит через него. Рав сказал, что тинор — это канал, это линия, которая наполнена светом. Это они проводят свет так же, как ограничено, так же, как канал или труба проводит воду, которая ограничена. Следующее определение — это кав. Это 10 сферот килим де йошер. И их килим называются цинор. С точки зрения света, которая находится в этом каве, этой линии. И 10 сферот мира Адам-Кадмон называются одной линией, каф-эхат. Тогда как уже в мире Ацилют, есть уже 10 сферот в трех линиях. Еще раз, каф. 10 сферот килим де йошер. Со стороны их килим называется тинор, а со стороны света, который находится в нем, называется кав. В них называется кав. И 10 сферот в мире Адам-Кадмон называется одной линией, тогда как в мире Ацилют есть 10 сферот, в нем три линии, то есть одна линия, три линии, мы уже понимаем, что и... Перейдем на 93-ю страницу. Короткие вопросы. Вопрос 71. Какой вопрос? Извините.
3: А Шилот, Кен, Пейдалит, Бот, Амун Пейдалит, Шилот.
0: На странице Пейдалит вопросы. 84-й странице. Что такое источник, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов. Но они не были познаваемы еще там, неразличимы там, в состоянии... В состоянии «он» и «имя» его единое. Еще раз вопрос, что является источником для «килим де игулим»? «Энсов, бесконечность» — это источник «килим де игулим», так как эти «килим» были включены в «энсов», бесконечность, но там они еще не были различимы в состоянии «он» и «имя» его единое. вопрос Айн Гимел, то есть 73-й вопрос, почему круги находятся один в другом? Почему Игулим находится в состоянии один внутри другого? Потому что это показывает нам, что нет другого различия, кроме различия причин и следствия. Только лишь этого. 83-й вопрос. Было, что является источником для Келим де Игулим, а сейчас вопрос, что является источником для Келим де Йошер. Прямых Келим. Игулим является источником Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим протянула свет Кава, свет линии, и из ее силы произошел экран. Силой чего? Малхут. Еще раз, Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим продолжила, протянула свет Кава, из ее силы произошел экран. И еще
3: Михейхана Игулим Микаблим Ор.
0: 84-я страница. Откуда Игулим получает свет? 84-й вопрос, извините. Откуда Игулим получает свет? Они получают свет от Келим де Йошер, а сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиута. Келим де Игулим получает свет. Откуда Игулим получает свет? От Келим де Йошер. А сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиута. Есть вопросы? Да?
4: Келим де Игулим.
2: В Малхут бесконечность есть Келим де Игулим или Келим де Игулим возникли после сокращения? До этого не было Келим де Игулим. Малхут Денцов, она круглая, но пока она не опустошается, в ней не проявляется Келим. Здесь свет наполняет Малхут мир бесконечности, и кроме света нет осознания. После того, когда свет выходит, кли опустошается, тогда проявляются килимы, они все еще агулим, круглые. После того, как она производит сокращение, возникает линия, кав, и тогда начинаются килим де Йошер.
0: Раф сказал на уроке, ничего здесь не добавляется в Инсов, кроме отношения творения к Творцу. Это единственное дополнение наше. И с помощью этого отношения он приходит к подобию по форме. И в этом подобии, в этом равенстве между его отношением и отношением Творца к нему, он приходит к той же любви к хозяину, как такой же любви, как хозяин относится к нему. Это наша добавка в нашем отношении. Все остальное то же самое. Еще вопрос?
2: Если можно по поводу вопроса 83, тут написано так, что Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим притянула свет Кава, и из ее силы произошел экран. Можно объяснить это, что значит, что она притянула свет, и так возник экран из этого?
0: Есть одно желание получать. Это желание получать, оно освободилось от света. Он хочет сейчас наполнить его снова. Это Малхут де Игулим, которая опустошилась из-за сокращение. Это является причиной тому, что есть продолжение привлечения света. Почему это происходит? Потому что она опустошилась, так как было сокращение экрана, то наполнение светом, протяжение света происходит уже в виде кава. То есть хиссарон, который был в Малхут, в Малхут Дегулим, из-за того, что проявился их хиссарон, после опустошения, это привело к тому, что была создана линия.
2: Согласно тому, что ты говоришь, она тоже до этого притягивала свет. Но ведь это можно делать только с помощью кава, как до этого происходило. До этого нельзя говорить, что она притягивала свет, потому что действовал только Творец. Он ее наполнял. Только после того, как она опустошается, она вдруг чувствует хиссарон.
0: Она опустошается по причине того, что хотела дать подарок Творцу. То есть она действовала или что? Почему она освободилась от света из украшения и делала экран? То есть она раньше тоже действовала?
2: Пока не было сокращения, мы не говорим, что Малхут что-то сделала. То есть вообще, что желание получать что-то сделала, пока не было сокращения, приходит к этапу, когда начинает испытывать стыд. Это отдельная тема. Но на каком-то этапе принимает решение, Малхут мира бесконечности, решает, что так больше продолжать она не может, и так это продолжается дальше.
0: То есть есть определенное состояние, в котором она решает, еще до сокращения.
2: Это и есть украшение.
0: Да, это то, что приводит к решению Малхут.
2: Почему это называется украшение? Потому что это не со стороны Творца, а Творец только хочет наполнить килим, не требует тебя быть лучше или хуже. Я даю, ты берешь. Вот и все, это все, что ожидается от тебя. Ну, как бы, да? Но она решила, да, желание получать, решила. Малхут решила, что она хочет быть лучше, она хочет быть как Творец. И тогда она решила, приняла решение.
0: Можно относиться к тому, что это как бы точка рождения Малхут, это первое действие, когда она сама что-то делает и начинает осознанно.
2: Точка рождения, не знаю, можно сказать, что это как бы краеугольный камень ее развития, потому что здесь развитие, оно получает другое направление.
0: У нас есть мировой клин, давайте дадим им возможность задать вопрос. Маг 22.
4: А, да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масаех делает из Игулима Йошер. Я себе это представляю таким образом, что Масаех, он как бы выстраивает все желания в цепочку, да, одно за другим, таким образом, как получается Йошер. То есть он взвешивает все желания и как бы сортирует их. Вот. Это так работает или как-то иначе? Спасибо.
0: После того, как Малхут опустошился от света, произошел мир сокращения. То есть сначала был мир бесконечности, энсов, наполненный светом. Малхут совершила сокращение, первое сокращение. Сейчас она должна наполняться светом. Как она может наполнить светом? Не может одновременно опять, как было раньше, наполниться, как было в Хине Далит. Потому что тогда наполнение было свыше, то есть Малхут сама ничего не делала, это свыше ее наполняли. А сейчас Малхут может наполняться только с помощью экрана маленькими порциями. Как сказал Рав на уроке, было множество таких канальцев. Они наполняют этот игуль, этот круг. И наша цель — наполнить этот игуль светом, но вот такими маленькими порциями, с помощью канальцев таких. Ну, как бы он сказал, что, в принципе, и тенор, он тоже не ограничен, но на самом деле в этом смысл экрана, который приобретает намерение. То есть экран — намерение ради отдачи. Женщина из Испании, пожалуйста.
5: Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo, línea, círculo,
2: в продолжении вопроса я хотела бы знать, согласно вот этому рисунку есть линия, круг. Каждый круг — это подобие свойств Творцом, это совершенство. Почему это снова становится кав? Это теряется сам там подобие свойств с Творцом? Мы изучали, что есть 10 сферот в желании получать. То есть есть здесь состояния более тонкие, более грубые. И есть у нас три первых. Это самые тонкие желания, которые находятся в Рош, Каф. И там нет проблем у света распространиться любым образом, потому что там нет желания получать. И то распространение называется там Игулим. А потом, когда свет продолжает распространение вниз, там есть уже желание получать, и там нужен контроль, проверка, и когда там производят селекцию некоторую, это считается уже кавом. Каждая новая ступень, в которой распространяется свет, там есть гар, три первые сферы, и семь нижних, зайн тухтанот. В гар может распространяться круглым образом, а в зад не может. Там должно быть распространение в виде кава.
0: Сейчас, после того, как у меня есть кли с экраном, происходит наполнение гуля в каприльной мере. Кто решает, какая это мера? Линия, в той мере, в которой кав линия может передать, так и гуль может получить. На самом деле, что в гуле нет разницы вверх-вниз, нет ограничения, но линия, она как бы ограничивает своим наполнением, там есть ограничения. То есть я бы спросил, в чем разница между гуль и гуль? Потому что если в гуле разница какая может быть в гуле, мы вроде нет вверх-вниз, нет никакого ограничения. Так как же происходит, что кав соединяет игуль и игуль? Потому что, наверное, разница в самой линии, она может разное количество света получать и проводить. Пожалуйста, Мак, 167 женщины.
6: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана, может получать свет через кав, если именно экран определяет возможность и меру получения света? Спасибо.
2: Я повторю то, что мы сказали прежде. Нет практически ни линии, ни круга. Есть части желания, которые воспринимают это круглым образом, то есть без ограничений распространения света. Есть части желания, которые не могут, и тогда это получают в виде кавы. То есть там такая селекция, такие градации. И когда распространяется свет, вначале он распространяется в этих высших сферот, там распространение происходит и наполняет все сферот. Это называется игуль. А в более низких сферот это уже не может распространиться, происходит частично, это называется кав-линия, но практически нет ни линии, ни круга, есть просто распространение светов.
7: Ну, для Шауля микрофон, ну.
0: Дайте микрофон Шаулю. Он мог сказать. Я хотел только, чтобы прочитали 34-й вопрос, как там описывается, как происходит распространение в игуле с помощью кава. 34-й вопрос по совету. Что такое прямота? На странице Пейтет, 82-й странице, когда... Подождите еще раз. Когда высший свет спускается в килим, в которых имеется вид стадии далет, что означает стремление, то есть притягивается стремлением. Считается, что свет спускается по прямой бейошер, то есть в точном соответствии с мировью, то есть стремление в ней. Это подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты. Ведь она же падает точно по прямой линии сверху вниз, с большой скоростью, по причине силы притяжения земли, которая действует на него. Тогда как если на землю падает легкая вещь, на которую не действует достаточная сила притяжения, то она витает в воздухе медленно и закругляется, пока не ляжет на землю. Пока не ляжет на землю. Тоже и здесь, так как келим, в которых нет авиют, а подобно келим дейгулим. Считается, что свет, который приходит туда в силу сферот йошер, закругляется. То есть там нет авиюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним силой приложения. В то же время, когда мы говорим в Килим де Йошер, у которых есть авиют, он притягивает свет с большой силой, то есть свет спускается с большой скоростью точно по прямой бейошер, подобно прямой линии кавьешар. Немножко запутал нас, но это хорошо, да, что было. Еще вопросы? Мы изучаем, что
2: свет находится в полном покое.
0: А если нет, не раскрывается перед ним, то он сокращается, потому что он не получает ради получения. Что значит свет может сократиться? Мы изучали, что свет не может войти в кли, в котором нет намерения ради отдачи, нет подобия по свойству цимцумали в первое сокращение, никогда не будет отменено. То есть в кли с желанием получать ради получения свет никогда не входит. Что делает экран? Экран, он преодолевает первое сокращение и говорит: «Хорошо, для себя я не могу получать, но я могу получить ради отдачи, как в примере с хозяином. Для тебя я готов есть». Это то, что делает экран. Он делает отраженный свет, и этот отраженный свет становится кли. Не мой голод, мой аппетит становится кли, а отраженный свет — это кли. То есть для тебя я готов кушать, я вот хочу тебе доставить наслаждение. Тогда мы приходим к подобию по форме. Он хочет наполнить меня, наслаждение моя, его. Что может еще дать творение Творцу? Ничего, только вернуть ему.
2: Первое сокращение — это сокращение света или кли?
0: Ответь.
2: В свете нет никаких изменений, это кли себя ограничивает.
0: Ты можешь сказать, что сокращение было в свете, потому что свет не вошел в кли, под который не готов его получить. Ты можешь так тоже сказать, но мы обычно говорим все время со стороны килим, а не со стороны света. Свет, он не ограничен. Ты ограничиваешь его получение для себя.
2: Астана.
0: Астана.
8: А, спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света: игули и йошер. А, работают либо они параллельно, вопрос, либо один может исключить другое. Скажем, если пришел свет через игулим, то нет необходимости йошер проходить свет.
9: צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת,
2: כלי שמסוגל... распространение света зависит от כלי. И тот, кто тонко, כלי получает в עיגולים.
9: מרגע הצמצום, מזמן הצמצום...
2: С момента сокращения все наполнение происходит в йошер. Если бы было наполнение в עיגולים, это было бы в Малхут мира бесконечности. А потом все происходит в каве. Кав наполняет כלי с целью привести его обратно к круглой форме. Что это значит? Что есть экран, и этот экран производит проверку себя, своего желания получать, насколько он может получить. Если он смотрит и видит, что может получить 100% ради отдачи, он получает 100% ради отдачи, тогда он становится круглым, тогда в нем уже нет больше ограничений. Но сначала была проверка. Проверка экрана. И получение до полного исправления всегда в форме кава, и когда кли уже полностью наполняется, это уже происходит в гмар-тикуне, тогда оно становится круглым.
0: Извините, мы должны заканчивать. Ну, последний вопрос. Пожалуйста.
3: מרגיש כזה רצון משם.
10: כן, כן, יש רצון
0: גדול. Я чувствую такое желание большое.
2: Да, есть очень большое желание. Продолжая этого, можете ли вы с нами поделиться? Мы всегда говорим о кли, и есть там всегда вот эта линия о оришар, орхозер, орхмими. Это более-менее понятно. Но как это можно перевести на игулим йошер? Потому что это больше путает. Как можно увидеть это проще, чтобы это помогало нам дальше смотреть на игулим и йошер.
0: Ты помнишь, Рав говорил об этом, он рисовал эту чашечку с этими стрелочками, есть и это йошер, есть вверх, вниз, есть роштовсов, все это. Мы говорим, это йошер. Парцов — это йошер, это то, что ты сказал, это несложно. Но когда идет наполнение, это уже круглое.
2: Орб не имеет игуль?
0: Нет, это не так, нельзя так говорить. Я никогда не слышал, что внутренний свет — это игуль.
2: Тогда что же это такое?
0: Наполнение, которое ты чувствуешь, оно круглое.
2: Ведь мы говорим, что орхозер становится наполнением кли.
0: Да, это новое кли, но все равно это в йошер.
2: Это путает. Может быть, мы не успеем сейчас, но, в принципе, могло бы, да, получить какой-то подход, какие-то четкие правила, которые можно сопровождать вот этот игулим и йошер, так же, как мы знаем, что такое орпними и прочее.
0: Ну, может быть, на следующем уроке Раф будет объяснять нам, тогда мы поймем. А сейчас мы хотим дать слово Моше. Пожалуйста.
2: Да, друзья, у нас есть несколько сообщений. Итак, в ближайшее воскресенье в 18.30 до 19.30 состоится Всемирное собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца, готовимся к региональному конгрессу». Состоится в нашем учебном зале и будет транслироваться в системе РВУД. Приключения под названием «Кабала». Мы приглашаем вас на прекрасный вечер объединения. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это будет происходить 7 сентября в Ашкелоне. Ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Открытое мероприятие для всех, и мы закончим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей эрес называется желание, рацион. То есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойство хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой кли для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. И это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе, а все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу, Яшар Кель.
1: Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ, а также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам, и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, или же это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в Кидуше, освящении праздников, мы говорим, который выбрал нас из всех народов. И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
0: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам». И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам: «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первый получатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень, и желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
0: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля? Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется глазами Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется с начала года и до конца года, что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется земля Израиля.
1: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы, слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех «воин со злым началом», которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которые дает тебе, следует различать два аспекта.
0: Первый.

0: что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя. Это головной твилин. То есть то, что там написано, и увидят все народы земли, означает, что головной твилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной твилин должен быть покрыт, что означает «выше знания». Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойство Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать: «Сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
1: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты, и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах? Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятиной маасер называется свойство заповеди, являющееся высшей малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано «и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано «и возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
0: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
1: Говорит, когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями в человеке. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
0: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем.

0: срок от 1 ноября 2002 года.
1: Прослушали статью «Человек Сулам» третьего тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе. Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что он действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле, только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, такое мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которую он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств, как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. И он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть в свойстве отдачи, пока он не проходит их практически, это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль это дается прямо к Творцу, Ишар-Кель, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет.
0: Да? Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
1: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
0: После того, как я уже раскрываю.
1: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я. От вьюта, корня моего до вьюта далит во мне. Постепенно раскрывает в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывает. Когда раскрывает мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей. От желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления – от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. Это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит.

0: единой форме, скажем, он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям, Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы. Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития. Настоящему. Не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. Моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть, хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов, и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да.
1: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
0: Говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить? Да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрывать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 в Прихохам. Исраэль действия, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого, к этому. Иначе это знание не сделает ничего. Да.
1: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хисарон, новое желание или новое решимо, почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
0: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть, вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое. Но это еще раз. Даже в нашем мире, когда решимот, это не решимот, а это как бы... Тогда как в духовном ты поднимаешься на другую ступень. Скажем так, если вчера я был в каком-то состоянии, допустим, называется бина или хохма на какой-то ступени, и это было, скажем, хохма того-того-того-того-того определенной ступени. Сегодня я в состоянии хохма такого-то совершенно другой ступени. То есть сочетание всех условий, всех хисаронов, решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние — совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, ты ощущаешь это как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что ты получаешь на каждой ступени.
1: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
0: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой уровень камахин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях. Но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется, 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
1: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоиды. Иногда он говорит себе: ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
0: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить: скоро я упаду, ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты был тут как труп, но... Ну, так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Слова — это слова, ощущения — ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света, и тогда действительно у тебя будет кли готовое и исправленное. Не знаю, как сказать, это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Так ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его. Калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да? Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать этого после максимума. Мы готовим веса, весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
1: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
0: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
1: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
0: Если я пришел к определенному состоянию, это признак, что я должен исправление творения.
1: Если ты достиг цели творения, пока цель творения для нас состоит в том, чтобы прийти к окончательному исправлению, к Гмар Тикун. А затем ты продолжаешь подниматься по ступеням, на которых раскрывается истинная цель. Пока мы говорим, что цель творения — насладить творение. И исправление творения ради этого называется слиянием. И все. Творец словно говорит тебе: я изначально испортил тебя. Теперь ты начнешь исправлять себя. Или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию, и тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы, если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О восьмом, девятом, десятом тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. Не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. И кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения. О первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления Келим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
0: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
1: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
0: Но для этого тоже.
1: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? То, что я каждый день прихожу на урок, выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Так если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение
0: —
1: это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходит настоящее изменение в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь делать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
0: Как было до того, как я был бессознательный в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
1: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил. Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, но хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда остается вопрос, а почему иначе невозможно? Но допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Yeah.
2: Аргаша шелану и...
1: Наше ощущение... Как это сказать? Наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, что мы сейчас ощущаем, в каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль, потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность, мое отношение к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, switch, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
0: Да. Если ты действительно связываешься с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что ты проклинаешь его. Если ты проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связываться с ним?
1: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
0: Как ты можешь из-за него, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан?
1: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
0: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
1: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
0: Как ты строишь из такой вещи важность?
1: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
0: Это приводит к удалению от группы Тора. Если ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними, есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
1: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если становишься еще хуже. Мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
0: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. Не может быть целенаправленным мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
1: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
0: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
1: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
0: допустим, на 3-м году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
1: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить, так я продолжаю работать. В материальном все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. В духовном это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти, они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю и, знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
0: Я хочу понять, как работают эти законы.
1: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
0: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай, и все. Почему все время это?
2: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что не тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, и связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
3: Я хочу вернуться к вопросу. Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассмотреть это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
2: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенц знает. Ну, это есть у нас в интернете. Да, вроде бы 18-е. Приключение под названием «Каббала». Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема, все, что, вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это не живой уровень, здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь, абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. Там мы можем что-то изменить, а здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем ничего сделать. Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можем было бы даже и без этого, понимаешь? Ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение, так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров, на ту картинку, и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим. Наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся, и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира, и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Израиль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа, и для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. И народы мира, и Исраэль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению. Общее исправление — это когда Исраэль сначала приходит к своему исправлению и наполнению, это Гальгальта и Наем, общего клея, затем через него исправление и наполнение переходит ко второй части общей души, которая называется народами мира, Гои. Вот и все. Сначала Израиль должен исправить себя, и поэтому именно на Израиле лежит обязанность исправления, и он называется избранным народом. Он избран для исправления, он должен произвести исправление над собой, а потом уже показать всем, как это нужно делать. А народы мира пока что и ничего с них не требуется, нет на них никакой обязанности. Там есть семь заповедей, сыновей Ноха, вот и все. И в соответствии с тем, насколько Израиль исправляет свою часть и общей души, Гальгальтова и Наем, в соответствии с этим они находятся в более или менее таком приемлемом состоянии. Но насколько Израиль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим, те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромные страдания, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если и сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира. У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном, только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще за то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, И все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновны во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативны, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня есть вопросы, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. Они не причина, а следствие. Что мне о них спрашивать? Это все равно как спрашивать о пчеле, которая прилетела.

0: глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное. Какие программы? Путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. Это называется якобы излечением. Хотят развеселить тебе, придать тебе больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя, вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь. Ладно. Будем изучать птиху.
1: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
1: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире. И когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
0: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Рав сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Рав все время говорит, о связи с высшей силой.
1: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть, много времени, и остаются связанными, это интересно.
0: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние к полному исправлению и переходишь к следующему.
1: С помощью зависти в основном можно приобрести от товарищей желание, осознание того, что высшая сила важна.
0: Наше ощущение зависит только от ощущения важности, это не является следствием боли. И важность того, откуда это исходит. И в продолжении того, что сказали, наша роль — это помочь друг другу все время напоминать, что все, что мы проходим, это приходит от высшего, и это все ради нашего блага. И когда я забываю об этом.
1: Я хочу вернуться к двух вещах, которые говорили товарищи. Первое — это величие Творца. Человек не может получить изнутри себя, только от группы может приобрести. А второе — это то, что сказал Хаим, что человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть связь его с Творцом в любом состоянии, как бы это не было.
0: Да, он говорит в продолжении того, что сейчас это я сказал, что Творец не боится, чтобы ты его ругал.

0: И он хочет, чтобы ты все время думал о нем и все время ругал его. Главное, его не оставлять. Не оставлять. В этом вся проблема. Проблема хочет ли ты продвинуться. И не забывай о нем, даже в самых плохих состояниях не забывай о нем. И как сказали товарищи, мы слышали от Рава, что нам необходимо окружение, потому что сам человек во всей этой системе чувствует себя слабым.
1: Было еще одна точка, что не думай слишком, не будь слишком умным и не думай, что там будет вообще. Там будет подъем, падение, неважно. Ты находись там, где ты есть. Тебе 6 лет, 6 лет. Потом, когда продвинешься, поймешь, что такое 6 лет. Важно быть здесь и сейчас, в состоянии, которое дает Творец, и не быть слишком умным.
0: Рав в конце урока говорил о народе Израиля. И он сказал очень сильное такое предложение. Это было сказано в 2002 году, а мы уже в 2026. Прошло 24 года, это только усилилось. Мы не хотим, чтобы все чувствовали, что все это исходит от Творца. И народ Израиля все время находится быть в скрытии относительно того, кто мы и что мы, и Творец. Если мы продолжаем это делать, оказывает еще большее давление. Но в итоге, чтобы нам удалось произвести изменения.
1: О том же, что сказал Рав, что роль народа Израиля в конце всех вещей, когда он сказал, почему мы избраны народ, и мы избраны для исправления, что мы должны исправлять себя, и потом показать всем, как это делать. И в конце он пришел к тому, что человек должен сделать исправление в своей душе, и не в каком другом месте. Исправь свою часть души, и в этом ты закончишь исправление.
0: Нельзя быть равнодушным. Ты можешь не соглашаться, но главное — не быть равнодушным.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Хорошо, после такого великого урока мы начнем изучать учение десяти сферот. Рав сказал, что то, что нам важно, это связь с Творцом. Что бы ни произошло, что бы мы ни чувствовали, хорошо, плохо, болит тебе, что-то неважно. Просто чувствовать, откуда это приходит. И это все покрывает все прегрешения, только связь с Творцом. И все, что касается мира, мы ответственны за него. У нас есть возможность исправить его, потому что мы занимаемся духовным, и все приходит из духовного. Поэтому у нас есть возможность исправить себя прежде всего. И таким образом весь мир. А сейчас мы продолжим изучать очень важную тему круги и прямота. Круги и линия. Это то, что мы изучаем сейчас, очень важно. Это как будто мы изучаем какие-то простые определения. Но я слышал от Рава как-то, что только в конце мы поймем и почувствуем, что это за определение, да, не вроде как бы и простые, но это очень важно, чтобы понимать их глубоко, и пусть каждый пишет какие-то, записывает себе какие-то вопросы или там определения. Рав говорит очень, что важно изучать определения, потом будем читать определение Упали Сулама. Давайте бы. Продолжи, пожалуйста.
0: Седьмая сноска, она относится к словам в начале нового распространения, называемого линия Кав. Корень этого нового распространения, который называется Кав, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым светом, который называется «сфера кетер» этого луча. И из этого кетера распространяется свет бесконечности по каву, по четырем известным стадиям. Первая стадия называется «хохма». Вторая стадия называется «бина». Третья стадия называется «зейрампин». Четвертая стадия называется «малхут». И об этом порядке распространения Ари сказал выше, распространился поступенно, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем зерампин и так далее.
1: Есть вопросы, пожалуйста. То есть распространяется сначала линия, а потом круги, потом линия, вот там круг. Еще раз круг. И так наполняются эти гулим. Я не хочу рисовать. Здесь много возможностей рисовать. Допустим, так вот линия, круг, линия, круг, линия, круг. И мы видим также это и в материи, в путях распространения, и какие-то законы физики, химии, что есть разные виды, и как это происходит, и как влияет друг на друга, где это, где мы должны идти. Идти согласно суду, а где милосердие, где есть ограничения, где нет, где мы продвигаемся через положительную силу, где через отрицательную. Есть много всяких законов, которые проявляются также и в нашем мире, в этом мире. Мы будем говорить об этом, где-то проявляется много, и мужское, женское начало. Мужское начало — это Йошер, а женское — Гулим, Гулим. И есть также основы и Садот, и Судот, мужские, женские, что мужское... длинная как линия, женская круглая и широкая. И исходя из этого всего исходит это и отдача. Прямая линия — это отдача, а круг — это получение. Насколько прямота влияет, и дает, и круглая получает, то есть сила положительная, отрицательная, это только воспринимает, это второе дает. И...
0: Да. Если система распространения сейчас — это кав, экран и отраженный свет, что значит, что кав наполняет игуль? То есть ведь это система наполнения кава. как можно наполнить тигуль через распространение кава.
1: На самом деле нет у нас килим. Все килим, они килим де игулим, то есть круглый килим. Со стороны Творца, который создал бесконечность, есть килим, наполненные светом полностью, все находятся в слиянии и в равенстве. Творец дает такое, стол накрывает, дает все угощение. Говорит, возьми себе, я тебя люблю, у меня нет никакого ограничения, все получаю. Все в кругу. Игуль. Подожди, подожди, подожди. Давайте сделаем порядок тут. Прежде всего, почему, что, как и почему здесь, как. И начинает все. Все эти вещи фильтровать и говорить, я хочу получать творение, говорить, я хочу получать только по прямоте. Так вот, есть мир бесконечности, все кругло, там 10 сферот и гулим. А сейчас он это начинает получать через цинурот, через трубки дословно. Ну, ты так сейчас смотришь на меня, я не понимаю, как ты смотришь так. Внутренне, да? Ага. Ну, хорошо. Мы хотим все это кли бесконечное 10 сферот дейгулим. Нет ничего, кроме этого, на самом деле. Мы должны подойти к этому. Мы хотим так, чтобы по методике Йошер, то есть в прямоте смотреть. Не то, что дважды у нас есть разные килим, есть круглые килим, и эти килимы отпечатали так, размножили, у нас получились килим де Йошер. Нет, просто методика наполнения игулим сейчас происходит только с помощью Йошер, с помощью линии прямоты. То есть я должен прийти к такой бесконечной любви без всякого ограничения. В такой круглой форме, насколько это возможно, но через Йошер. Потому что Йошер, прямота, это говорит о моем ограничении, о моем отношении, о моем усилии, моем уровне. А килим, где я уже себя отождествляю с Творцом, это уже килим да игулим. Я должен прийти к любви такой, какой есть у него, так же, как он. Но мне это стоит усилия в каждой детали в Йошер. В конечном итоге должен прийти к такому же состоянию, как у него, без всякого ограничения.
2: Килим де игулим,
1: килим де игулим, круглый килим это мой подход. Извините, я перепутал. Прямота, килим де йошер, это мой подход для того, чтобы наполнить килим, который создал Творец в мире бесконечности. Я вижу, что это тяжело мне передать. У нас нет ничего, кроме круглых килим, килим де игулим. Но есть два подхода. Есть килим де игулим, то, что создал Творец. Я не хочу, чтобы здесь была ошибка, потому что обычно я видел это много раз в книгах, не совсем в точности правильно. Творец создал мир бесконечности, Олам Энсов. Олам Энсов. Нет ничего, кроме этого. И наполнил его светом. Ор Энсов, светом бесконечности. Это его подход. И это называется творение.
2: Невра.
1: Это творение должно сейчас относиться к тому же состоянию, к тому месту, где он там встречается с Творцом бесконечности. Он хочет наполнить это место с помощью Йошер, с помощью тинора, канала, трубы, с помощью экрана.
2: Неважно.
1: Но чтобы это в конечном итоге наполнение было тоже бесконечное. Оно бесконечное не потому что... Бесконечное, потому что на каждую деталь, каждую частицу будет экран, будет как бы нам кажется, что вот этот канал, он ограничен такой, но не, это не так. Когда все будет исправлено, что хотя будет таких экранов тысячи миллиардов на каждую часть, на каждую, но потому что будет очень много, в сумме своей они будут давать неограниченное количество. И в конечном итоге этот будет экран как будто бесконечный. То есть, как получается, у тебя есть очень-очень-очень много таких канальцев, как фибры в этом живом организме. И кажется, что он такой круглый, все живет и дышит, но все это через Йошер, хотя по сути, как бы мы воспринимаем как все это круглое, совершенное полностью. Ну как нам это? Как, помогите мне как-то выразить. То есть совершенство, полнота может быть через игули, это природное его свойство, и может быть также через экран, масах его, который работает ограниченно. Есть два подхода. Есть подход Творца, Игуль. А Творец говорит, нет, я буду наполнять так, вот так и так, своими действиями, таким-то количеством действий некоторым я буду это делать с помощью экрана. Я ничего не беру со стола. Я хочу прийти к этому постепенно и получать это ради отдачи неограниченно, так, как ты хочешь мне дать. Я хочу тебя вернуть, тоже давать тебе так же. И все. У нас нет двух видов килим. Есть только одни килим, килим дэнсов. Нет два раза разных килим. Есть только разный подход, как их наполнять без ограничения, как было до сокращения, а потом после сокращения через тенор, через канал с помощью экрана. Потому что обычно путают, говорят, как будто есть такие килим, есть такие килим. И на самом деле тогда есть в этом недопонимание того, что происходит. То есть мы рисуем эти вещи, когда приходит тенор, то есть труба или канал, а потом есть у нас круг, круглый килим, потом опять тенор и так далее. То есть мы этим хотим показать, что мы приходим к тому же состоянию совершенства, наполненному полностью цельности с помощью кава. То есть мы сделали что-то минимальное, вот какой-то мини-инсов, мини-бесконечность, которую мы сделали с помощью линии, потом опять еще с помощью канальца достигли какого-то совершенства маленького. И все достаточно. У меня было маленькое кли такое, да. В нем я сделал что-то, какую-то маленькую частичку этого большого инсов бесконечности. С помощью линии, как бы вот так вот я наполнил с помощью экрана. Это маленькая кли. Ну, кто-то еще хотел что-то спросить? Да, кто там?
0: Я думаю, нужна какая-то помощь, как-то объяснить. То есть есть абстрактная кли, а мы делаем вот это ограничение, и каждый раз еще и еще ограничение, и мы создаем связь, как бы такие отдельные элементы, и согласно этому происходит какая-то вот абстракция со стороны Творца.
1: Да, да, можно так, можно. Да.
0: Совершенство игулим происходит в каком-то движении.
1: Ты хочешь сказать так, что совершенство — это когда нет движения, а когда есть очень много движения, бесконечная скорость, когда я нахожусь везде одновременно, это как будто нет движения. Ну хорошо, ладно. Да, что еще?
0: Мера моего пробуждения относительно совершенного состояния эйнсоф — это Йошер? Это цинурот?
1: Да.
0: То есть, когда я пробуждаюсь к этому совершенству...
2: Второе. Сахафта это...
1: Да, да. Вот видишь, ты отошел от камеры и стал более умным. Давай, продолжим.
0: Восьмая сноска относится к словам, и поскольку свет, относящийся к Каву, облачается в игуль, это называется окружность, гальгаль, или сфера.
1: Что такое еще раз гальгаль?
0: Значение, поскольку свет облачается в игуль окружность, называется гальгаль, сфера.
1: Игуль — это пустое, а гальгаль — это полное. То есть игуль вместе с светом получается гальгаль, вместе с кавом получается гальгаль, сфера. Ну хорошо, где у нас тут это? Хорошо.
2: А игуль за рацион?
1: Вот у нас есть игуль, это желание, это кли. А гальгаль?
2: Игуль.
1: Сфера. Это игуль плюс свет. Дальше.
2: Может, кав и тенор.
1: Это как кав и тенор. Кав линия, тенор это канал, то есть. Кав плюс свет, это уже получается кав. То же самое здесь. Игуль со светом — это гальгаль.
0: Третий пункт Ари. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как и в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и выпадает в этот игуль. Еще раз третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. Этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то не вернулось бы все к состоянию, которое было.
1: До сокращения, потому что вся разница. Что делает сокращение цинцума? Оно отделяет тебя от энцов, который был до сокращения, и соединяется с картиной, которая происходит сейчас, когда ты можешь наполнить бесконечность с помощью тенора.
0: И аннулировалась бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль.
1: Как это происходит, такая вещь? Получается, как бы у нас есть дважды бесконечность, дважды энсов, который здесь есть наполненный светом его состояние, а отсюда потом из ху выходит какой-то тенор, да, то есть канал, и потом мы что, опять наполняем энсов, бесконечность, да? Так получается? Потому что мы сделали? Мы взяли эти света из энсов, из состояния первого состояния. И через экраны, через нашу работу мы хотим наполнить этот энсов, который сейчас стал уже сокращенным. Мы же его сократили, и мы хотим наполнить его светом кава, светом линии. Не то, что у нас есть дважды
2: энсов.
1: Мы сократили энсов, который был наполнен в круглой форме со стороны Творца. Сейчас с помощью линии кава мы берем этот свет. Там скрытый свет, который открывается нам только в той мере, что у нас есть экран. И тогда мы наполняем этот энсов светом линии, светом кава. Понятно это?
0: Мне кажется, что работа, о которой вы говорили, вот экран и отраженный свет, это две разные работы.
1: А почему разные? Почему разные? У нас тут есть кли. Я получаю свет. Когда я получаю? Если у меня есть экран, тогда этот свет раскрывается мне из бесконечности, потому что он сократился только по отношению ко мне. А если у меня есть экран, тогда он раскрывается, потому что я хочу его продолжить ради отдачи, он сократился только по отношению к желанию получать ради получения. И тогда я его возвращаю в тот же энсов, то есть в ту же бесконечность. Что это означает? Я себя наполняю, ведь я — это клето. Этого энсов, который создан в бесконечности. Понятно или нет? У нас нет тысячи килим, есть только одно кли. В энсов — это то же самое желание. Есть только один свет в энсов, бесконечности, и все. Я сократил свое отношение по отношению к хозяину. Сказал, нет у меня для меня эти существа, эти все явства на столе, которые он мне хочет наполнить, не существует, и ты тоже не существуешь, потому что я не хочу чувствовать это, я не хочу страдать, я не способен получить ради отдачи, все. И нет ничего другого, нет другого хозяина, нет другого стола, нет других наполнений, ничего другого нет. Сейчас я возвращаюсь в ту же ситуацию. Я говорю, прекрасно, у меня сейчас есть деньги, у меня есть экран, массах, любовь, я могу, неважно, как назвать, я могу сейчас заплатить, то есть, что называется, дополнить, восполнить. И в той мере, в которой я могу восполнить отношения хозяина, я раскрываю сейчас для себя это угощение, потому что так работает закон сокращения. То есть если я сокращаю себя, я могу увидеть это угощение, чтобы получить его ради отдачи. Тогда я наполняю это наслаждение своей хозяина. И я получаю то, что же есть на столе, но я дополняю свои отношение правильное к этому, только оно раскрывается только тогда, когда я выстраиваю свое отношение по отношению к хозяину. Но это то же самое, это те же все то же самое. Сейчас только добавляется мое отношение. Но мы поэтому можем рисовать здесь тысячу всяких кругов. Неважно, но в конечном итоге это тоже. Это то же самое, клип бесконечности. Я могу сказать, часть первого там этого энсов, который был до сокращения, это другой энсов, который будет после сокращения, потом в окончательном исправлении. Но все равно одно, это то же самое клип, те же желания. Просто сейчас я работаю с ними, с экраном. Да.
0: Вы сказали, что нет дважды бесконечности и есть первый этап бесконечности, потом есть этап работы и так далее.
1: Да, верно. Есть одно состояние, первое состояние, второе состояние, третье состояние, три состояния. Конечно. Так мы переходим из состояния в состояние. С теми же килим. Здесь мы добавляем экран, то есть намерение, кавана. И не более того.
2: То есть
1: линии, есть круги, есть прямота, есть гальгаль, есть тенор, есть кав, все что угодно. Но в конечном итоге это желание с экраном или без экрана, и все. Тут негде путаться, наука Каббала, она дает тебе такое очень четкое объяснение всего творения, делит это на свет и кли, и между ними экран, и все. Да.
0: А вот один человек в работе, что это, ценор, Айгулим — это, если я понял, это что-то совершенное.
1: Игуль, он исходит из совершенства Творца, а здесь он должен прийти с его отношением также в форму Игуля, то есть круглую форму совершенную, от человека уже. Но это все то же самое. Берет тот же стол, то же угощение, тот же хозяин. Только сейчас не берет себе все для себя напрямую, бесконечно, неограниченно от хозяина, но он это сейчас делает, берет это все бесконечно, неограниченно, только с помощью своего отношения к хозяину. Ничего здесь не добавляется в бесконечности, кроме отношения творения к Творцу. И в этом своем отношении он приходит к подобию по форме. Он уравнивает свое отношение с Творцом, чтобы было такое же, как к нему, любовь бесконечная со стороны хозяина, к нему также он приходит к такой же любви со своей стороны к хозяину.
0: Если человек в своей работе приходит, достигает Игуля, что движет им как бы выйти из Игуля в Йошер? Вы говорите, что есть Игуль, Йошер.
1: Нет, но мы же рождаемся уже после всех Игулей, мы находимся в этом мире с точкой в сердце. Я не говорю сейчас о нашем животном существовании, мы рождаемся с точкой в сердце, из него мы должны развиться, чтобы у нас был Йошер, то есть канал. Синор, мы можем только его развивать. У нас нет сейчас круглых килим. Круглый килим — это который мы наполняем уже, когда у нас есть синор.
2: То
1: есть как будто перед тобой есть огромная яма, и ты наполняешь ее с помощью шланга, то есть трубы с водой. Так он и называет это. Что наполняешься шефа, то есть благо.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, о которой мы говорим сегодня, это распространение цветов в килим. И каббалисты говорят нам, что есть два вида распространения света. Один игулим, другой кав. Мы учили на прошлой неделе язык корней ветвей. Мы знаем, что каббалисты берут слова и формы нашего мира, используют, чтобы объяснять духовные явления. И здесь они взяли два вида — Игуль и кав, то есть линия и круг. На самом деле этого нет, есть только распространение света, и каббалисты хотят объяснить эти состояния и берут вот эти термины. О чем они говорят? Что Игуль, круг, это его основное свойство, это равномерность, равенство, то есть это собрание точек, которые находятся на равном расстоянии от центральных точек, все равномерны. Когда они говорят «игуль», «круг», они подразумевают равенство. Равенство, равномерность — это также и совершенство. Он говорит об этом дальше. А когда мы говорим о линии, это не равноправные состояния. Он говорит о, скажем, горизонтальной линии. И есть верх, есть низ, или вертикальный, есть середина. И в нашем мире, когда мы говорим «вверх», мы говорим «более высший», «более лучший», а «нижний» — он что-то более худшее. И это две формы распространения света. Мы начинаем с формы, которая называется Игуль, круг. Мы говорили «Малхут мира бесконечности», это говорится об Игуле. И там было все равномерным, так написано. И не было там рош, и не было там сов. Все было равномерным. А затем произошло сокращение. Мы изучали, что там был стыд. И что означает стыд, почему это переводит нас к форме форме получения в линии кав, потому что там начинается уже градация, то есть желание получать после того, как испытала стыд и говорит, что таким образом я не могу получать, начинает проверять себя, где я могу получить, где я не могу получить. И в тех местах, где чувствует, что может получить, то эти места она ставит выше, и там, где она не может получить, ставит ниже, а посередине проходит некая линия, кав. Мы будем это изучать скоро, называется это табором. Ниже табора вообще нельзя получать, поэтому у нас есть более высокие желания, есть более низкие желания. Давайте постараемся в течение этого урока относиться к разным вот именно таким формам, когда получение, оно осознанное, контролируемое, и распространение света тоже есть градации в нем, и есть то, там же и равенство.
1: Может, прочитаем немножко определение? Давайте прочитаем определение. Откроем на 91-й странице. Нам нужно открыть. Что касается ответов о смысле слов, начнем с 59-го вопроса. Что такое тенор? Килим де Йошер называется тенорот, потому что они продлевают и наполняют, ограничивают свет, как тенор, которая как труба, которая канал ограничивает воду, которая проходит через него. Рав сказал, что тенор — это канал, это линия, которая наполнена светом. Это они проводят свет так же, как ограничено, так же, как канал или труба проводит воду, которая ограничена. Следующее определение — это кав. Это 10 сферот килим де йошер. И их килим называются цинор. С точки зрения света, которая находится в этом каве, этой линии. И 10 сферот мира Адам-Кадмон называются одной линией, каф-эхат. Тогда как уже в мире Ацилют, есть уже 10 сферот в трех линиях. Еще раз, каф. 10 сферот килим де йошер. Со стороны их килим называется тенор, а со стороны света, который находится в нем, называется кав. В них называется кав. И 10 сферот в мире Адам-Кадмон называется одной линией, тогда как в мире Ацилют есть 10 сферот, в нем три линии, то есть один на линии, а три линии, мы уже понимаем, что и... Перейдем на 93-ю страницу. Короткие вопросы. Вопрос 71. Какой вопрос? Извините.
3: Ашилот, Кен, Пейдалит. Вот Амут Пейдалит, Ашилот.
1: На странице Пейдалит вопросы. 84-й странице. Что такое источник, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов. Но они не были познаваемы еще там, неразличимы там, в состоянии... В состоянии «он и имя его единое». Еще раз вопрос, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов, бесконечность, но там они еще не были различимы в состоянии «он и имя его единое». вопрос Айн Гимел, то есть 73-й вопрос, почему круги находятся один в другом? Почему Игулим находится в состоянии один внутри другого? Потому что это показывает нам, что нет другого различия, кроме различия причин и следствия. Только лишь этого. 83-й вопрос. Было, что является источником для Келим де Игулим, а сейчас вопрос, что является источником для Келим де Йошер? Прямо Келим. Игулим является источником Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим протянула свет Кава, свет линии, и из ее силы произошел экран. Силой чего? Малхут. Еще раз, Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим продолжила, протянула свет Кава, из ее силы произошел экран. И еще
3: Михейхана Игулим Микаблим Ор.
1: 84-я страница. Откуда Игулим получает свет? 84-й вопрос, извините. Откуда Игулим получает свет? Они получают свет от Келим де Йошер, а сами не могут притянуть его из бесконечности, как нет в них экрана и авиюта. Келим де Игулим получает свет. Откуда Игулим получает свет? От Келим де Йошер. А сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиюта. Есть вопросы? Да?
4: Келим де Игулим.
0: В Малхут бесконечности есть Келим де Игулим или Келим де Игулим возникли после сокращения? До этого не было Келим де Игулим. Малхут Энсоф, она круглая, но пока она не опустошается, в ней не проявляется Келим. Здесь свет наполняет Малхут мир бесконечности, и кроме света нет осознания. После того, когда свет выходит, кли опустошается, тогда проявляются килимы, они все еще агулим, круглые. После того, как она производит сокращение, возникает линия, кав, и тогда начинаются килим де Йошер.
1: Раф сказал на уроке, ничего здесь не добавляется в Энсоф, кроме отношения творения к Творцу. Это единственное дополнение наше. И с помощью этого отношения он приходит к подобию по форме. И в этом подобии, в этом равенстве между его отношением и отношением Творца к нему, он приходит к той же любви к хозяину, как такой же любви, как хозяин относится к нему. Это наша добавка в нашем отношении. Все остальное то же самое. Еще вопрос?
0: Если можно по поводу вопроса 83, тут написано так, что Игулим — это источник Келим де Йошер, поскольку Малхут де Игулим притянула свет Кава, и из ее силы произошел экран. Можно объяснить это, что значит, что она притянула свет, и так возник экран из этого?
1: Есть одно желание получать. Это желание получается, оно освободилось от света. Он хочет сейчас наполнить его снова. Это Малхут де Игулим, которая опустошилась из-за сокращения. Это является причиной тому, что есть

0: продолжение привлечения света. Почему это происходит? Потому что она опустошилась, так как было сокращение экрана, то наполнение светом, протяжение света происходит уже в виде кава. То есть хиссарон, который был в Малхут, в Малхут Дегулим, из-за того, что проявился их хиссарон после опустошения, это привело к тому, что была создана линия.
1: Согласно тому, что ты говоришь, она тоже до этого притягивала свет. Но ведь это можно делать только с помощью кава, как до этого происходило. До этого нельзя говорить, что она притягивала свет, потому что действовал только Творец. Он ее наполнял. И только после того, как она опустошается, она вдруг чувствует хиссарон.
0: Она опустошается по причине того, что хотела дать подарок Творцу. То есть она действовала или что? Почему она освободилась от света из украшения и сделала экран? То есть она раньше тоже действовала?
1: Пока не было сокращения, мы не говорим, что Малхут что-то сделала. То есть вообще, что желание получать что-то сделала, пока не было сокращения, приходит к этапу, когда начинает испытывать стыд. Это отдельная тема. Но на каком-то этапе принимает решение, Малхут мира бесконечности, решает, что так больше продолжать она не может, и так это продолжается дальше.
0: То есть есть определенное состояние, в котором она решает еще до сокращения.
1: Это и есть украшение.
0: Да, это то, что приводит к решению Малхут.
1: Почему это называется украшение? Потому что это не со стороны Творца, а Творец только хочет наполнить килим, не требует тебя быть лучше или хуже. Я даю, ты берешь. Вот и все, это все, что ожидается от тебя. Ну, как бы, да? Но она решила, да, желание получать, и решила. Малхут решила, что она хочет быть лучше, она хочет быть как Творец. И тогда она решила, приняла решение.
0: Можно относиться к тому, что это как бы точка рождения Малхута, первое действие, когда она сама что-то делает и начинает осознанно.
1: Точка рождения, не знаю, можно сказать, что это как бы краеугольный камень ее развития, потому что здесь развитие, оно получает другое направление.
0: У нас есть мировой кли, давайте дадим им возможность задать вопрос. Маг-22.
2: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масаих делает из Игулима Йошер. Я себе это представляю таким образом, что Масаих, он как бы выстраивает все желания в цепочку, да, одно за другим, таким образом, как получается Йошер. То есть он взвешивает все желания и как бы сортирует их. Вот. Это так работает или как-то иначе? Спасибо.
3: Ахареше Малхут и Трукнами Ор.
0: После того, как Малхут опустошился от света, произошел мир сокращения. То есть сначала был мир бесконечности, Энсов, наполненный светом. Малхут совершил сокращение, первое сокращение. Сейчас она должна наполняться светом. Как она может наполнять светом? Не может одновременно опять, как было раньше, наполниться, как было в Пхине Далит. Потому что тогда наполнение было свыше, то есть Малхут сама ничего не делала, это свыше ее наполняли. А сейчас Малхут может наполняться только с помощью экрана маленькими порциями. Как сказал Рав на уроке, было множеством таких канальцев. Они наполняют этот игуль, этот круг. И наша цель — наполнить этот игуль светом, но вот такими маленькими порциями, с помощью канальцев таких. Ну, как бы он сказал, что, в принципе, и тенор, он тоже не ограничен, но на самом деле в этом смысл экрана, который приобретает намерение. То есть экран — намерение ради отдачи. Женщина из Испании, пожалуйста.
4: Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo, línea, círculo,
1: продолжение вопроса, я хотела бы знать, согласно вот этому рисунку есть линия, круг, каждый круг — это подобие свойств Творцом, это совершенство. Почему это снова становится кав? Это теряется сам там подобие свойств с Творцом? Мы изучали, что есть 10 сферот в желании получать. То есть есть здесь состояния более тонкие, более грубые. И есть у нас три первых. Это самые тонкие желания, которые находятся в Рош, Каф. И там нет проблемы света распространиться любым образом, потому что там нет желания получать. И то распространение называется там Игулим. А потом, когда свет продолжает распространение вниз, там есть уже желание получать, и там нужен контроль, проверка, и когда там производят селекцию некоторую, это считается уже кавом. Каждая новая ступень, в которой распространяется свет, там есть гар, три первые сферы, и семь нижних, зайн-тухтанот. В гар может распространяться круглым образом, а в зад не может. Там должно быть распространение в виде кава.
0: Сейчас, после того, как у меня есть кли с экраном, происходит наполнение гуля в определенной мере. Кто решает, какая-то мера, линия, в той мере, в которой кав, линия может передать, так и гуль может получить. На самом деле, что в гуле нет разницы вверх-вниз, нет ограничения, но линия, она как бы ограничивает своим наполнением, и там есть ограничивание. То есть я бы спросил, в чем разница между гуль и гуль? Потому что если в гуле разница какая может быть в гуле, мы вроде нет вверх-вниз, нет никакого ограничения. Так как же происходит, что каф соединяет игуль и игуль? Потому что, наверное, разница в самой линии, она может разное количество света получать и проводить. Пожалуйста, Мак, 167 женщины.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана, может получать свет через каф, если именно экран определяет возможность и меру получения света. Спасибо.
6: Тоба, я насе лахзор на то, что я говорил кодем. Эн, бафуал, эн, ло игул, ве ло кав, еш...
1: Я повторю то, что мы сказали прежде. Нет практически ни линии, ни круга. Есть части желания, которые воспринимают это круглым образом, то есть без ограничений распространения света. Есть части желания, которые не могут, и тогда это получают в виде кавы. То есть есть там такая селекция, такие градации. И когда распространяется свет, вначале он распространяется в этих высших сферот, там распространение происходит и наполняет все сферот. Это называется игуль. А в более низких сферот это уже не может распространиться, происходит это частично, это называется кав-линия, но практически нет ни линии, ни круга, есть просто распространение светов.
3: Ну, для Шауль микрофон, ну.
0: Дайте микрофон Шаулю. Он мог сказать. Я хотел только, чтобы прочитали 34-й вопрос, как там описывается, как происходит распространение в игуле с помощью кава. 34-й вопрос по совету. Что такое прямота на странице Пейтет, 82-й странице, когда... Подождите еще раз. Когда высший свет спускается в килим, в которых имеется вид стадии далет, что означает стремление, то есть притягивается стремлением. Считается, что свет спускается по прямой, бьёша, то есть в точном соответствии с мировью, то есть стремление в ней. Это подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты.

0: закругляется. То есть там нет авиюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним силой предложения. В то же время, когда мы говорим в Килим де Йошер, у которых есть авиют, он притягивает свет с большой силой, то есть свет спускается с большой скоростью, точно по прямой бе Йошер, подобно прямой линии кав Йошер. Немножко запутал нас, но это хорошо, да, что было. Еще вопросы?
1: Мы изучаем, что,
0: что свет находится в полном покое. А если нет, не раскрывается перед ним, то он сокращается, потому что он не получает ради получения. Что значит свет может сократиться? Мы изучали, что свет не может войти в кли, в котором нет намерения ради отдачи, нет подобия по свойству цимцума, или в первое сокращение никогда не будет отменено. То есть в кли с желанием получать ради получения свет никогда не входит. Что делает экран? Экран, он преодолевает первое сокращение и говорит: «Хорошо, для себя я не могу получать, но я могу получить ради отдачи, как в примере с хозяином. Для тебя я готов есть». Это то, что делает экран. Он делает отраженный свет, и этот отраженный свет становится кли. Не моя, мой голод, мой аппетит становится кли, а отраженный свет — это кли. То есть для тебя я готов кушать, я вот хочу тебе доставить наслаждение. Тогда мы приходим к подобию по форме. Он хочет наполнить меня, наслаждение мое, его. Что может еще дать творение Творцу? Ничего, только вернуть ему.
2: Первое сокращение — это сокращение света или кли?
0: Ответь.
2: В свете нет никаких изменений, это кли себя ограничивает.
0: Ты можешь сказать, что сокращение было в свете, потому что свет не вошел в кли, под который не готов его получить. Ты можешь так тоже сказать, но мы обычно говорим все время со стороны килим, а не со стороны света. Свет, он не ограничен, ты ограничиваешь его получение для себя.
3: Астана.
0: Астана.
4: А, спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света: и гюли, и йошер. А, работают либо они параллельно, вопрос, либо один может исключить другое. Скажем, если пришел свет через игулим, то нет необходимости йошер проходить свет.
5: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת,
2: כלי שמסוגל... распространение света зависит от כלי. И тот, кто тонко, כלי получает в עיגולים.
5: מרגע הצמצום, מזמן הצמצום...
2: С момента сокращения все наполнение происходит в йошер. Если бы было наполнение в עיגולים, это было бы в Малхут мира бесконечности. А потом все происходит в каве. Кав наполняет כלי с целью привести его обратно к круглой форме. Что это значит? Что есть экран, и этот экран производит проверку себя, своего желания получать, насколько он может получить. Если он смотрит и видит, что может получить 100% ради отдачи, он получает 100% ради отдачи, тогда он становится круглым, тогда в нем уже нет больше ограничений. Но сначала была проверка, проверка экрана. И получение до полного исправления всегда в форме кава, и когда кли уже полностью наполняется, это уже происходит в гмартикуне, тогда оно становится круглым.
0: Извините, мы должны заканчивать. Ну, последний вопрос, пожалуйста.
3: מרגיש כזה רצון משם.
6: כן, כן, יש רצון
0: גדול. Я чувствую такое желание большое.
2: Да, есть большое желание. Продолжаю.

0: Спасибо. Можете ли вы с нами поделиться? Мы всегда говорим о кли, и есть там всегда вот эта линия орешар, орхозер, орхними. Это более-менее понятно. Но как это можно перевести на игулим и йошер? Потому что это больше путает. Как можно увидеть это проще, чтобы это помогало нам дальше смотреть на игулим и йошер?
1: Ты помнишь, Рав говорил об этом, он рисовал эту чашечку с этими стрелочками, есть это йошер, есть вверх, вниз, есть роштовсов, все это. Мы говорим, это йошер. Парцов — это йошер, это то, что ты сказал, это несложно. Но когда идет наполнение, это уже круглое.
0: Орб не имеет игуль.
1: Нет, это не так. Нельзя так говорить. Я никогда не слышал, что внутренний свет — это
2: игуль.
0: Тогда что же это такое?
1: Наполнение, которое ты чувствуешь, одно круглое.
0: Но ведь мы говорим, что орхозер становится наполнением кли.
1: Да, это новое кли, но все равно это в йошер.
0: Это путает. Может быть, мы не успеем сейчас, но, в принципе, могло бы, да, получить какой-то подход, какие-то четкие правила, которые можно сопровождать вот этот игулим и йошер, так же, как мы знаем, что такое орпними и прочее.
1: Ну, может быть, на следующем уроке Рафа будет объяснять нам, тогда мы поймем. А сейчас мы хотим дать слово Моше. Пожалуйста.
0: Да, друзья, у нас есть несколько сообщений. Итак, в ближайшее воскресенье в 18.30 до 19.30 состоится Всемирное собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца, готовимся к региональному конгрессу». Состоится в нашем учебном зале и будет транслироваться в системе РВУД. Приключения под названием «Кабала». Мы приглашаем вас на прекрасный вечер объединения. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это будет происходить 7 сентября в Ашкелоне. Ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Открытое мероприятие для всех, и мы закончим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и владеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей эрес называется желание, рацион. То есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой клей для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. Это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе, а все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу, Яшар Кель.
1: Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ. А также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам, и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, или же это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в Кидуше, освящении праздников, мы говорим, который выбрал нас из всех народов. И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе, а не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
0: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам». И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам: «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первополучатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя, чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень. И желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
0: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля. Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется глазами Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется с начала года и до конца года, что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется земля Израиля.
1: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы, слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех «воин со злым началом», которое он должен был преодолевать постоянно каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне. И в этом смысл слов, которые дает тебе. И в которые дает тебе, следует различать два аспекта.
0: Первый — это свойство заповеди, то есть свойство веры. И это называется ручной тфилин. И о ручном тфилине мудрецы объяснили, и будет тебе это знаком, а не знаком для других. И поэтому ручной тфилин должен быть покрыт, где имеется в виду, что свойство веры называется скромно ходить перед Творцом Всесильным твоим, что является свойством выше знания. Второй — это свойство Торы, то есть свойство головного тфилина. А о головном тфилине объяснили наши мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобой, и убоятся они тебя». Это головной тфилин. То есть то, что там написано «и увидят все народы земли», означает, что головной тфилин должен быть открыт всем. И это свойство Торы. Ибо Торой это называется именно потому, что оно скрыто. Тогда как ручной тфилин должен быть покрыт, что означает выше знания. Получается, что нет слов сказать другому, потому что все, что один может сказать другому, происходит только через знание. Поэтому в том, что выше знания, слов нет. Поэтому они сказали тебе знаком, а не другим. Поэтому выходит, что в этом даровании, когда Творец дал народу Израиля эту землю, это было сделано, чтобы извлечь из этого плоды. И как мы выяснили выше, когда говорят о работе, земля имеется в виду сердце. А Творец дал два свойства в сердце. Первое — свойство веры, второе — свойства Торы. И благодаря им обоим человек придет к совершенству. И хотя оба они реализуются мной, тем не менее, следует знать, что оба они исходят от Творца. И человек не может сказать «сила моя и мощь руки моей доставили мне все это богатство».
1: И отсюда поймем вопрос, задаваемый комментаторами. Почему о первых плодах написано «и возгласишь ты, и скажешь громко», тогда как при чтении декларации об отделении десятины написано «и скажешь», и не сказано «и возгласишь», как сказано о первых плодах. Поэтому декларация об отделении десятины произносится тихо. Ибо десятина и маасер называется свойство заповеди, являющееся высшей малхут. И в отношении этого принято ходить в скромности, как сказано выше, так как это свойство ручного тфилина, как объяснили наши мудрецы, тебе знаком, а не другим. Поэтому о десятине, которая соответствует заповеди, написано только «и скажешь», то есть тихо, чтобы не было слышно снаружи, поскольку это свойство ходить в скромности. В то же время первые плоды указывают на головной тфилин, являющийся свойством Торы. И там написано: «И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя». Поэтому о первых плодах сказано: «И возгласишь ты, и скажешь». То есть должно произноситься громко, что является свойством Торы, которая должна быть открыта всем, что означает, что свойство творить добро своим творением должно быть открыто всему миру.
2: אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, לא שאתה ברצון להשפיע, או שאתה ברצון.
0: Невозможно выполнять два вида власти вместе, или ты под властью желания получать, или под властью желания давать.
1: כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הכל, когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, начинаются войны между двумя этими желаниями человека. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается преодоления и побеждает в войне. Что Творец дал нам силу и помощь приложить усилия и победить в войне.
0: И он говорит, что весь мир — это народы, они приходят с претензией к народу Израиля и говорят: «Разбойники вы». Но невозможно. Сначала должно быть желание получать в этой земле, в этом желании. И с помощью войны можно это захватить. Мы слушаем урок от 1 ноября 2002 года.
1: Прослушали статью «Человек Улам» 3 тома, книга «Дворим», глава «Китово», страница 205, «Рейшей». И было, когда придешь ты в землю, которую Творец сильный твой дал тебе. Земля называется желание. То есть человек готовит себя во время подготовки, он приходит к состоянию, что действительно начинает работать со своим желанием. Вначале, когда ему раскрывается работа с желанием, он начинает чувствовать себя плохо. Недостаток сил, осознание зла, не понимает, почему он чувствует зло. На самом деле, только потом он начинает понимать, что ощущение зла это приходит как результат того, что он видит себя против свойств Творца. То есть он видит себя, что он становится хуже, чем раньше, слабее, ленивее, более жестоким. Это начало работы с желанием получать на этапе подготовки. Потом у него возникает другая работа. Это работа в самом желании получать, когда желание получать уже начинает быть, получает желание получать разные наполнения, и материальные, и духовные, тогда начинается работа по выяснению. То есть оценка, какое наполнение он предпочитает, одно по сравнению с другим. То есть у него начинает уже быть, начинает определять для себя порядок приоритетов. И здесь, против того, что ему раскрываются внутри желания разные материальные наполнения или духовные, но ради получения, он обязан уже начинать работать с величием Творца, не просто величие цели, к которой он стремится, что духовное больше, чем материальное, такое мне стоит обрести его, а уже должен начинать работать с намерением, не то, что мне стоит обрести его, а что тут есть величие Творца, для которого мне стоит работать. Эти вещи возникают постепенно, они не зависят от человека. Как он пишет, что когда придешь в землю, которую Творец Всесильный твой дал тебе, то есть эти желания раскрываются свыше в соответствии с подготовкой человека, насколько у него есть возможность терпеть, сила желания, постоянство, сила постоянства, которое он приготовил заранее. И в соответствии с этим свыше ему раскрывают желания, с которыми он может работать. И тогда уже начинается работа в величии Творца. И это он не может обрести самостоятельно. А величие Творца он может получить только от группы. То есть группа может обеспечить ему с помощью разных средств. Как он впечатляется от товарищей, что они делают разные вещи, для которых нет оправдания в нашем мире. Но они все же делают их. И он начинает понимать, что это вещь важная, начинает получать от них с помощью использования зависти. В особенности это посредством зависти. Начинает обретать от них тоже это желание и осознание того, что Высший велик, Высший важен. И так изменяются у него ценности. Высший мир по сравнению с нашим миром, так что он начинает работать ради величия Творца. И тогда начинается вопрос Маасера, то есть та часть Малхут, которая является «я человек», он начинает уменьшать и работать только в девяти первых, то есть в свойстве отдачи, пока он не проходит их практически. Это называется, что он переходит через Махсом. То есть, по сути дела, то, что пишет нам здесь Рав, он просто дает нам путь, как человек должен готовить себя, пока он не придет в землю Израиля. Израиль — это называется прямо к Творцу, Ишар-Кель, то есть уже он находится в состоянии, когда раскрывает, что Творец Всесильный твой пребывает там с начала года до... То есть все время входит уже в ощущение, в осознание, в сознание Творца в практическом виде и переходит к явному управлению. И это все приходит только посредством подготовки, которую он сделал себе заранее во время скрытия, во время начала, когда начал работать и вообще не знал, как и почему раскрывается в нем это желание или другое. Это уже приходит от Творца постепенно. То есть в соответствии с тем, насколько человек вкладывает, насколько он готов построить себя, и насколько он строит вокруг себя систему, которая может поддерживать его и помогать ему справляться с желанием получать всякий раз усиленным. В соответствии с этим ему раскрывают желание получать. И тогда, когда раскрывают ему до такой степени, так по величине и по качеству такому, что это уже будет называться земля Израиля. И тогда он входит в землю Израиля. То есть проходит Египет, рассечение конечного моря, пустыню, проходит войны и захватывает землю Израиля. Все это на духовных уровнях, это называется наш путь вплоть до цели. Есть вопросы, пожалуйста? Нет. Да?
0: Что означает, что человек должен начать работать со свойствами, которые раскрывает себя, например, со своей жестокостью?
1: Нет, мы не должны начинать работать с желаниями, чтобы раскрыть, что я жестокий, эгоистический, плохой. Я не могу так делать.
0: После того, как я уже раскрываю.
1: После того, как я вкладываю в общее продвижение, я никогда не знаю, что я должен раскрыть внутри своего желания. Я не знаю никогда. Потому что тут всякий раз мне раскрывают еще слой и еще слой внутри желания получать. От самого маленького уровня до это все больше и больше и больше опускается в глубину, пока мне не раскрывают желание получать, которое просто находится на центральной точке в бесконечности, где я, от Вьюта, корни моего до Вьюта далят во мне, постепенно раскрывают в соответствии с тем, насколько я способен работать, так раскрывают. Когда раскрывают мне еще слой желания получать, я начинаю получать там впечатление от того, что оно наполняется. Я получаю впечатление от двух вещей, от желания получать самого и от того, что оно наполнено, от того, что оно наполняется. Получается, что выходит, что у меня есть также ощущение мое включает два впечатления от света и от кли. И как результат этого я могу ощутить, что я очень плохой. И это ощущение приходит ко мне от столкновения между свойствами света и свойствами кли моего во мне. А в другой момент я могу ощутить иначе, что просто мне хорошо, я нахожусь в особом наполнении чего-то высшего, чего-то хорошего, что дает мне уверенность, дает мне покой и так далее. Откуда это приходит? Высший свет, который светит, он светит в единой форме, скажем. Он находится в этом покое. Желание получать, когда раскрывается, всякий раз раскрывается согласно своим четырем стадиям. Согласно пяти частям. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Но каждая часть, когда раскрывается, у него есть своя природа. Хохма и Бина, они отличаются в противоположности формы Бина и Зарампин, Зарампин и Малхут, они все разные. И тогда я начинаю чувствовать изменение состояний. То я чувствую осознание зла, то я чувствую, что хорошо, то я чувствую, что я должен идти и сделать что-то, то я прихожу к Малхут, я чувствую, что у меня нет силы ни для чего. Даже сделать какое-то действие или маленькую мысль. То есть так это происходит с человеком, это признак развития настоящего. И не важно, что я чувствую. Важно только, что эти ощущения, чтобы они проходили как можно быстрее. Насколько я быстрее буду продвигаться. Потому что желание получать это дано заранее. Слои его даны заранее. Строение его уже известно заранее. Я определенная часть общей души. Моя структура постоянна. А то, что я могу причинить, это только порядок развития. Насколько я самостоятельно участвую в этом темпе, я прохожу это тоже самым лучшим, приятным образом, потому что я прохожу, перевожу страдания из страданий, как они есть животные, в страдания осознанные. Когда я вношу в это сознание, я уже не так страдаю, вплоть до того, что я радуюсь. Похоже, допустим, на человека, который не знал, что какая у него есть болезнь, он страдал, а сейчас выясняется, что он должен сделать операцию. То есть, хотя он делает операцию, хотя продолжает страдать еще какое-то время, но он уже видит и знает, какой результат есть у него от этого. И операция, даже платит за операцию, готов, и радуется, потому что видит в этом исправление, а не страдание. То есть он получает подслащение. Так то, что мы добавляем силы, мы тоже проходим быстрее эти состояния, сокращаем эти времена. А кроме того, мы ощущаем их в сладком виде по сравнению с горьким видом. Вот это все. И только над этим мы, по сути, должны работать как можно быстрее, чтобы переходить из одного состояния в другое. А какое состояние всякий раз будет следующее? Может быть, наоборот, а может быть, такое, может быть, немножко так, сяк. Это я не могу определить. Я никогда не знаю, какая форма будет, даже если я могу представить себе, что скоро это должно, по-видимому, вместо этого состояния что-то другое. Но что это что-то другое? В каком виде это выразится у меня? Это я не знаю. Да?
0: Вы сказали, что человек проходит состояние, но в каждом состоянии он не может ничего иного, как ускорить темп своего продвижения. Что именно он должен выяснять в каждом состоянии, над чем и как работать?
1: Ты говоришь так, хотя человек проходит разные состояния, но цель его, цель одна. И продвижение должно быть как бы в одной функции, в одной мысли. Хотя он проходит разные состояния, видимо, он должен думать лишь об одном. И давить как бы только на одно. На что же он должен давить, да? Человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть

0: разорвать свою связь с Творцом в любом состоянии, какое бы ни было. Если он раскрывает эту точку связи, то признак того, что это состояние он реализовал и готов перейти в следующее состояние. Нет у нас больше, чем это в каждом состоянии. Это он говорит на странице 63 в Прихахам. Исраэль, действие, то есть человек, который стремится к цели, называется Исраэль, сама цель, которая называется Творец, и действие, в котором он находится, состояние, в котором он находится, обязано быть как одно. Если я скрещиваю их как одно целое, то есть я как бы нахожусь в слиянии, в объединении с тремя ними, как будто это состояние, я прилепил его к окончательному исправлению, я уже достоин перейти сразу в следующее состояние. Сразу открывается следующее состояние. Другое. Но для этого все время нужно быть, как бы не забывать, в чем состоит цель. И она должна быть важна мне, и я должен быть готов к этому и так далее. То есть для этого нужно организовать окружение, которое будет поддерживать меня и пробуждать меня для этого. К этому. Иначе это знание не сделает ничего. Да.
1: Если каждое состояние новое, я не знаю, что произойдет в следующем. Если мы видим, что все время пробуждается новый хисарон, новое желание или новое решимо. Почему, когда смотришь назад или на весь процесс, это упражнение все время кажется цикличным? Ты говоришь, ну опять то же самое, словно каждый раз возвращаешься в одну и ту же точку.
0: Ты всякий раз возвращаешься к той же точке, ты всякий раз ты проходишь снова и снова в каждом состоянии 10 сферот в каждом состоянии, но эти 10 сферот, они новые, они в новом желании. Желание новое, а не то, что невозможно вернуться к этому. И сегодня тоже, если я ел, и завтра буду есть, вчера я ел, допустим, ту же самую порцию. Но все-таки раскрывается новый вкус. Почему? Потому что желание новое. Но это еще раз. Даже в нашем мире, когда решимот, это не решимот, а это как бы... Тогда как в духовном ты поднимаешься на другую ступень. То есть, скажем так, если вчера я был в каком-то состоянии, допустим, называется бина или хохма на какой-то ступени, это было, скажем, хохма того-того-того-того-того определенной ступени. Сегодня я в состоянии хохма такого-то совершенно другой ступени. То есть сочетание всех условий, всех хисаронов, решимот, это совершенно другое. То есть это совершенно другой оттенок. Они разнообразны, эти решимот в своем сочетании, соединении между собой. Решимот определенного этого состояния в чем-то другом. Ты можешь взять, смотри, сколько основ пищи у тебя есть? Помидор, огурец, хлеб, лук, мясо, рис, допустим, сколько? 20-30? Сколько ты видел кулинарных книг этих? Да? Тысячи рецептов, тысячи таких и сяких, без конца. Почему? Сочетание между ними дает другой вкус. У тебя есть 10 основных сферот. Когда они разделяются и соединяются между собой, у тебя получается бесконечное число разных состояний. И каждое состояние совершенно другой вкус. Вместе они дают тебе совершенство. А каждая ступень раскрывается самостоятельно. И ты живешь, ты можешь сказать, да, эту формулу я уже знаю, это называется решимо такое. Но когда ты ощущаешь это, ты ощущаешь это как совершенно другой вкус. Форма перед глазами — это не внутреннее ощущение, а ты живешь от ощущений. Это ты, прежде всего, то, что наполняет тебя, то, что называется, что получаешь на каждой ступени.
1: А если нет остроты восприятия, чтобы различать все эти мелкие детали, если все состояния ощущаются как...
0: На каждой ступени ты обязан прийти к состоянию, когда ты различаешь, где ты находишься, ты, прежде всего, входишь туда без осознания, а потом, как ребенок, который развивается, как маленький, потом большой буреника махин, ты проходишь на каждой ступени. На самой ступени ты не знаешь связь ее со всеми остальными ступенями, это ты раскроешь в более продвинутых состояниях. Но ее ты постигаешь, как она есть. Допустим, в 6-летнем возрасте ты постигаешь, что называется, 6 лет. Не относительно всей жизни. Относительно всей жизни ты постигаешь 6-летний возраст, когда ты становишься взрослым, тогда ты понимаешь, что значит этот возраст. Поживем, увидим.
1: Когда человек находится в определенном состоянии и смотрит вперед, он не знает, какое состояние придет следующим, но более или менее он знает, как устроена шкала. Он знает, что это вроде синусоида. Иногда он говорит себе: ладно, даже если я упаду, я снова поднимусь.
0: Дорогой мой, я тебя не понимаю. Ты был немножко в состоянии подъема, немножко в состоянии падения. Так что от того, что начнешь говорить: скоро я упаду, ну так что? Ну, мы видели тебя, как ты был тут как труп. Ну. Ну, так что значит, что тогда? Слова ничего не значат? Ну, слова — это слова, ощущения — ощущения. Мы должны впечатляться от каждой точки в Малхут, чтобы наполнить ее до конца, получить в ней раскрытие максимального света. И тогда действительно у тебя будет кли готовое и исправленное. Не знаю, как сказать, это целый мир. Пока что ты только начинаешь. Я человек технический, у меня есть примеры из техники. Допустим, ну, ты знаешь, ты работаешь с весами, да? Так ты знаешь, что, допустим, тебе приходит новый прибор, нужно откалибровать его. Калибрация. Так ты должен обнулить 100 грамм, 200 грамм, внутри у меня есть уже какие-то меры там электрические относительно этого. Ты должен откалибровать их, да? Так после этого ты можешь измерять вещи и просто сравнивать между вещами. Это тяжелее, это так, верно? Пока что тебе делают калибрацию. Да. Пока что ты чувствуешь, и ты еще и не чувствуешь меры, ты чувствуешь бум, падение, подъем, все. Потом постепенно ты начнешь различать разницу, это больше, это меньше, разные виды в этом, разные оттенки в этом. Пока у тебя не возникнет шкала, тогда называется, что твой вес, весы готовы к работе. Ты начнешь работать этого после максимума. Мы готовим веса, весы. Это время подготовки. Да. Он пишет здесь о ручном тфилин, головном тфилин.
1: Я не хочу сейчас в это углубляться. Это потом. Да.
0: Окончательное исправление. Можно сказать, что это состояние, когда я получаю весь свет, не ощущая стыда?
1: Окончательным исправлением называется кли, исправленное на получение ради отдачи. Тогда все его получения происходят потому, что тем самым оно дает, передает, отдает. В результате кли находится в подобии, по форме с высшей силой и в слиянии с высшей силой. И благодаря этому оно понимает, что такое высшая сила, и действительно находится в ее состоянии, на ее ступени. Это называется окончательным исправлением. Но это только называется концом исправления, завершением кли. Но после этого кли готово, и уже начинается новая жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем.
0: Если я пришел

0: тебе. Я изначально испортил тебя. Теперь ты начнешь исправлять себя. Или я помогу тебе, я исправлю тебя, но в твоем присутствии, чтобы ты видел, как я это делаю. Благодаря этому ты поймешь, кто ты, и поймешь, кто я. У тебя будут точные различения того, как я сейчас исправлю тебя, приводя к своему состоянию, и тогда ты в точности увидишь и почувствуешь, кто я. То есть он таким образом поднимает нас к себе так, чтобы если мы действительно поднимаемся к нему, то понимаем, кто он до конца. Теперь мы становимся как два партнера, мы равны, мы оба понимаем, что происходит. Мы оба находимся на одном уровне, на одной ступени. А после того, как мы, по сути, познали его, не более того, именно познали его, дальше что-то происходит. Возможно, он берет нас еще куда-то, каким-то иным вещам, которых мы уже не понимаем. Это называется тайнами Торы. Они называются тайнами Торы, потому что мы не способны понять реальность после окончательного исправления. О 8-м, 9-м, 10-м тысячелетии и далее нам просто ничего не рассказывают, в этом не пишут. Не пишут, потому что это действительно ничего сейчас нам не даст, а лишь запутает. Нам нужно нечто практическое для нашей работы, способное принести пользу нашему состоянию. И кроме того, в том немногом, что они говорят, нам объясняют, что это невозможно выразить нашими словами. Наши слова из второго сокращения, о первом сокращении еще как-то можно нам рассказать, каким-то образом передать. Но рассказать о реальности выше окончательного исправления, выше исправления келим, у нас вообще нет возможности это понять. Поэтому нет возможности и выразить. Поэтому мы говорим только о состоянии, в котором исправляем себя, или в котором Творец исправляет нас, пока не приходим к окончательному исправлению. Но, видимо, после этого существует реальность, для входа в которую прежде необходимо окончательное исправление. Мы завершаем окончательное исправление, а затем входим в некую реальность. Все? Есть еще? Да.
1: Как я знаю, что я не застрял? Какой инструмент у меня есть понять, что я не застрял?
0: Как мне узнать, что я не застрял посреди пути? Невозможно знать. Невозможно знать. Скажу тебе так. Наш путь полон неожиданностей. Самая большая неожиданность в том, что ты никогда не понимаешь, где находишься, как продвигаешься и продвигаешься ли вообще. Это специально устроено для нас так, чтобы мы словно отказались от любых результатов для самих себя. Когда мне не важно, пусть даже если я и не продвигаюсь, я готов остаться в этом. Тогда что у меня остается? Остается только знание, что у меня есть связь с высшей силой. То есть в отсутствии нашего знания и всяких разных вещей, которых нам якобы не хватает, это не то, что их не хватает, а это все то, что мы должны наполнить связью с Творцом. Но как на практике человеку, который находится в рамках учебы, как ему знать, продвигается он или нет? Я бы сказал, что мы должны оценивать свое продвижение по часам, по усилиям, по вложению сил.
1: Но для этого тоже.
0: И в этом тоже есть ступени. Что значит, что в этом есть у нас ступени? то, что я каждый день прихожу на урок,

0: выполняю какую-то работу по распространению и какую-то работу в отношениях между товарищами. То есть я все время меняю свое окружение, чтобы оно становилось все лучше и лучше, и лучше воздействовало на меня. Как если я вкладываю в него свои силы, то, разумеется, в ответ я получаю его воздействие. И благодаря этому, разумеется, я продвигаюсь. Только продвижение в духовном, да и в нашем мире тоже. Продвижение это некий накопительный процесс, аккумулятивный. Что это значит? Добавляется, собирается. То есть есть накопление усилий, всевозможных явлений, а затем происходит настоящее изменение в наших ощущениях. Проблема в том, что у нас очень низкий порог чувствительности. Мы не ощущаем тонких изменений, которые с нами происходят. По мере продвижения мы постепенно начинаем чувствовать все более тонкие вещи. Уже и сейчас ты проходишь тысячи изменений в секунду, но ты их не ощущаешь. В конечном счете твоя чувствительность повышается, и тогда ты начинаешь управлять этими изменениями. Ты действительно сможешь совершать за секунду множество действий. Одна секунда станет для тебя очень и очень длинной. Ты внезапно увидишь время, а затем оно вообще становится. Ты сможешь сделать в нем множество вещей. Ты посмотришь на одну секунду, она включает в себя начало, конец и причину. В ней есть многое, что можно определить.
1: Как было до того, как я был бессознательным в обычной жизни, до того, как я начал учить каббалу, не зная в своей жизни. Может быть, и когда начал учить каббалу, я тоже в том же состоянии, не знаю, продвигаюсь или нет.
0: Когда человек начинает изучать каббалу, он продолжает продвигаться так же, как и прежде, когда он не осознал духовного. Только теперь он знает, что, вероятно, что-то происходит. Кроме этого знания, он постепенно получает внутренние встряски такие, которые показывают ему, что, видимо, здесь действительно что-то происходит. Встряски могут быть неприятными, но они уже что-то показывают. Это уже признаки внутренних изменений. Твои претензии по-своему справедливы. Ты можешь спросить, почему Творец это так устроил? Просто чтобы раскачать тебя и вытряхнуть из тебя, и вытряхнуть тебя из желания получать. Его задача в том, чтобы постепенно показать тебе, насколько ты противоположен ему и насколько стоит оставить свою природу и принять его природу. Сейчас, в самом начале, хотя мы, в общем, и согласны с этим, ну хорошо, пусть он так сделает. Я словно в целом согласен с его замыслом. Вероятно, он знает, вероятно, он действительно это так сделал, потому что иначе невозможно. Хотя всегда стоит вопрос, а почему иначе невозможно? Но, допустим, что невозможно. Однако принять эту программу в целом еще не означает быть способным оправдать его на каждом этапе. Этого мы не можем. Если мне плохо, я, конечно, не могу оправдать его. Само плохое ощущение означает, что я не принимаю его управление, не согласен с ним. Только работа над важностью может привести меня к тому, что даже в плохих состояниях я буду чувствовать себя наилучшим образом. Наше ощущение, как это сказать, наше ощущение зависит только от осознания важности. Оно не является результатом причиняемой нам боли. Сам материал впечатляется от того, насколько важен тот, кто это с ним делает. Это удивительно. Когда это раскрывается, ты поражаешься, насколько во всем этом нет никакой реальной основы. Творец, ведь в конечном счете, смотри, Что мы сейчас ощущаем? В каком состоянии находимся? Почему свет не может раскрыться мне сейчас? Потому что я противоположен ему. Если сейчас мне раскроется хотя бы на грамм больше света, чем проявляется теперь, я почувствую ужасную боль. Потому что я почувствую тьму из-за противоположности по форме. Но когда я исправляю свое отношение к свету, я исправляю важность моего отношения к свету, то я начинаю ощущать его как бесконечное наслаждение, лучше которого ничего не может быть. А сейчас такого быть не может. Светит тот же самый свет. Но мое «я» переходит от тьмы к ощущению наслаждения, от страданий к наслаждению, только потому, что я меняю в себе свое мышление, свое восприятие. Я словно переключаю один маленький переключатель, switch, и все. Вместо страданий, действительно ужасных состояний, я вместо них ощущаю наслаждение, покой, вечность, совершенство. И проявляется при этом тот же самый свет. Поэтому нам не могут раскрывать это быстрее, чем мы способны принимать. Раскрытие идет постепенно, и этот темп определяем мы. Чем больше ты будешь готов, тем больше тебя раскроют.
1: Да. Если ты действительно связываешься с ним, в той мере, в которой ты приходишь к тому, что связываешься с ним, допустим, все, большую часть тебе нехорошо, и тогда ты обвиняешь его, приходишь в состояние, что проклинаешь его. Если проклинаешь его все время, ты вредишь важности. Может быть, стоит не связываться с ним?
0: Какой ты умный. Ты стал еще более запутанным, чем прежде, и это тоже признак продвижения. То есть ты говоришь так: если когда мне плохо, и я начинаю думать о Творце, то мне, конечно, плохо. Я думаю о нем и уже проклинаю его. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что ты проклинаешь его, а прежде ты не знал, кого ты проклинаешь. Раньше я не знал, что краду, а теперь знаю, что краду. Ну и что? Это подготовка к исправлению.
1: Но ты можешь из-за того, когда ненавидишь кого-то, ощущать, что он связан.
0: Теперь я ненавижу его, и мне ясно, что я его ненавижу. Исходя из этого, я уже могу начать что-то выяснять. Почему я ненавижу? А, потому что у меня есть такое животное ощущение. Получается, я живу как животное, которое оценивает все как хорошее или плохое только по собственному ощущению. Так такова моя ступень. Или же я живу ради какой-то цели, немного возвышающейся над ощущением, над моим брюхом, над моим телесным чувством. Может быть, здесь есть какая-то душевная или человеческая цель, возможность хоть немного стать человеком. И тогда ты начинаешь подниматься.
1: Это отдаление, ладно, есть цель, верно?
0: Творец не боится, что ты его проклянешь, поверь мне. Он согласен, чтобы ты все время думал о нем и все время проклинал его. Все время. Только не оставляй его. Понимаешь? В этом вся проблема. Если ты хочешь продвигаться, твоя проблема в том, что ты забываешь его. Не забывай о нем в самых плохих состояниях. Именно там.
1: Как ты строишь из такой вещи важность?
0: Важность придет потом, увидишь. Ты увидишь только одно. Как только ты способен находиться с ним в связи, ты уже не сможешь его проклинать. Бывают и такие состояния, очень хорошие.
1: Это приводит к отдалению от группы тоже. То есть ты говоришь, что есть цель, я не способен жить с ними. Есть товарищи, которые способны. Я и они, мы сейчас в противоположности абсолютно. Как ты можешь соединиться с ними?
0: Ты говоришь так, что когда раскрываешь все возможные плохие вещи в себе, когда плохо себя чувствуешь и так далее, то не можешь быть активной частью группы, включаться в нее. Это верно. Для группы лучше всего, если ты будешь неживым. Стул, например, группе не мешает, а человек может мешать. В этом ты прав. Но ты относишься к своим состояниям не с точки зрения цели. Для цели хорошо, если ты плохой, если тебе плохо, если ты ощущаешь изменения, если ты становишься еще хуже. мы сумеем тебя вытерпеть, не беспокойся. Но если ты будешь сидеть равнодушным, вот этого мы терпеть не согласны. А если ты тут прыгаешь и кричишь, ничего страшного. Мы уже понимаем, что с тобой происходит.
1: Вы говорите, что мышление должно быть целенаправленным. Но снова, если ты видишь, что ты далек от цели, ты должен, что не сможешь ее достичь. Не может быть целенаправленным мышление, если я говорю, что я не могу прийти к...
0: Когда я вижу, что я далек от цели, у меня уже есть расчет, важна мне цель или не важна. Да?
1: Допустим, важно. Допустим, возьмем на уровне этого мира, даже материальном.
0: Прекрасно, даже материальном. Я иду учиться 5 лет, а врач учится 15 лет, пока действительно не становится врачом-специалистом и не начинает работать. Ну,
1: допустим, на третьем году учебы он видит, что он не справляется и не сможет быть врачом. Видимо, не способен.
0: Подожди, ведь если я не преуспею, через несколько лет увижу, что у меня ничего не получается, допустим, потерял желание и силу воли, то я ухожу с этого пути, оставляю университет и иду в рабочий. Выбора нет, я обязан жить, так я продолжаю работать. Материальным все, что ты сделал и заплатил за учебу, пропало. Духовным это не пропадает, а сохраняется. Ты действительно можешь уйти, и многие люди так поступают, но на самом деле они не уходят, они остаются с нами на неживом уровне. Правде говоря, они не уходят, невозможно уйти, они связаны. Через 10 лет ты можешь спросить такого человека, как дела? Он ответит, да, я вас слышал, читаю, и знаешь, собираюсь прийти. 10 лет он не приходил, но собирается. Так это происходит, и это действительно верно. Он остается связан с нами. Поэтому я не беспокоюсь о тех, кто уходит. Но ты хочешь гарантии, что не уйдешь? Или ты хочешь гарантии, что будешь продвигаться в оптимальном темпе? Чего ты хочешь?
1: Я хочу понять, как работают эти законы.
0: Твоя проблема в том, что ты хочешь видеть каждый следующий шаг. Но этого ты не увидишь. Просто не увидишь. Не увидишь. Только в отраженном свете. Ты не согласен? Это не поможет. Впоследствии ты поймешь, почему все данные нам условия необходимы для достижения цели. Творец установил их не потому, что так ему захотелось. Эти условия неизбежно следуют из нашего строения, потому что мы противоположны ему. Мы обязаны проходить такие скрытия, разочарования и путаницу.
1: То, что тебя должны втоптать как можно ниже, подняться как можно выше, это понятно. Но если ты уже тебя раздавили, то так один раз сделай и все. Почему все время это?
2: Ну, ты наверняка лучше него понимаешь, как это делать. Я говорю, что тебе, что невозможно растоптать тебя за один раз, невозможно нести удар сразу. И мы изучаем это именно из разбиения. Все разделено на 6 тысяч ступеней, или, скажем, на 100 тысяч, неважно, сколько их, так как иначе нам невозможно собрать меньшее количество всяких воздействий от нашей природы, насколько она далека от Творца. Что в итоге нам нужно? Во всем, в чем мы подобны Творцу или противоположны Ему, мы должны получить впечатление и прочувствовать, должны полностью осознать. Иначе у нас не будет кли. Что мы изучаем? Мы обретаем его природу, и невозможно сделать сразу. Тут столько много состояний, и настолько глубокие, и связь между ними настолько сложная, что только таким образом, когда ты потихонечку добавляешь и добавляешь, собираешь это кли. И невозможно по-другому. Не будь ребенком, который хочет сразу получить огромную конфету. Ты не сможешь ее проглотить.
1: Я хочу вернуться к вопросу
3: Творец дал нам землю народов, и мы оказались перед проблемой, с которой мы живем до сих пор. Возможно, что народы мира согласятся с тем, что Творец избрал нас, но ведь Он же нас изгнал потом, и потом Он выбрал их. Это и создало эту проблему, в которой мы живем до сих пор. С другой стороны, народ Израиля — это желание отдавать, а народы мира — это желание получать. И если все рассматривать это так, как мы изучаем, что есть желание получать и отдавать, как исправить себя в качестве единого переживания какого-то, чтобы это было одно творение, внутри одного творения, что возложено на нас и что возложено на народы мира.
2: В ближайшие месяцы должна выйти книга, в которой все это будет объясняться по поводу избранного народа. Называется, наверное, она «Избранный народ». Может быть, какое-то будет другое имя. Бенце знает. Ну, это есть у нас в интернете. Так, вроде бы 18-е. «Приключения под названием Каббала». Такое название. Национальная проблема, проблема с другими народами, национальный вопрос, народы мира, народы Израиля, земля Израиля. Все это не проблема, все, что, вообще не проблема. Все, что существует в нашем мире, приходит свыше. Наш мир — это не живой уровень, здесь нет ничего нового. То, что приходит из высшего мира, происходит здесь, абсолютным образом. И мы ничего не определяем в этом мире, и народы мира тоже ничего не определяют, и не они, и не мы виноваты. И вообще на уровне этого мира нам не о чем говорить. Мы говорим только на духовном уровне. И там мы можем что-то изменить, а здесь нам нечего менять. И все, что происходит здесь, как бы нам это ни казалось нашими глазами, что мы что-то можем сделать, мы не можем ничего сделать. Все, что происходит здесь, является следствием изменения духовного состояния между нами, между ними, между всеми частями творения. Вся эта драма, она происходит наверху, в духовном мире, при определенном соотношении сил. А затем здесь она уже реализуется в материи. Потом поймем, почему это. Возможно, можно было бы даже и без этого, понимаешь? Ты спрашиваешь о нашем мире. Меня это вообще не волнует, потому что здесь ничего нового не происходит. Для меня это как отражение, так как ты видишь какие-то картинки, да, и в каком-то месте это отражается. Допустим, я рисую что-то на доске, а камера передает этот мой рисунок за 1000 километров в какое-то другое место. Так ты смотришь там на изображение за 1000 километров, на ту картинку, и хочешь там изменить ее? Здесь измени, там, где ее рисуют. Тогда изменится там. Поэтому наш мир для меня — это... Я даже не знаю, как сказать тебе. Тут нечего менять. Тут не на что смотреть. И ты видишь уже, и мы видим наша дезориентация и вообще непонимание, где мы находимся и каким образом можно управлять миром. Все об этом спрашивают, все великие мира и даже все лидеры не знают, что и как делать. Нечего об этом спрашивать вообще, об этом мире. Мы должны поднять наше обсуждение на духовный уровень, там, где мы действительно, если мы действительно можем что-то изменить. А в духовном Каббала объясняет нам, что такое Исраэль, что такое народы мира, и какое соотношение, какое равновесие сил должно быть, и ради чего, и как оно должно меняться. Все, что произошло здесь, в этом мире, это все неживой уровень. Это все лишь реализация, следствие. Об этом я не говорю. В Каббале мы учим, что Исраэль и народы мира — это две части одного клея, называемого Адам Ришон. Одна единая душа, и для исправления ее она делится на две части — Исраэль и народы мира. и народы мира, и Израиль, они перемешиваются друг с другом и делятся еще на множество частей. Затем каждая часть в связи со всеми остальными частями приходит к исправлению, общее исправление. Это когда Израиль сначала приходит к своему исправлению и наполнению. Это Гальгальта и Наим, общего клея. Затем через него исправление и наполнение переходит ко второй части общей души, которая называется народами мира. Гои. Вот и все. Сначала Израиль должен исправить себя, и поэтому именно на Израиле лежит обязанность исправления, и он называется избранным народом. Он избран для исправления. Он должен произвести исправление над собой, а потом уже показать всем, как это нужно делать. А народы мира пока что и ничего с них не требуется, нет на них никакой обязанности. Там есть семь заповедей сыновей Ноха, вот и все. И в соответствии с тем, насколько Израиль исправляет свою часть общей души, Гальгальта и Наим, в соответствии с этим они находятся в более или менее таком приемлемом состоянии. Но насколько Израиль отстает от общей программы, запаздывает со своим исправлением, в соответствии с этим, те состояния, которые он не исправил вовремя, они ощущаются в них как страдания. Огромные страдания, вплоть до истребления, что бы там ни говорил. Если и сейчас мы будем отставать, то у нас будут большие проблемы и страдания, и не меньше, чем в прошлом. Потому что это всего лишь равновесие сил, не более. Поэтому мы должны постараться как можно быстрее произвести эти наши исправления и ощущать, что мы несем ответственность, особенно мы ответственны и за свое состояние, и за состояние всего народа и всего мира. У тебя нет возможности что-либо изменить, кроме как в духовном. Только в равновесии исправленных и неисправленных сил внутри твоей души и нигде более. Исправь свою часть, и на этом ты закончишь свою роль. После того, как мы исправим свои части, или в соответствии с их исправлением, мы постепенно перейдем к тому, что предложим методику исправления народам мира. И тогда мы вместе придем к гмартикуну, к полному исправлению. И снова, насколько ты не передаешь эту методику исправления народам мира, ты чувствуешь от них те удары, которые чувствуешь. Потому что это, в сущности, не они наносят тебе эти удары, это те желания и намерения, которые ты еще не исправил. Они таким образом действуют на тебя. То есть кто такие народы мира? Это неисправленные силы, которые приходят к тебе как народы, да, выступающие против тебя. Они, в сущности, это твои собственные свойства, которые ты еще не исправил. Ты должен был их уже исправить. И за то, что ты еще за то, что тебе пока еще не нужно исправлять, с тебя не спрашивают. То есть получается так, что все страдания, которые есть у каждого, и все страдания, которые есть во всем мире, это те силы, которые мы не исправили внутри наших душ. Поэтому написано, что Израиль виновны во всех убийствах, гибели, во всех страданиях в мире. В этом виновен только Израиль. Потому что они, эти негативные силы, они негативны, потому что мы их не исправили внутри своей души. Они находятся внутри нашей души, эти силы. Исправь их, и ты увидишь весь мир полон добра. Поэтому у меня нет вопроса, почему народы приходят это, требуют того, всего. Я не знаю. Не задаю этих вопросов. они не причина, а следствие. Что мне о них спрашивать? Это все равно как спрашивать о пчеле, которая прилетела и ужалила меня. Ну что, я могу сказать о ней что-то? Это природа. Она прилетела и ужалила. Она должна это делать. Это такая программа внутренняя в ней сейчас так реализуется. Ты хочешь изменить, чтобы

0: на тебя не ужалила, ну, хорошо, войди в программу, измени программу. Пчела в чем виновата? Сразу сказать животным, почему один нападает другого, пожирает другого и ведет себя так или иначе. Это природа. Чтобы подняться, нужно подняться над ней тогда и произвести в ней изменения. Мы не хотим смотреть на это глубже. Почему? Потому что это нас обязывает отвечать за все происходящее со страной. Если человек хочет на это смотреть, я смотрю, что показывают по телевизору, это что-то страшное, какие программы, путают народ буквально, лишь бы оторвать их от реальности. Чем хуже, тем лучше. Посмотри, до чего это дошло. Это называется якобы излечением. Хотят развеселить тебе, придать тебе больше сил, поднять настроение. С какой стати? Тебя ведут на казнь, а по дороге тебе включают музыку, всякие развлекают тебя вместо того, чтобы показать истину. Ай, что поделаешь? Ладно. Будем изучать птиху.
1: Поделимся друг с другом впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Столько всего на этом уроке о роли народа Израиля, восприятии реальности. И меня зацепило, что этот мир — это конечная картина. И невозможно спорить с тем, что происходит здесь, в конечной картине. Надо подняться к высшим корням, там производить изменения, и тогда изменения происходят здесь. И главное, как можно быстрее достичь мира причин.
1: Да, человек находится в группе, впечатляется тем, что делают товарищи, к чему нет оправдания в нашем мире. И когда он впечатляется этим, он может уже начинать идти за ними, и мы должны буквально так просто растворить себя внутри группы, чтобы вместе идти за ними.
0: Да, относительно группы, это должно быть состояние, что я все время меняю свою группу, чтобы состояние было все время лучше и лучше, чтобы она все лучше и лучше влияла на меня. И вот так вот духовное продвижение и вообще наш путь. Раф сказал, что наш путь, он полон неожиданностей. Самая большая неожиданность — это то, что ты никогда не понимаешь, где ты находишься, как ты продвигаешься, вообще продвигаешься ты или нет. Важно быть все время в связи с высшей силой. И об этом Раф все время говорит, о связи с высшей силой.
1: Одна точка, она не критическая, не очень важная, но мне это... Я обратил на это внимание, что люди приходят, входят в контакт с духовным, потом оставляют, и все равно они остаются как неживая часть, много времени, и остаются связанными. Это интересно.
0: Да, есть очень много таких моментов. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть свою связь с Творцом в любом состоянии. Если он раскрыл это, то он уже находится в следующем состоянии. В тот момент, когда есть связь, ты как бы перенес это состояние к полному исправлению и переходишь к следующему.
1: С помощью зависти в основном можно приобрести от товарищей желание, осознание того, что высшая сила важна.
0: Наше ощущение зависит только от ощущения важности. Это не является следствием боли. И важность того, откуда это исходит. И в продолжении того, что сказали, наша роль — это помочь друг другу, все время напоминать, что все, что мы проходим, Это приходит от Высшего, и это все ради нашего блага. И когда я забываю об этом?
1: Я хочу вернуться к двух вещах, которые говорили товарищи. Первое — это величие Творца. Человек не может получить изнутри себя, только от группы может приобрести. А второе — это то, что сказал Хаим, что человек должен заботиться о том, чтобы раскрыть связь его с Творцом в любом состоянии, как бы это ни было.
0: Да, он говорит в продолжении того, что сейчас это я сказал, что Творец не боится, чтобы ты его ругал, и он хочет, чтобы ты все время думал о нем и все время ругал его. Главное — его не оставлять. Не оставлять. В этом вся проблема. Проблема хочет, чтобы ты продвинулся. И не забывай о нем, даже в самых плохих состояниях не забывай о нем. И как сказали товарищи, мы слышали от Рава, что нам необходимо окружение, потому что сам человек во всей этой системе чувствует себя слабым.
1: Была еще одна точка, что не думай слишком, не будь слишком умным и не думай, что там будет вообще. Там будет подъем, падение, неважно. Ты находись там, где ты есть. Тебе 6 лет. Потом, когда продвинешься, поймешь, что такое 6 лет. Важно быть здесь и сейчас, в состоянии, которое дает Творец, и не быть слишком умным.
0: Рав в конце урока говорил о народе Израиля. И он сказал очень сильное такое предложение. Это было сказано в 2002 году, а мы уже в 2026. Прошло 24 года, это только усилилось. Мы не хотим, чтобы все чувствовали, что все это исходит от Творца. И народ Израиля все время находится быть в скрытии относительно того, кто мы и что мы, и Творец. Если мы продолжаем это делать, оказывает еще большее давление. Но в итоге, чтобы нам удалось произвести изменения.
1: О том же, что сказал Рав, что роль народа Израиля в конце всех вещей, когда он сказал, почему мы избраны народ, и мы избраны для исправления, что мы должны исправлять себя, и потом показать всем, как это делать. И в конце он пришел к тому, что человек должен сделать исправление в своей душе, и не в каком другом месте. Исправь свою часть души, и в этом ты закончишь исправление.
0: Нельзя быть равнодушным. Ты можешь не соглашаться, но главное — не быть равнодушным.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Хорошо, после такого великого урока мы начнем изучать учение десяти сферот. Рав сказал, что то, что нам важно, это связь с Творцом. Что бы ни произошло, что бы мы ни чувствовали, хорошо, плохо, болит тебе, что-то неважно. Просто чувствовать, откуда это приходит. И это все покрывает все прегрешения, только связь с Творцом. И все, что касается мира, мы ответственны за него. У нас есть возможность исправить его, потому что мы занимаемся духовным, и все приходит из духовного. Поэтому у нас есть возможность исправить себя прежде всего. И таким образом весь мир. А сейчас мы продолжим изучать очень важную тему круги и прямота. Круги и линия. Это то, что мы изучаем сейчас, очень важно. Это как будто мы изучаем какие-то простые определения. Но я слышал от Рава как-то, что только в конце мы поймем и почувствуем, что это за определение. Да, они вроде как бы и простые, но это очень важно, чтобы понимать их глубоко. И пусть каждый пишет какие-то, записывает себе какие-то вопросы или там определения. Рав говорит очень, что важно изучать определения, потом будем читать определение Упали Сулама. Давайте бы. Продолжи, пожалуйста.
0: Седьмая сноска, она относится к словам в начале нового распространения, называемого линия кав. Корень этого нового распространения, которое называется кав, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым светом, который называется сфера кетер, этого луча. И из этого кетера распространяется свет бесконечности по каву, по четырем известным стадиям. Первая стадия называется хохма. Вторая стадия называется бина. Третья стадия называется зейрампин. Четвертая стадия называется малхут. И об этом порядке распространения Ари сказал выше, распространился поступенно, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем зерампин и так далее.
1: Есть вопросы, пожалуйста. То есть распространяется сначала линия, а потом круги, потом линия, а потом круг. Еще раз круг. И так наполняется эти гулим. Я не хочу рисовать, здесь много возможностей рисовать. Допустим, так вот линия, круг, линия, круг, линия, круг. И мы видим также это и в материи, и в путях распространения, и какие-то законы физики, химии, что есть разные виды, и как это происходит, и как влияет друг на друга, где это, где мы должны идти. Идти согласно суду, а где милосердию, где есть ограничения, где нет, где мы продвигаемся через положительную силу, где через отрицательную. Есть много всяких законов, которые проявляются также и в нашем мире, в этом мире. Мы будем говорить об этом, где-то проявляется много, и мужское, женское начало, мужское начало — это Йошер, женское — Гулим, другим, и есть также основы и садо, и судот, мужские, женские, что мужское длинная, как линия, женская, круглая и широкая. И исходя из этого всего исходит это и отдача. Прямая линия — это отдача, а круг — это получение. Насколько прямота влияет и дает, и круглое получает, то есть сила положительная, отрицательная, это только воспринимает, это автор дает. И...
0: Да. Если система распространения сейчас — это кав, экран и отраженный свет, что значит, что кав наполняет игуль? То есть ведь это система наполнения кава. как можно наполнить тигуль через распространение кава?
1: На самом деле нет у нас килим. Все килим, они килим де гулим, то есть круглый килим. Со стороны Творца, который создал бесконечность, есть килим, наполненные светом полностью, все находятся в слиянии и в равенстве. Творец дает такое, стол накрывает, дает все угощение. Говорит, возьми себе, я тебя люблю, у меня нет никакого ограничения, все получаю, все в кругу. Игуль, подожди. Давайте сделаем порядок тут. Прежде всего, почему, что, как и почему здесь, как. И начинает все эти вещи фильтровать и говорить, я хочу получать творение, говорит, я хочу получать только по прямоте. Так вот, есть мир бесконечности, все кругло, там 10 сферот и гулим. А сейчас он это начинает получать через цинурот, через трубки дословно. Ну, ты так сейчас смотришь на меня, я не понимаю, как ты смотришь так внутренне, да? Ну, хорошо. Мы хотим все это кли бесконечное, 10 сферот дейгулим. Нет ничего, кроме этого, на самом деле. Мы должны подойти к этому. Мы хотим так, чтобы по методике Йошер, то есть в прямоте смотреть, не то, что дважды у нас есть разные килим, есть круглые килим, и эти килимы отпечатали так, размножили, у нас получились килим де Йошер. Нет, просто методика наполнения игулим сейчас происходит только с помощью Йошер, с помощью линии прямоты. То есть я должен прийти к такой бесконечной любви без всякого ограничения, такой круглой форме, насколько это возможно, но через Йошер. Потому что Йошер, прямота, это говорит о моем ограничении, о моем отношении, о моем усилии, моем уровне, а килим, где я уже себя отождествляю с Творцом, это уже килим да и гулим. Я должен прийти к любви такой, какой есть у него, так же, как он. Но мне это стоит усилия в каждой детали в Йошер. В конечном итоге я должен прийти к такому же состоянию, как у него, без всякого ограничения.
2: Килим да и гулим.
1: Килим да и гулим, круглый килим это мой подход. Извините, я перепутал. Прямота, килим да йошер, это мой подход для того, чтобы наполнить килим, который создал Творец в мире бесконечности. Я вижу, что это тяжело мне передать. У нас нет ничего, кроме круглых килим, килим де гулим. Но есть два подхода. Есть килим де гулим, то, что создал Творец. Я не хочу, чтобы здесь была ошибка, потому что обычно я видел это много раз и в книгах, не совсем в точности правильно. Творец создал мир бесконечности, Олам Энсов. Олам Энсов. Нет ничего, кроме этого. И наполнил его светом. Ор Энсов, светом бесконечности. Это его подход. И это называется творение.
2: Невра.
1: Это творение должно сейчас относиться к тому же состоянию, к тому месту, где он там встречается с Творцом бесконечности. Он хочет наполнить это место с помощью Йошер, с помощью тинора, канала, трубы, с помощью экрана. Неважно. Но чтобы это в конечном итоге наполнение было тоже бесконечное. Но бесконечное не потому что... Бесконечное, потому что на каждую деталь, каждую частицу будет экран, будет как бы нам кажется, что вот этот канал, он ограничен такой, но это не так. Когда все будет исправлено, что хотя будет таких экранов тысячи миллиардов на каждую часть, на каждую, но потому что будет очень много, в сумме своей они будут давать неограниченное количество. И в конечном итоге этот будет экран как будто бесконечный. То есть, как получается, у тебя есть очень-очень-очень много таких канальцев, как фигуры в этом живом организме. И кажется, что он такой круглый, все живет и дышит, но все это через Йошер, хотя по сути, как бы мы воспринимаем как все это круглое, совершенное полностью. Ну как нам это? Как, помогите мне как-то выразить? То есть совершенство, полнота может быть через игуль, это природное его свойство, и может быть также через экран, масах его, который работает ограниченно. Есть два подхода. Есть подход Творца, Игуль. А Творец говорит, нет, я буду наполнять так, вот так и так своими действиями, таким-то количеством действий некоторым я буду это делать с помощью экрана. Я ничего не беру со стола. Я хочу прийти к этому постепенно и получать это ради отдачи неограниченно, так, как ты хочешь мне дать. Я хочу тебя вернуть, тоже давай тебе так же. И все. У нас нет двух видов килим. Есть только одни килим, килим денсов. Нет два раза разных килим. Есть только разный подход, как их наполнять без ограничения, как было до сокращения, а потом после сокращения через тенор, через канал с помощью экрана. Потому что обычно путают, говорят, как будто есть такие килим, есть такие килим. И на самом деле тогда есть в этом недопонимание того, что происходит. То есть мы рисуем эти вещи, когда приходит тенор, то есть труба или канал, а потом есть у нас круг, круглый килим, потом опять тенор и так далее. То есть мы этим хотим показать, что мы приходим к тому же состоянию совершенства, наполненного полностью цельности с помощью кава. То есть мы сделали что-то минимальное, вот какой-то мини-инсов, мини-бесконечность, которую мы сделали с помощью линии, потом опять еще с помощью канальца достигли какого-то совершенства маленького. Все достаточно. У меня был маленький клей такой, да. В нем я сделал что-то, какую-то маленькую частичку этого большого инсов бесконечности. С помощью линии, как бы вот так вот я наполнил с помощью экрана. Это маленькая клей. Ну, кто-то еще хотел что-то.

0: спросить? Да, кто там?
1: Я думаю, нужна какая-то помощь, как-то объяснить. То есть есть абстрактная кли, а мы делаем вот это ограничение, и каждый раз еще и еще ограничение, и мы создаем связь, как бы такие отдельные элементы, и согласно этому происходит какая-то вот абстракция со стороны Творца.
0: Да, да, можно так, можно. Да.
2: Совершенство
1: игулим происходит в каком-то движении.
0: Ты хочешь сказать так, что совершенство — это когда нет движения, а когда есть очень много движения, бесконечная скорость, то когда я нахожусь везде одновременно, это как будто нет движения. Ну хорошо, ладно. Да. Что еще?
1: Мера моего пробуждения относительно совершенного состояния Эйнсоф — это Йошер? Это цинурот?
0: Да.
1: То есть, когда я пробуждаюсь к этому совершенству...
0: Да-да. Вот видишь, ты отошел от камеры и стал более умным. Давай, продолжим.
1: Восьмая сноска относится к словам, и поскольку свет, относящийся к Аву, облачается в игуль, это называется окружность, гальгаль, или сфера.
0: Что такое еще раз гальгаль?
1: Значение, поскольку свет облачается в игуль окружность, называется гальгаль, сфера.
0: Игуль — это пустое, а гальгаль — это полное. То есть игуль вместе с светом получается гальгаль, вместе с кавом получается гальгаль, сфера. Ну хорошо, где у нас тут это? Хорошо.
3: А игуль за рацион?
0: Вот у нас есть игуль, это желание, это кли. А гальгаль?
3: Игуль.
0: Сфера. Это игуль плюс свет. Дальше. Это как кав и тинор. Кав линия, тинор — это канал, то есть. Кав плюс свет — это уже получается кав. То же самое здесь. Игуль со светом — это гальгаль.
1: Третий пункт Ари. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как и в начале. И поэтому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет из бесконечности и выпадает в этот игуль. Еще раз третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. Этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились они, то не вернулось бы все к состоянию, которое было.
0: До сокращения, потому что вся разница. Что делает сокращение от Цинцума? Оно отделяет тебя от Эйнсоф, который был до сокращения, и соединяет с картиной, которая происходит сейчас, когда ты можешь наполнить бесконечность с помощью синора.

0: состояние, а отсюда потом выходит какой-то тенор, да, то есть канал, и потом мы что, опять наполняем Эйн-Сов, бесконечность, да, так получается? Потому что что мы сделали? Мы взяли эти света из Эйн-Сов, из состояния первого состояния. И через экраны, через нашу работу мы хотим наполнить этот Эйн-Сов, который сейчас стал уже сокращенным. Мы же его сократили, и мы хотим наполнить его светом Кава, светом линии. Не то, что у нас есть дважды
1: Эйн-Сов.
0: Мы сократили Эйн-Сов, который был наполнен в круглой форме со стороны Творца. Сейчас с помощью линии Кава мы берем этот свет. Там скрытый свет, который открывается нам только в той мере, что у нас есть экран. И тогда мы наполняем этот Эйн-Сов светом линии, светом Кава. Понятно это?
2: Мне кажется, что работа, о которой вы говорили, вот экраны, отраженный свет, это две разные работы.
0: А почему разные? Почему разные? У нас тут есть кли, я получаю свет. Когда я получаю? Если у меня есть экран, тогда этот свет раскрывается мне из бесконечности, потому что он сократился только по отношению ко мне. А если у меня есть экран, тогда он раскрывается, потому что я хочу его продолжить ради отдачи, он сократился только по отношению к желанию получать ради получения. И тогда я его возвращаю в тот же Эйн-Сов, то есть в ту же бесконечность. Что это означает? Я себя наполняю, ведь я — это клето. Этого Эйн-Сов, который создан в бесконечности. Понятно или нет? У нас нет тысячи килим, есть только одно кли. В Эйн-Сов это то же самое желание, есть только один свет в Эйн-Сов, бесконечности, и все. Я сократил свое отношение по отношению к хозяину. Сказал, нет у меня для меня эти существа, эти все явства на столе, которые он мне хочет наполнить, не существует, и ты тоже не существуешь, потому что я не хочу чувствовать это, я не хочу страдать, я не способен получить ради отдачи. Все. И нет ничего другого. Нет другого хозяина, нет другого стола, нет других наполнений, ничего другого нет. Сейчас я возвращаюсь в ту же ситуацию. Я говорю, прекрасно, у меня сейчас есть деньги, у меня есть экран, массаж, любовь, я могу, неважно, как назвать, я могу сейчас заплатить, то есть, что называется, дополнить, восполнить. И в той мере, в которой я могу восполнить отношения хозяина, я раскрываю сейчас для себя это угощение, потому что так работает закон сокращения, то есть я, если я сокращаю себя, я могу увидеть это угощение, чтобы получить его ради отдачи, и тогда я наполняю это наслаждение свое и хозяина. И я получаю то, что же есть на столе, но я дополняю свои отношение правильное к этому, только оно раскрывается только тогда, когда я выстраиваю свои отношения по отношению к хозяину. Но это то же самое, это те же все то же самое. Сейчас только добавляется мое отношение. Но мы поэтому можем рисовать здесь тысячу всяких кругов. Неважно, но в конечном итоге это тоже. Это то же самое, кли бесконечности. Я могу сказать, часть первого там этого Эйн-Сов, который был до сокращения, это другой Эйн-Сов, который будет после сокращения, потом в окончательном исправлении. Но все равно одно, это то же самое кли, те же желания. Просто сейчас я работаю с ними, с экраном. Да.
2: Вы сказали, что нет дважды бесконечности и есть первый этап бесконечности, потом есть этап работы и так далее.
0: Да, верно. Есть одно состояние, первое состояние, второе состояние, третье состояние, три состояния. Конечно. Так мы переходим из состояния в состояние. С теми же килим. Здесь мы добавляем экран, то есть намерение, кавана. И не более того.
1: То есть
0: линии, есть круги, есть прямо.

0: Та, есть Гальгаль, есть Тенор, есть Кав, все что угодно. Но в конечном итоге это желание с экраном или без экрана, и все. Тут негде путаться, наука Каббала надает тебе такое очень четкое объяснение всего творения, делит это на свет и кли, и между ними экран, и все. Да.
1: А вот один человек в работе, что это ценор, а игулим — это, если я понял, это что-то совершенное.
0: Игуль, он исходит из совершенства Творца, а здесь он должен прийти с его отношением также в форму игуля, то есть круглую форму совершенную, от человека уже, но это все то же самое. Берет тот же стол, то же угощение, тот же хозяин, только сейчас не берет себе все для себя напрямую, бесконечно, неограниченно от хозяина, но он это сейчас делает, берет это все бесконечно, неограниченно, только с помощью своего отношения к хозяину. Ничего здесь не добавляется в бесконечности, кроме отношения творения к Творцу. И в этом своем отношении он приходит к подобию по форме. Он уравнивает свое отношение с Творцом, чтобы было такое же, как к нему, любовь бесконечная со стороны хозяина, к нему также он приходит к такой же любви со своей стороны к хозяину.
1: Если человек в своей работе приходит, достигает игуля, что движет им как бы выйти из игуля в йошер? Вы говорите, что есть игуль, йошер.
0: Нет, но мы же рождаемся уже после всех игулей, мы находимся в этом мире с точкой в сердце. Я не говорю сейчас о нашем животном существовании, мы рождаемся с точкой в сердце, из него мы должны развиться, чтобы у нас был йошер, то есть канал. Тенор, мы можем только его развивать. У нас нет сейчас круглых килим. Круглый килим — это который мы наполняем уже, когда у нас есть тенор. То есть как будто перед тобой есть огромная яма, и ты наполняешь ее с помощью шланга, то есть трубы с водой. Так он и называет это. Что наполняется шефа, то есть благо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, о которой мы говорим сегодня, это распространение свитов в килим. И каббалисты говорят нам, что есть два вида распространения света. Один игулим, другой кав. Мы учили на прошлой неделе язык корней ветвей. Мы знаем, что каббалисты берут слова и формы нашего мира, используют, чтобы объяснять духовные явления. И здесь они взяли два вида — игуль и кав, то есть линия и круг. На самом деле этого нет, есть только распространение света, и каббалисты хотят объяснить эти состояния и берут вот эти термины. О чем они говорят? Что игуль, круг, это его основное свойство, это равномерность, равенство, то есть это собрание точек, которые находятся на равном расстоянии от центральных точек, все равномерные. Когда они говорят «игуль», «круг», они подразумевают равенство. Равенство, равномерность — это также и совершенство. Он говорит об этом дальше. А когда мы говорим о линии, это не равноправные состояния. Он говорит о, скажем, горизонтальной линии. И есть верх, есть низ, или вертикальный, есть середина. И в нашем мире, когда мы говорим «вверх», мы говорим «более высший», «более лучший», а «нижний» — он что-то более худшее. И это две формы распространение света, мы начинаем с формы, которая называется Игуль, круг, мы говорили Малхут мира бесконечности, это говорится об Игуле, и там было все равномерным, так написано, и не было там Рош, и не было там Сов, все было равномерным, а затем произошло сокращение, мы изучали, что там был стыд, и что означает стыд, почему это переводит нас к форме получения в линии кав, потому что там начинается уже градация, то есть желание получать после того, как испытала стыд и говорит, что таким образом я не могу получать, начинает проверять себя, где я могу получить, где я не могу получить. И в тех местах, где чувствует, что может получить, то эти места она ставит выше, и там, где она не может получить, ставит ниже, а посередине проходит некая линия, кав, мы будем это изучать скоро, называется это табором. Ниже табора вообще нельзя получать, поэтому у нас есть более высокие желания, есть более низкие желания. Давайте постараемся в течение этого урока относиться к разным вот именно таким формам, когда получение, оно осознанное, контролируемое, и распространение света тоже есть градации в нем, и есть то, там же и равенство.
0: Может, прочитаем немножко определение? Давайте прочитаем определение. Откроем на 91-й странице. Нам нужно открыть
2: 91, нахон?
0: Что касается ответов о смысле слов, начнем с 59-го вопроса. Что такое тинор? Килим де Йошер называется тинорот, потому что они продлевают и наполняют, извините, ограничивают свет, как тинор, которая как труба, которая канал ограничивает воду, которая проходит через него. Рав сказал, что тинор — это канал, это линия, которая наполнена светом. Это они проводят свет так же, как ограничено, так же, как канал или труба проводит воду, которая ограничена. Следующее определение — это кав. Это 10 сферот килим де йошер. И их килим называются цинор. С точки зрения света, которая находится в этом каве, этой линии. И 10 сферот мира Адам-Кадмон называются одной линией, каф-эхат. Тогда как уже в мире Ацилют, есть уже 10 сферот в трех линиях. Еще раз, каф. 10 сферот килим де йошер. Со стороны их килим называется тинор, а со стороны света, который находится в нем, называется кав. В них называется кав. И 10 сферот в мире Адам-Кадмон называется одной линией, тогда как в мире Ацилют есть 10 сферот, в нем три линии, то есть одна линия, три линии, мы же понимаем, что и... Перейдем на 93-ю страницу. Короткие вопросы. Вопрос 71. Какой вопрос? Извините.
2: А Шилот, Кен, Пейдалит, Амун Пейдалит, Шилот.
0: На странице Пейдалит вопросы. 84-й странице. Что такое источник, что является источником для килим де игулим? Энсов, бесконечность — это источник килим де игулим, так как эти килим были включены в энсов. Но они не были познаваемый еще там, неразличимый там, в состоянии... В состоянии «Он и имя Его единое». Еще раз вопрос, что является источником для Келим Дейгулим. Энсов бесконечность — это источник Келим Дейгулим, так как эти Келим были включены в Энсов, бесконечность, но там они еще не были различимы в состоянии «Он и имя Его единое». Вопрос Айн Гимел, то есть 73-й вопрос, почему круги находятся один в другом? Почему Игулим находится в состоянии один внутри другого? Потому что это показывает нам, что нет другого различения, кроме различения причин и следствия. Только лишь этого. 83-й вопрос. Было, что является источником для Келим Дейгулим, а сейчас вопрос, что является источником для Келим Дейошер. Прямо их Келим. Игулим является источником Келим Дейошер, поскольку Малхут Дейгулим протянула свет Кава, свет линии, и из ее силы произошел экран. Силой чего? Малхут. Еще раз, Игулим — это источник Келим Дейошер, поскольку Малхут Дейгулим продолжила, протянула свет Кава, из ее силы произошел экран. И еще
2: Михейхана Игулим Микаблим Ор.
0: 84-я страница. Откуда Игулим получает свет? 84-й вопрос, извините. Откуда Игулим получает свет? Они получают свет от Келим Дейошер, а сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиута. Келим Дейгулим получает свет. Откуда Игулим получает свет? От Келим Дейошер, а сами не могут притянуть его из бесконечности, так как нет в них экрана и авиута. Есть вопросы? Да?
3: Келим Дейгулим.
1: В Малхут бесконечность есть Келим и Дейгулим, или Келим Дейгулим возникли после сокращения? До этого не было Келим Дейгулим. Малхут Энсов, она круглая, но пока она не опустошается, в ней не проявляется Келим. Здесь свет наполняет Малхут мир бесконечности, и кроме света нет осознания. После того, когда свет выходит, кли опустошается, тогда проявляются килимы, они все еще агулим, круглые. После того, как она производит сокращение, возникает линия, кав, и тогда начинаются килим де йошер.
0: Раф сказал на уроке, ничего здесь не добавляется в Энсов, кроме отношения творения к Творцу. Это единственное дополнение наше. И с помощью этого отношения он приходит в подобие по форме. И в этом подобии, в этом равенстве между его отношением и отношением Творца к нему, он приходит к той же любви к хозяину, как такой же любви, как хозяин относится к нему. Это наша добавка в нашем отношении. Все остальное то же самое. Еще вопрос?
1: Если можно по поводу вопроса 83, тут написано так, что Игулим — это источник Келим Дейошер, поскольку Малху Дейгулим притянула свет Кава, и из ее силы произошел экран. Можно объяснить это, что значит, что она притянула свет, и так возник экран из этого?
4: Есть рацион лекабель эхад.
0: Есть одно желание получать. Это желание получать, оно освободилось от света. Он хочет сейчас наполнить его снова. Это Малхут де-Игулим, которая опустошилась из-за сокращения. Это является причиной тому, что есть продолжение привлечения света. Почему это происходит? Потому что она опустошилась, так как было сокращение экрана, то наполнение светом, протяжение света происходит уже в виде кава. То есть хисарон, который был в Малхут, в Малхут де-Игулим, из-за того, что проявился и хисарон после опустошения, это привело к тому, что был создан линия.
1: Согласно тому, что ты говоришь, она тоже до этого притягивала свет. Но ведь это можно делать только с помощью кава, как до этого происходило. До этого нельзя говорить, что она притягивала свет, потому что действовал только Творец. Он ее наполнял. Только после того, как она опустошается, она вдруг чувствует хисарон.
0: Она опустошается по причине того, что хотела дать подарок Творцу. То есть она действовала или что? Почему она освободилась от света из украшения и поделала экран? То есть она раньше тоже действовала?
1: Пока не было сокращения, мы не говорим, что Малхут что-то сделала. То есть вообще, что желание получать что-то сделала, пока не было сокращения, приходит к этапу, когда начинает испытывать стыд. Это отдельная тема. Но на каком-то этапе принимает решение, Малхут мира бесконечности, решает, что так больше продолжать она не может, и так это продолжается дальше.
0: То есть есть определенное состояние, в котором она решает, еще до сокращения.
1: Это и есть украшение.
0: Да, это то, что приводит к решению Малхут.
1: Почему это называется украшение? Потому что это не со стороны Творца, а Творец только хочет наполнить килим, не требует тебя быть лучше или хуже. Я даю, ты берешь. Вот и все, это все, что ожидается от тебя. Ну, как бы, да? Но она решила, да, желание получать, решила. Малхут решила, что она хочет быть лучше, она хочет быть как Творец. И тогда она решила, приняла решение.
0: Можно относиться к тому, что это как бы точка рождения Малхут, это первое действие, когда она сама что-то делает и начинает осознанно.
1: Точка рождения, не знаю, можно сказать, что это как бы краеугольный камень ее развития, потому что здесь развитие, оно получает другое направление.
0: У нас есть мировой кли, давайте дадим им возможность задать вопрос. Маг 22.
3: А, да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масаех делает из Игулима Йошер. Я себе это представляю таким образом, что Масаех, он как бы выстраивает все желания в цепочку, да, одно за другим, таким образом, как получается Йошер. То есть он взвешивает все желания и как бы сортирует их. Вот. Это так работает или как-то иначе? Спасибо.
0: После того, как Малхут опустошился от света, произошел мир сокращения. То есть сначала был мир бесконечности, энсов, наполненный светом. Малхут совершила сокращение, первое сокращение. Сейчас она должна наполняться светом. Как она может наполнить светом? Не может одновременно опять, как было раньше, наполниться, как было в Хине Далит. Потому что тогда наполнение было свыше, то есть Малхут сама ничего не делала, это свыше ее наполняли. А сейчас Малхут может наполняться только с помощью экрана маленькими порциями. Как сказал Рав на уроке, было множеством таких канальцев. Они наполняют этот игуль, этот круг. И наша цель — наполнить этот игуль светом, но вот такими маленькими порциями, с помощью канальцев таких. Ну, как бы он сказал, что, в принципе, и тенор, он тоже не ограничен, но на самом деле в этом смысл экрана, который приобретает намерение. То есть экран — намерение ради отдачи. Женщина Испании, пожалуйста.
4: quisiera entender, según el dibujo, línea, círculo, línea, círculo. Y si cada círculo
1: ya... Продолжение вопроса, я хотела бы знать, согласно вот этому рисунку есть линия, круг, каждый круг — это подобие свойств Творцом, это совершенство. Почему это снова становится кав? Это теряется сам там подобие свойств с Творцом? Мы изучали, что есть 10 сферот в желании получать. То есть есть здесь состояния более тонкие, более грубые. И есть у нас три первых. Это самые тонкие желания, которые находятся в Рош, Каф. И там нет проблем у света распространиться любым образом, потому что там нет желания получать. И то распространение называется там Игулим. А потом, когда свет продолжает распространение вниз, там есть уже желание получать, и там... Нужен контроль, проверка, и когда там производят селекцию некоторую, это считается уже кавом. Каждая новая ступень, в которой распространяется свет, там есть гар, три первые сферы, и семь нижних, зайн тухтанот. В гар может распространяться круглым образом, а в зад не может. Там должно быть распространение в виде кава.
0: Сейчас, после того, как у меня есть кли с экраном, происходит наполнение гуля в определенной мере. Кто решает, какая-то мера? Линия, в той мере, в которой кав, линия может передать, так и гуль может получить. На самом деле, что в гуле нет разницы вверх-вниз, нет ограничения, но линия, она как бы ограничивает своим наполнением, там есть ограничения. То есть я бы спросил, в чем разница между гуль и гуль? Потому что если в гуле разница какая может быть в гуле, мы вроде нет вверх-вниз, нет никакого ограничения. Так как же происходит, что кав соединяет игуль и игуль? Потому что, наверное, разница в самой линии, она может разное количество света получать и проводить. Пожалуйста, Мак, 167 женщины.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана, может получать свет через кав, если именно... Экран определяет возможность и меру получения света. Спасибо.
1: Я повторю то, что мы сказали прежде. Нет практически ни линии, ни круга. Есть те части желания, которые... воспринимают это круглым образом, то есть без ограничений распространения света. Есть части желания, которые не могут, и тогда это получают в виде кавы. То есть там такая селекция, такие градации. И когда распространяется свет, вначале он распространяется в этих высших сферот, там распространение происходит и наполняет все сферот. Это называется игуль. А в более низких сферот это уже... не может распространиться, происходит это частично, это называется кав-линия, но практически нет ни линии, ни круга, есть просто распространение светов.
2: Ну, для Шауля микрофон, ну.
0: Дайте микрофон Шаулю. Он мог сказать. Я хотел только, чтобы прочитали 34-й вопрос, как там описывается, как происходит распространение в игуле с помощью кава. 34-й вопрос по совету. Что такое прямота на странице Пейтет, 82-й странице, когда... Подождите еще раз. Когда высший свет спускается в килим, в которых имеется вид стадии далет, что означает стремление, то есть притягивает вас со стремлением. Считается, что свет спускается по прямой бейошер, то есть в точном соответствии с мировью, то есть стремление в ней. Это подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты. Ведь она же падает точно по прямой линии сверху вниз, с большой скоростью, по причине силы притяжения земли, которая действует на него. Тогда как если на землю падает легкая вещь, на которую не действует достаточная сила притяжения, то она витает в воздухе медленно и закругляется, пока не ляжет на землю. Пока не ляжет на землю. Тоже и здесь, так как келим, в которых нет авиют, а подобно келим дейгулим. Считается, что свет, который приходит туда в силу сферот йошер, закругляется. То есть там нет авиюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним силой приложения. В то же время, когда мы говорим в Килим де Йошер, у которых есть авиют, он притягивает свет с большой силой, то есть свет спускается с большой скоростью точно по прямой бейошер, подобно прямой линии кавьешар. Немножко запутал нас, но да, хорошо, да, что было. Еще вопросы?
6: Мы изучаем, что,
1: что свет находится в полном покое.
6: А
0: если нет, не раскрывается перед ним, то он сокращается, потому что он не получает ради получения. Что значит свет может сократиться? Мы изучали, что свет не может войти в кли, в котором нет намерения ради отдачи, нет подобия по свойству цимцумали в первое сокращение, никогда не будет отменено. То есть в кли с желанием получать ради получения свет никогда не входит. Что делает экран? Экран, он преодолевает первое сокращение и говорит: «Хорошо, для себя я не могу получать, но я могу получить ради отдачи, как в примере с хозяином. Для тебя я готов есть». Это то, что делает экран. Он делает отраженный свет, и этот отраженный свет становится кли. Не мой голод, мой аппетит становится кли, а отраженный свет — это кли. То есть для тебя я готов кушать, я вот хочу тебе доставить наслаждение. Тогда мы приходим к подобию по форме. Он хочет наполнить меня, наслаждение моя его. А что может еще дать творение Творцу? Ничего, только вернуть ему.
1: Первое сокращение — это сокращение света или кли?
0: Ответь.
1: В свете нет никаких изменений, это кли себя ограничивает.
0: Ты можешь сказать, что сокращение было в свете, потому что свет не вошел в кли, под который не готов его получить. Ты можешь так тоже сказать, но мы обычно говорим все время со стороны килим, а не со стороны света. Свет, он не ограничен. Ты ограничиваешь его получение для себя.
1: Астана.
0: Астана.
7: А, спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света: и гули, и йошер. А работают либо они параллельно, вопрос, либо один может исключить другое. Скажем, если пришел свет через игулим, то нет необходимости йошер проходить свет.
8: צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת,
1: כלי שמסוגל... распространение света зависит от כלי. И тот, кто тонко, כלי получает в עיגולים.
8: מרגע הצמצום, מזמן הצמצום...
1: С момента сокращения все наполнение происходит в йошер. Если бы было наполнение в עיגולים, это было бы в Малхут мира бесконечности. А потом все происходит в каве. Кав наполняет כלי с целью привести его обратно к круглой форме. Что это значит? Что есть экран, и этот экран производит проверку себя, своего желания получать, насколько он может получить. Если он смотрит и видит, что может получить 100% ради отдачи, он получает 100% ради отдачи, тогда он становится круглым, тогда в нем уже нет больше ограничений. Но сначала была проверка. Проверка экрана. И получение до полного исправления всегда в форме кава, и когда кли уже полностью наполняется, это уже происходит в гмар-тикуне, тогда оно становится круглым.
0: Извините, мы должны заканчивать. Ну, последний вопрос. Пожалуйста.
9: מרגיש כזה רצון משם.
10: כן, כן, יש רצון
0: גדול. Я чувствую такое желание большое.
1: Да, есть очень большое желание. Продолжая этого, можете ли вы с нами поделиться? Мы всегда говорим о кли, и есть там всегда вот эта линия о оришар, орхозер, орхмими. Это более-менее понятно. Но как это можно перевести на игулим йошер? Потому что это больше путает. Как можно увидеть это проще, чтобы это помогало нам дальше смотреть на игулим и йошер.
0: Ты помнишь, Рав говорил об этом, он рисовал эту чашечку с этими стрелочками, есть и это йошер, есть вверх, вниз, есть роштовсов, все это. Мы говорим, это йошер. Парцов — это йошер, это то, что ты сказал, это несложно. Но когда идет наполнение, это уже круглое.
1: Орб не имеет игуль?
0: Нет, это не так, нельзя так говорить. Я никогда не слышал, что внутренний свет — это игуль.
1: Тогда что же это такое?
0: Наполнение, которое ты чувствуешь, оно круглое.
1: Но ведь мы говорим, что орхозер становится наполнением кли.
0: Да, это новое кли, но все равно это в йошер.
1: Это путает. Может быть, мы не успеем сейчас, но, в принципе, могло бы, да, получить какой-то подход, какие-то четкие правила, которые можно сопровождать вот этот игулим и йошер, так же, как мы знаем, что такое орпними и прочее.
0: Ну, может быть, на следующем уроке Раф будет объяснять нам, тогда мы поймем. А сейчас мы хотим дать слово Моше. Пожалуйста.
1: Да, друзья, у нас есть несколько сообщений. Итак, в ближайшее воскресенье в 18.30 до 19.30 состоится Всемирное собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца, готовимся к региональному конгрессу». Состоится в нашем учебном зале и будет транслироваться в системе РВУД. Приключения под названием «Кабала». Мы приглашаем вас на прекрасный вечер объединения. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это будет происходить 7 сентября в Ашкелоне. Ведущий Гилад Шадмон, Орен Леви. Открытое мероприятие для всех. И мы закончим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 1 ноября 2002 года. Урок основан на статье «И будешь, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Труды Рабаша, первый том, 52 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. И у нас для этого 27 минут. Пожалуйста.
1: «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». И вот, комментаторы спрашивали о стихе, в котором сказано «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе в удел, и владеешь ею, и поселишься на ней». И они спрашивали, почему подчеркивается, которую Творец Всесильный твой дает тебе? Ведь народ Израиля завоевал ее в ходе войны. И они объяснили, что человек в глубине души должен знать, что не благодаря своей силе и мужеству он захватил эту землю, а она является даром Творца. И они сказали, который Творец Всесильный твой дает тебе в удел, а не сила моя и мощь руки моей. Чтобы понять сказанное выше в отношении работы, нужно знать, что землей эрес называется желание, рацион. То есть желание, заключенное в сердце человека, называется земля. И на этой земле, называемой сердце человека, есть, то есть там живут народы мира, а также там живет народ Израиля. Однако следует знать, что те и другие не могут жить там вместе. Народ Израиля и народы мира не могут править вместе. Либо там есть власть народов мира, либо есть власть Израиля. И следует на самом деле понять, какова истинная причина, что те и другие не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что сотворение мира произошло благодаря тому, что желание его насладить свои творения. И по этой причине он создал желание получать наслаждение и удовольствие. То есть он создал в творениях свойства хиссарона, чтобы они всегда стремились за наслаждениями. Ведь мы видим, что в мере своего стремления именно в этой степени творение чувствует наслаждение. И это то кли, которое создано Творцом. И это первое свойство, которое мы различаем в творениях. А если в творениях нет этого желания, они еще не считаются творениями. Получается, что невозможно говорить ни об одном свойстве, если там нет желание получать. И в этом состоит все творение, о котором мы говорим, представляющее собой клей для получения наслаждения.
0: Однако из-за стыда, называемого на языке наших мудрецов хлебом стыда, произошло сокращение. То есть, чтобы они не получали ради получения, а получали только если он может построить намерение ради отдачи, что называется свойством подобия по форме. То есть, если он может получать наслаждение с намерением доставить отраду Творцу, тогда он получает. Иначе он не желает получать. Это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Эль. То есть все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не принимается в расчет, потому что он совсем не думает о себе, а все мысли его о Творце. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а есть только желание любви к ближнему. А что касается себя, то есть чтобы он наслаждался жизнью, у него нет таких стремлений, а все его стремления направлены на то, чтобы у него были средства, позволяющие давать Творцу. И все, чем он питает свое тело, предназначено лишь для того, чтобы у него были силы работать ради отдачи. Это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все еда, питье, кровь, которую он дает коню, вызваны не тем, что он испытывает любовь к нему, а тем, что он должен работать с ним. Поэтому все, чем он думает насладить коня, вызвано не любовью, а просто он хочет использовать коня для собственной выгоды. И совсем не думает о благе коня. И это называется землей Израиля. То есть все мысли его посвящены только земле, желанию, чтобы все было прямо к Творцу, Яшар Кель.
1: Иначе землю других народов. Тут земля — это желание эгоистической любви, которое называется народами земли. То есть все желания их направлены лишь на желание народа, где имеется в виду не желание Творца, а желание народа, что означает желание творений, называемых народом. Тогда как Творец есть тот, кто создал этот народ, а также и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и убоятся они тебя. А также написано: «И поднялся Авраам, и низко поклонился народу земли, сынам Хета». То есть они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства «народ», которое является свойством эгоистической любви, и лишь это называется свойством творений. В то же время народ Израиля желает отмены своей сути и своей личности, которое является желанием получать, созданным как сущее из ничего. И потому в кидуше, освящении праздников, мы говорим: «Который выбрал нас из всех народов». И эти две власти не могут существовать вместе. Либо властвует желание давать, либо властвует желание получать. А оба вместе они существовать не могут, поскольку каждый из них противоречит другому. И не могут две противоположности находиться в одном объекте.
0: И следствием этого является война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой, чтобы смирить сердце, в котором находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и отдать всю власть желанию отдавать Творцу. А когда человек начинает исполнять святую работу, то есть направлять всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между этими двумя желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается перевеса и побеждает в этой войне. И тогда в его сердце входит власть желания отдавать Творцу. И тогда человек может сказать: «Сила и мощь руки моей доставили мне все это богатство». И только благодаря своей работе он завоевал сердце, которое называется сейчас землей Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу, Яшар Кель. И об этом говорит нам стих: «Когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». То есть не то, что ты завоевал ее собственными силами, а Творец Всесильный твой дает тебе. То есть после того, как человек приложил требуемое усилие, чтобы завоевать сердце, ведь посредством войн, которые он все время вел с народами мира, и в которых он побеждал, он завоевал сердце, называемое сейчас землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он завоевал эту землю, а Творец Всесильный твой дает тебе. А не сила моя и мощь руки моей добыли мне все это богатство.
1: И отсюда следует понять то, что в этом не ясно. Ведь Творец обещал Аврааму, как сказано,

0: И сказал он ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ур-Каздима, чтобы дать тебе эту землю во владение». В таком случае, почему же он дал вначале эту землю народам мира, чтобы потом пришли Израиль и должны были воевать с ними и изгнать их из их земли, и чтобы у всего мира были претензии? Почему вы захватили землю, которая никогда не была вашей? И только из-за завоевания, которое вы совершили военным путем, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что без сомнения было бы лучше, если бы он не давал эту землю народам мира. Ибо тогда не было недостатка в местах для народов мира, где они могли жить. Ведь после этого возникали другие новые страны, и Творец мог сделать так, чтобы они не селились в этом месте.
1: Но произошло не так. А сначала здесь поселились семь народов, а также другие цари, и народ Израиля должен был воевать с ними и изгнать их. А все народы мира должны негодовать на народ Израиля: «Разбойники вы, ведь вы захватили землю семи народов». И зачем же все эти трудности? Как приводит Раши объяснение мудрецов. Почему же Тора начинается со слова «вначале сотворил Берешит»? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Ибо если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие землю семи народов», то они скажут им: «Вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По воле своей он дал ее им, по воле своей он отнял у них и дал ее нам». И отсюда непонятно, зачем нужен весь этот порядок, который имел место. То есть, что до того, как он дал ее нам, он вначале дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам: «Идите и изгоните их из этой земли, потому что я обещал ее Аврааму». И все вышесказанное можно объяснить через ветвь и корень. Ведь известно, что землей называется Малхут, являющийся корнем творений, которое называется получением ради получения. И это корень, то есть первый получатель, называемый мир бесконечности. А потом произошли исправления, то есть решение получать, не исходя из получения ради себя, а потому что нижний хочет отдавать Творцу. То есть он хочет, чтобы желание получать для себя отменилось у него, то есть чтобы он не пользовался им, а вся работа его была только, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
0: Из вышесказанного получается, что и порядок сотворения материального мира должен соответствовать тому порядку, который был в духовном. То есть, что сначала он дал эту землю народам мира, а потом, через преодоление и войны, нужно изгнать народы мира из этой земли, чтобы народ Израиля завоевал ее и завладел местом народов мира. Ведь корень народов мира есть средняя точка, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое вышло в мир, должно было быть сначала свойством получения ради получения, ибо иначе нельзя говорить, что он сокращает себя чтобы не получать, так как о преодолении можно говорить в том месте, где у него есть желание и стремление получать, когда он преодолевает свое стремление и желает подобие по форме. Поэтому народы мира должны были сначала получить эту землю как корень. Им желание получать вышло первым, ведь оно является сутью творения. А потом можно говорить, что нужно произвести там исправление. Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Израиля и исправил эту землю, чтобы все было ради Творца. И это называется «Земля Израиля». Как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года».
1: И следует понять то, что сказано, что земля Израиля называется земля, на которой глаза Творца Всесильного твоего пребывают от начала года и до конца года. Что означает, что управление Творца пребывает на ней, то есть именно на земле Израиля? Разве управление Творца не пребывает на всем мире? Как говорит поэт, глаза Творца блуждают по всему. И как же мы можем сказать, что только на земле Израиля пребывает управление Творца? И следует объяснить, что земля Израиля означает земля, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во владение Израиля. Это то, что хочет сказать нам этот стих и дать нам признак, чтобы мы могли знать, находятся ли они в земле Израиля или же они все еще пребывают в земле народов. И признак этого, как сказано, «Земля, которую Творец Всесильный твой требует постоянно». Этот стих говорит нам, что такое земля Израиля. И затем он говорит, что мы должны знать, что Творец требует ее постоянно. И в чем состоит его требование? Писание продолжает, говоря, «Глаза Творца Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Ибо управление Творца называется глазами Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца с начала времен, что называется с начала года и до конца года, что означает, что он видит управление Творца непрерывно. Это называется земля Израиля.
0: В то же время землей народов называется, когда только Творец знает, что Он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому Он дал нам признак, чтобы мы могли знать, находимся ли мы в земле Израиля или земля, в которой мы живем, пока еще земля народов мира. Согласно этому, получается, что сначала должны войти в эту землю народы мира, что является указанием на желание получать, которое должно родиться на этом месте сначала. А потом начинают воевать с желанием получать и подчиняют его власти святости. То есть все, что он делает, будет согласно тому, чего требует Творец. И вот, как объяснили комментаторы, слова «И будет, когда придешь на землю, которую Творец Всесильный твой дает тебе». Имеется в виду, чтобы человек не говорил после всех войн со злым началом, которое он должен был преодолевать постоянно, каждый день, пусть не думает, что это своими собственными силами он пришел к тому, к чему пришел, а этот Творец дал ему победить в этой войне.

0: Доброе утро, друзья. Доброе утро, мировой кли. Когда меня попросили передать воодушевление, я сказал себе, ну что же не говорилось в этом святом зале, что могу еще добавить? Я подумал, что прежде всего я не буду говорить от себя, от своего имени, а буду говорить во множественном числе, потому что мы все вместе, это один организм, и мы здесь собрались, здесь прежде всего поблагодарить Творца, который дал нам такую возможность, предоставил нам такую честь быть здесь. И это не само собой разумеется. И в этом, в общем-то, все дело. Я хочу сказать, что все, что мы здесь видим в этом месте, все это является заслугой нашего дорогого Рава, который посвятил всю жизнь и посвящает всю жизнь свою, и еще много лет будет посвящать, давать всю свою силу и все свои мысли только этому месту, которому он посвятил всю свою жизнь, все это делать в своей жизни. И прежде всего я хочу поблагодарить и поздравить нашего Рава и благословить его на полное выздоровление и долгие дни жизни. И мы все чувствуем это каждый урок, что он — это тот, кто дает нам жизнь. Так, друзья, дорогие друзья, Бне Барух — это не просто, что мы здесь в этом зале сидим. У нас есть мировой кли, который является интегральной частью всего нашего кли. И это часть Бне Баруха. И я благодарю вас всех, и пусть будет у нас удачный, успешный урок. Лехаим. Всем лехаим.
1: Кета Макор Марабаш.
2: Отрывок из первого источника, Рабаш, статья 34-91 года. Если человек родился с природой желания получать, как можно изменить эту природу? Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула. И с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставить наслаждение Творцу. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Если человек родился с природой желания получать, как можно изменить эту природу? Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме.
3: Садна пейла.
0: Активный семинар. Как нам удостоится сгулы, особого свойства, посредством которого мы получим от Творца вторую природу? Как нам удостоится особого средства, посредством которого мы получим от Творца вторую природу?
2: Свойство, которое нам нужно, это свойство Творца, чтобы мы были в подобии по форме с Ним. И это действительно сгула, потому что этого нет нигде у нас. И если мы действуем согласно советам каббалистов, мы в конечном счете можем прийти к молитве. Это то, что принесет нам желаемое свойство.
0: Мы вместе выбираем каждое мгновение правильное окружение и удостаиваемся построить наше кли, достойное кли, направленное из особого одного желания к свету, к тому, который хочет дать нам Творец, и мы это делаем для того, чтобы увеличить Творца.
2: Мы должны соединиться, объединиться, быть кончик одним сердцем, с головой действовать, потому что Творец — это то, что он хочет, как родители, которые хотят, чтобы дети объединились.
0: Гавриил пишет нам с помощью общей просьбы нашей к объединению и связям любви между нами. Шауль пишет.
4: Второй
2: отрывок из слов Рабаш. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания, осья, как написано, которое... Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека с желанием получать благо и наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились с желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И Он дал нам сделать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу.
0: Перед тем, как мы зададим вопрос на семинар в молчании, давайте сделаем усилия, друзья, и включимся во все сердца мирового кли, будем вместе в одной в одном намерении, почувствуем хисарон товарища, как будто это наш хисарон, и с большим намерением перейдем к семинару в молчании, попросим привлечь свет в течение урока, который даст нам противоположный келим, келим отдачи. Попросим привлечь свет в течение урока, который даст нам противоположный келим, отдающий келим. Семинар в молчании.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 17 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает «вкушает плоды их в этом мире», а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1351. Прочитаем вместе эту статью в десятках. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Статья «Что значит вкушают плоды их в этом мире?» Фонд накапливается в мире будущем в работе.
2: В книге Зоар сказано, Раби Аба сказал, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, и велико оно у людей. Это зло бывает крепостью зла в нашем сердце, которое желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того мира. Зоар спрашивает, почему сердце зло? И отвечает, это доказывает следующий за ним стих Писания, который говорит, человек, которому Творец дал богатство и имущество и почет, и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы она ни пожелала, не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Этот стих трудно понять, поскольку написано «И нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала». Почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем. И Зоар отвечает, что человек проходит по этому миру, и Творец дает ему богатство, чтобы он удостоился его в будущем мире. У него остался бы фонд сбережений. Что это за фонд? Это сбережения, существующие вечно. Поэтому он должен оставить после себя этот фонд. И фонд этот он получит после того, как уйдет из этого мира. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, то есть Зейрампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, которые выходят из него. И поэтому плодами его питается человек, удостоившийся их в этом мире, а фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его души и тела ни в чем, тогда не дал ему Творец власти питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
0: И следует понять, что значит в духовной работе, что он вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него для будущего мира. Кроме того, что означает, даст ему Творец богатство, имущество и почет в духовной работе. При этом сказано, но не дал ему Творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит это. Известно, что в духовной работе у нас есть свойство делания осия, как написано, которое создал, что Творец сотворил, чтобы делать. То есть Творец создал человека желанием получать благое наслаждение. И насколько человек желает и стремится к чему-то, настолько же велика его способность наслаждаться этим. Поэтому мы родились желанием получать ради себя и относим это к Творцу. И Он дал нам делать другие келим, противоположные тем келим, которые создал Творец. Другими словами, келим, которые должны сделать творение, это желание отдавать Творцу.

0: Отцу. Это значит, что килим, которые сделал Творец, предназначены для получения наслаждения творениями, а килим, которые должны сделать творения, предназначены для того, чтобы Творец получил наслаждение. Однако, если человек родился с природой желания получать, как же можно изменить эту природу?
1: Ответ состоит в том, что существует особое средство, сгула, и с помощью этого особого средства они могут получить вторую природу от Творца. И об этом сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, поскольку свет в Торе возвращает к источнику». То есть с помощью света Торы они в конечном итоге обретут вторую природу, то есть желание доставлять наслаждение своему Создателю. И тогда они удостоятся свойства слияния, называемого подобием по форме. Однако на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней. Первое. Во-первых, человек должен понять, что необходимо обрести это желание. Ведь когда человек собирается сделать что-то, он идет посмотреть, как люди ведут себя. То есть если люди, находящиеся вокруг него, тоже понимают, что нужно делать все ради небес, конечно, человек идет посмотреть среди тех, кто занимается Торой и заповедями. Человек видит, что нет никого в его окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться и выполнять советы, как обрести желание отдавать. Причина, по которой он не видит этого у других, проста. Они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения ради отдачи. И он видит истину. Однако те, кто действительно занимаются Торой и Западом с намерением ради отдачи, они, без сомнения, работают скромно, поскольку если бы их работа была открыта наружу, уже было бы примешано к их работе внешнее, поскольку есть природа. Человек видит, что если кто-то смотрит на те действия, которые он совершает, человек думает, что другой ценит его работу, и автоматически это дает ему силы в работе, не потому что Творец обязывает его работать, а тот другой, кто смотрит на него, обязывает его работать в Торе и заповедях. Поэтому те, кто хочет работать ради небес, скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, есть ли кто-то, кто работает ради отдачи.
0: Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются Торой и заповедями, и это люди известные, и он не видит, что у них есть хисарон, то есть чтобы они испытывали страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы постараться обрести потребность удостоиться желания отдавать. Второе. А после того, как он уже обрел потребность желания отдавать, он не сразу, уже после того, как начал обретать хисарон, получает наполнение этого хисарона. И это потому, что ощущение хисарона зависит также от меры страдания, которое он испытывает из-за отсутствия желания отдавать. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и свыше хотят, чтобы этот хисарон был истинным, тогда он получает помощь свыше в ощущении хисарона. То есть ему показывают, насколько он далек от этого. То есть то, что он видит.